0: такие крупные компании с оборотом свыше 50 миллионов. Как показал опрос, 65% респондентов немецкого происхождения считают, что Германия должна как можно скорее возобновить закупку российских нефти и газа. При этом 31% опрошенных считает, что это возможно только после завершения конфликта с Украиной.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. В инвестировании самым важным органом является желудок, не мозг. Каждый день по дороге на работу вы можете услышать огромный поток плохих новостей. Вопрос в том, сможете ли вы переварить это. Я имею в виду, есть ли у вас вера в то, что через 10, 20, 30 лет акции — это то место, где нужно быть. Если вы верите в это, вы должны держать деньги в акциях. Весь вопрос в том, какова ваша терпимость к боли. Дело в том, что фондовый рынок — это хорошее место для ваших денег. Но можно подбросить монетку, чтобы узнать, где будет рынок выше или ниже. Больше инвесторов потеряли деньги от ожидания коррекции и от попыток предсказать коррекцию, чем, собственно, от самой коррекции. Вы должны каждый день смотреть в зеркало и спрашивать себя, что я буду делать, если рынок упадет на 10%, а что, если на 20%? Буду ли я продавать? Собираюсь ли я выйти? Если ваш ответ «да», продавайте акции прямо сейчас. Вот отличный пример. 13 лет я управлял фондом Fidelity Magellan. Рынок 9 раз падал более чем на 10%. У меня был отличный послужной список, но я всегда падал ниже рынка. Каждый раз, когда рынок шел вниз, я опускался еще ниже. И я просто не беспокоился об этом. Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. Только облигации. Я не эксперт в развивающихся рынках, однако эти рынки действительно перенасыщены. Вы знаете, во многих странах дела идут намного лучше. У них есть огромный потенциал, но это не моя компетенция. Но, безусловно, их надо изучать. Я никогда не смотрю на экономику. Я смотрю только на то, что происходит прямо сейчас. Вы знаете, что произойдет через год? Что будет с процентными ставками? Я бы хотел получить Wall Street Journal будущего года. Я бы щедро заплатил за это было бы очень полезно. Я не знаю, что произойдет в будущем, но я хочу знать это прямо сейчас. Но я думаю, что любой, кто инвестирует в фондовый рынок, прежде всего покупает компанию. Это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания. Если компания преуспевает, то со временем растут и акции. И наоборот, вы должны смотреть на компанию. Это ваш предмет исследования. Это то, что мы делаем в Fidelity, это то, что я делаю. Вы можете быть кардиологом и делать операцию по установке внутрисердечного насоса. Вы говорите: «Вау, это здорово, это невероятный прорыв, помогающий сделать жизнь человека лучше. Это удивительно, это прорыв, это работает». И вы тот человек, который это видит. Вы прямо сейчас в операционной, и вы видите этот прорыв своими глазами. И сейчас вы впереди всех. У вас есть преимущество. Всегда нужно иметь преимущество. Информация сейчас такая доступная. Я помню, когда Nike... Мы владеем Nike. Нам приходилось ждать, пока почта придет в наш офис. Сейчас, когда кто-то сообщает о своих доходах, это мгновенно становится достоянием общественности. Есть презентация для инвесторов, есть данные о балансе. Сейчас это все доступно. Итак, теоретически, теперь каждый из вас может быть профессионалом. Вся информация доступна. Она бесплатна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики, экономии на масштабе.
2: Экономии на масштабе.
1: Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно. Вот, да. Вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
2: Закупочная цена не очень сильно.
1: Не очень сильно.
2: Не очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
1: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
2: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
1: Тогда где? Вот в каких статьях расходов может быть экономия?
2: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис, то есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там.
1: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
2: Нет,
1: это
2: я говорю про еду сейчас.
1: Именно
2: да,
1: про еду, которую...
2: Да, кофе, да, у нас да, свое,
1: не
2: да.
1: Кофе, да, именно вот...
2: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
1: довольно много.
2: Да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
1: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить там, не знаю, по процентов 4-5 там?
2: Раза в 1.5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
1: Давай про конкуренцию, потому что мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть, все равно есть, вот я вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, CoFix и какая-то бариста кофе, там что-то, ну то есть да. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
2: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. И помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти три вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
1: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, не знаю, понятия, там, знаю, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые, вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
2: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим, у нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет, и, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 миллион пользователей зарегистрированных. Это приличная цифра. Из них 25-30% это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там по нашим там 2-3 чашки в день. Ну, понятно, что таких там 1%. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гостя клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеина, понятно, что... Но супер лояльно, это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов.
1: Интересно.
2: Это фишка, начали повторять люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще.
1: То есть ноль. Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке, правильно? Точно.
2: И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
1: это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
2: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 миллионов стаканов в месяц.
1: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
2: нет,
1: как это?
2: То у нас
1: это
2: есть...
1: Половина будет брендирована...
2: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотипы. Наш присутствует частично. А 30% – это добавляем логотип партнера.
1: Интересно.
2: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
1: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: понятно,
2: да, да,
1: что стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
2: Еще 2 миллиона стаканов надо научиться продавать в месяц, поэтому
1: да,
2: здесь
1: да, согласен, это могут. Согласен, согласен.
2: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года ноль. Вот самая лучшая реклама была, ставишь кофейню, это реклама, ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет, вот, начали. Первая реклама у нас была, ну, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
1: Все пришли за бесплатным
2: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все, но...
1: А вы что, рассчитывали, что вам придет за чизкейком еще купить 10 стаканов
2: бесплатный кофе? Бесплатный с покупкой имеется.
1: А, с покупкой.
2: Кофе бесплатный,
1: покупкой,
2: да. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой... Мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люсей Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот... На понедельник мы запустили с Мари Краймбри. Да, это тоже...
1: Это какая-то, какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка, какой-то кофе приготовленный.
2: Это эксклюзив. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там... Там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
1: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
2: Ну, естественно, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню, он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющей компании, если что-то сделаешь не так.
1: Ну все. Да, то есть он проводит время, да, условно, вот, да, за прилавком.
2: Да, да, да, не тот продукт. Не тот. То есть если ты от своего бариста там, да, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
2: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
1: Это наша боль.
2: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
1: Очень... А какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
2: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
1: Это ИП 11 месяцев?
2: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права, но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные, меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже, которым мы там, не знаю, с некоторыми по 7 лет, у нас первый там вот ванбаксы перекрашенный, да, это 7 лет уже существует кофейни, каждые 11 месяцев мы переподписываем, и никаких там... проблем тьфу-тьфу, не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все, вообще неинтересно людям, потому что кофейн было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренду. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
2: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
2: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
2: Да, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях, и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы
1: и
2: должны
1: плюс
2: быть
1: плюс доверие
2: рядом.
1: Уже к сильному бренду, к бренду имеет качество. Значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
2: ну,
1: потребления,
2: да, от ряда других стран. Культура-то как раз, да, может опережать. У нас огромное количество спешилти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада, часть скандинавских стран, мы это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень
1: то есть,
2: хорошо.
1: Давай впереди. По-другому скажем. То есть, есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно, которая свою модель франчайзинга тиражируют за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, дринки-то они там открывают в Дубае, да, там, да, уже, я читал, открыли и так далее. Точку, да. Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и, ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть у вас вообще
2: есть
1: про это?
2: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом, потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
1: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, например, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?
2: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить, там сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
1: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
2: Может
1: или
2: быть.
1: Это меняется именно, или это меняется больше культура именно отношения к кофе?
2: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
2: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
2: Я надеюсь. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита, а Абакар Гаджиев – ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая, и он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решения. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения.
2: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Несколько компаний о заявке клиентов все равно обрабатывает один и тот же отдел. Покупатель-то на самом деле не видит ничего, нет никакой разницы, все идет через общую команду продаж. Но для налоговой это такой прямо серьезный звоночек. Представьте себе, что у вас, ну, 3-4 компании, но есть один колл-центр и один отдел продаж. Менеджеры принимают заявки, звонки по единому номеру, заносят данные в CRM-ку в общую и тут же могут продавать там услугу или товар там от компании А или компании Б. Все зависит от того, насколько сейчас выгодно выписывать счет, чтобы не превышать лимит по выручке. И налоговая что делает? Она видит, разве это вообще реально независимая компания? Если все управление продажами сосредоточено в одной службе, то что это означает? Ну, общий бизнес. И это усиливает подозрение, что бизнес просто раздробили несколько юридических лиц. Вот таким простым языком я как бы вам и пытаюсь разъяснить, а что видит налоговая. Допустим, в группе компаний есть единый отдел продаж. К нам приходит компания, там клиент ему звонит, в одну точку ему выставляет счет от ООО, там, «Ромашка» или «Лютик», как удобно руководству, то есть сам бухгалтер распределяет. И при проверке ФНС отметилось, что все продажи были централизованы. То есть менеджеры те же, база клиентов общая, и услуги продаются одни и те же. Явно не независимые компании. В итоге что? Начисление налогов, пение и штрафы. По статистике, смотрите, что получается. По данным ФНС, до 20% всех этих схем дробления в коммерции выявляются именно через вот такой вот анализ управления продажами. То есть общий контакт или колл-центр, единая воронка, одни и те же менеджеры, ну, в общем, общий состав сотрудников. Если налоговая убедится, что у вас единая команда продаж, это 100% будет таким серьезным шагом для того, чтобы объединить бизнес в общем. И начисление налогов, пение, штрафы и, скорее всего, лишение всех льгот. Даже если на бумаге у вас разные предприятия, но единый отдел какой-нибудь, он объединяет, по сути, все и в одну организацию. Просто все разделили для оптимизации налогообложения. Что нужно пересмотреть, чтобы я советовал сделать. Разделить, во-первых, службы. То есть, если компании реально независимы, давайте так, по-честному, у вас должен быть отдельно номера, отдельно CRM-ки, отдельно менеджеры. Если это аутсорсинговые менеджеры, то на аутсорсе и так далее. То есть, разные компании, разные договора. Плюс четкое разграничение клиентов. В каждой компании свои контакты, договоры, продажи и не единая база, ни в коем случае. И, конечно же, избегать перезаписи счетов, чтобы не переключали вы клиента с одной компании на другую компанию, просто для соблюдения лимита. Это сразу бросается в глаза.
3: Юридическая рубрика

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Общероссийская организация «Опора России», защищающая интересы малого и среднего предпринимательства, попросила приостановить дальнейшее снижение годового порога дохода для плательщиков НДС и провести анализ уже введенных изменений. Предложение озвучил глава организации Александр Калинин. Он отметил, что письма с соответствующими рекомендациями были направлены президенту и главе правительства. Калинин предложил оставить текущий порог в 20 миллионов рублей, но выразил желание вернуться к показателям прошлого года, когда НДС применялся при обороте в 60 миллионов. Он также подчеркнул, что нынешняя налоговая нагрузка на микропредприятия слишком высока. В качестве примера он привел Китай, где НДС взимается при обороте около 11 миллионов рублей, но налоговая ставка составляет всего 1%. В Китае отсутствует упрощенная система налогообложения, а налог на прибыль для малых компаний составляет около 5%. Калинин отметил, что в России предприниматели могут платить 6% по упрощенной системе налогообложения и дополнительно 5% НДС, что в сумме составляет 11% от оборота. В то же время крупные компании с учетом вычетов и отраслевых льгот платят налог в размере 7-9%. По мнению Калинина, такая ситуация вынуждает бизнес искать обходные пути и прибегать к серым схемам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутлирих ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хуларив. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутлирих ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хуларив. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Симбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Симбакунин бакуалару. Сади сик ау сик угу, сади квеш ау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сик ау сик угу, сади квеш ау квеш угу. Рацал дат адал дасан, хьяна чеси рацал чухуни бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Рацал дат адал дасан, хьяна чеси рацал чухуни бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мы в современном мире уже настолько привыкли к сидячему образу жизни, что нам кажется нормальным утром посидеть за компьютером, затем сидя позавтракать, сидя приехать на работу и посидеть там до вечера, а перед сном устроиться перед телевизором. В большинстве развитых стран люди проводят не менее 10 часов в положении сидя. Но так было не всегда. Еще 100 лет назад ни один человек не проводил столько времени за стулом, а наши давние предки сидели от силы всего пару часов. Поэтому встает вопрос, а как на это реагирует наш организм? Оказывается, он не очень рад. Ученые говорят, что даже если вы любите тренировки и каждый день посвящаете пару часов напряженным испытаниям в тренажерном зале, долгое время за стулом негативно сказывается на здоровье. Увеличиваются шансы атеросклероза, остеохондроза, диабета, повышенного кровеносного давления, нескольких видов рака и ранней смерти. Однако последние исследования говорят, что просто сидеть за стулом не так уж и страшно. Проблема как раз не в том, что мы сидим, а в том, как долго мы сидим неподвижно. Например, если каждые 15 минут вставать и делать небольшие прогулки, то вы проживете значительно дольше, чем ваш сосед, который разминается лишь раз в 30 минут. А он, в свою очередь, проживет дольше, чем тот, кто поднимается со стула только раз в полтора часа. Поэтому для здоровья не имеет значения, сколько часов вы проводите на тренировке. Гораздо важнее то, сколько часов подряд вы проводите неподвижно. Более того, неподвижный образ жизни способен обнулить эффект от тренировки. Дольше сидишь, быстрее умрешь. В прошлом, например, были школы и университеты, в которых все работали стоя. Например, Царскосельский лицей Пушкина. Однако, к удивлению многих исследований, просто стоять оказалось вреднее, чем сидеть. Дело в том, что на самом деле не сердце качает кровь. Этим занимаются микроскопические мышцы вокруг наших сосудов. Именно они проталкивают кровь. Если же человек долго стоит или сидит неподвижно, то эти мышцы не работают, и сердцу приходится работать самостоятельно, изо всех сил качая кровь. И чем дольше мы не двигаемся, тем сильнее напрягается сердце. Так что не имеет значения, работаете вы стоя, сидя или лежа. Ваше тело требует движения. Но какого именно движения, спросите вы? В первую очередь стоит обратить внимание на ноги, именно там сконцентрировано больше всего кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Лучшие упражнения – это старые добрые приседания, выпады и ходьба. Начните с ходьбы, это разминка. Потом сделайте десяток выпадов и закончите приседаниями. Такой комплекс интенсивных упражнений желательно делать каждые 15-20 минут. Это не только продлит вашу жизнь, но и улучшит концентрацию, выработку важнейших гормонов, сделает вас спокойнее и улучшит настроение. Возможно, на вас будут смотреть как на ненормального, но быть нормальным уже невыгодно. 57% населения России умирает от болезней сердца и называют это нормой. Желаю вам не оказаться в этой норме. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Личный коуч. Почему малые бизнесы не выживают?
1: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
0: Бизнес-роли и баланс.
1: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
0: Стадии взросления бизнеса. Детство.
1: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
0: Взросление.
1: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
0: Зрелость.
1: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
0: Зрелость предпринимателя.
1: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
2: Личный.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Богатая дама, проезжая мимо бедного домика, услышала веселый смех и велела слуге узнать, по какому поводу это веселье. «Это семья лесоруба», — доложил слуга. «Сегодня он продал дрова и всех сытно накормил кашей». «А у моего мужа дела все хуже», — тоскливо подумала дама. Вскоре дама снова проезжала мимо того же дома и опять услышала смех. Как выяснилось, у лесоруба родился сын, а мои дочери приносят мне одни проблемы, грустно подумала дама. Когда дама и в третий раз услышала в том доме смех, она сама постучалась в дверь и спросила хозяйку, почему это они всегда веселятся. «У нас все хорошо, вот мы и веселимся», простодушно ответила хозяйка. Тут богатая дама не выдержала и поехала к колдуну. Она рассказала ему о семье лесоруба и воскликнула: «Это несправедливо! Моя жизнь — сплошные мучения, а у этой семьи сплошная радость!» «У тебя богатство, муж, умницы дочки. Что ты еще хочешь?» — удивился колдун. «Наколдуй мне счастье!» «Я не могу наколдовать тебе то, чего ты не хочешь видеть рядом с собой», — вздохнул колдун.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Минстроя, согласно которому с июля по декабрь этого года стоимость квадратного метра жилья в России вырастет на 6% и составит 123 700 рублей. Документ также определяет среднерыночные показатели для регионов на третий квартал. До вступления приказа в силу он должен пройти антикоррупционную проверку. Наибольший рост норматива ожидается в Московской области на 19% по сравнению со вторым кварталом, что приведет к стоимости квадратного метра в 208 тысяч рублей. Второе место по темпам роста занимает Сахалинская область, на третьем месте Москва. На противоположном конце списка находится Ингушетия с минимальным ростом в 1% до 61 тысячи рублей. В Тамбовской области и в Дагестане норматив, напротив, снизится на 3% и составит 76 и 78,5 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Установленные Минстроем данные используются для расчета социальных выплат в рамках государственных программ, а также для приобретения жилья при переселении граждан из аварийных домов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Каждый день мы с вами ходим в магазины, рестораны, оплачиваем что-то в интернете. И каждый раз, когда мы прикладываем свой телефон или банковскую карточку, случается некая транзакция и происходит магия. И на самом деле мы не задумываемся в 2024 году о том, как это происходит, как вообще эта магия случается, но за вот этой вот карточкой, которую мы прикладываем к терминалу, стоит огромная работа десятков тысяч банков, сотен тысяч людей. И сегодня у нас с вами просто невероятная возможность, то, что у меня в гостях Екатерина Петелина, операционный директор глобальной визы. Я очень вам рад, как я вам уже сказал, я давно вас ждал. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам большое, что позвали.
1: Я знаю, заметил, что у вас на самом деле столько регалий, и ваш путь настолько яркий и интересный, что каждый раз, когда вас представляют, 10 минут примерно перечисляют все, чего добились, и не дают вам секунды вставить слово и поприветствовать вообще людей. Вот, так что мы сегодня прервали эту традицию.
2: Здравствуйте! Рада всех поприветствовать.
1: Смотрите, мы с вами договорились, что как бы для того, чтобы людям было понятнее, операционный директор глобальной визы, соответственно, это гигантская компания, в которой на сегодняшний день работает...
2: 30 тысяч.
1: 30 тысяч человек.
2: На самом деле не так много людей, если подумать.
1: Ну, наверное, с точки зрения того, какую работу эти 30 тысяч людей производят.
2: 200 стран.
1: Да. Значит, смотрите, мне на самом деле, вот при том, что вы руководитель в гигантской компании, мне хочется наш сегодняшний диалог разделить на три части. Значит, вообще для нашей аудитории, я думаю, сегодня просто феноменальный момент, потому что меня всегда просят больше деятельных женщин, а во-вторых, меня всегда просят людей не только из бизнеса, как основателей бизнеса, а людей, которые внутри компании продвинулись и выросли, собственно.
2: Наемные менеджеры.
1: Да, да, да, наемные менеджеры. Давайте, чтобы в контекст вести, все-таки начнем с немножко предыстории. Вы уже где-то рассказывали, но тем не менее. Значит, вы начинали с того, что вы просто очень хотели двигаться вперед и очень жаждали какого-то развития. И так случилось, что вы из, наверное, ну, можно сказать, хочется сказать, небольшого города России, но все-таки одного из крупных городов России, переместились как бы в гигантскую компанию. Давайте попытаемся не в деталях все проходить, но попытаемся выделить несколько ключевых вех, которые определили вообще то, что ваша жизнь, она завязалась таким образом. Почему вы вообще в начале своего пути допустили, что вы можете состояться в карьере? Как это произошло?
2: Я никогда такую задачу не ставила, очень состояться в карьере. Я, наверное, всегда знала, что я не буду домохозяйкой, и что мне хочется помимо семьи, что... Для меня первая и главная ценность на самом деле, что помимо семьи хочется работать и хочется, ну, как-то самореализоваться. Но у меня, наверное, не было каких-то четких планов, как это делать, когда это делать. И я сразу занялась семьей, 20 лет вышла замуж, начала рожать детей и так далее, и тому подобное по списку. Но, наверное, вот если сказать, что поделило мою жизнь на до и после, то я бы сказала, было каких-то два ключевых момента. Во-первых, я же получила филологическое образование. Я по первому образованию учитель русского языка и литературы. И первая моя работа много-много лет назад, она была в отделе маркетинга в Нижегородском банке. И вот первый, наверное, такой этап случился, когда я из маркетинга перешла потом в менеджмент. И вот это переключение из маркетинга и коммуникаций в менеджмент, пускай и очень маленькой, компании некого стартапа, это был, наверное, первый очень важный для меня этап. И я поняла, что мне это жутко интересно, очень интересно. И я поняла, что я движусь абсолютно по наитию, по логике, по здравому смыслу. И у меня все время было ощущение, а ведь где же это? Есть же люди, которые это все знают. А ведь, наверное, есть книжки, которые про это написаны. Я стала искать какой-то, может быть, вот теории, как базы того, что я делаю. Но вот это, вот, наверное, был первый момент, который меня заставил заинтересоваться вообще менеджментом и бизнесом. И потом в один прекрасный момент я прочитала газету «Аргументы и факты» Нижний Новгород, в которой было объявление, что есть такая программа «Маски», и они помогают, ну, точнее, предлагают гранты на обучение в Америке, на магистратуру в Америке, на разные-разные специальности. И я подумала, дай-ка я попробую и подам на MBA. И в итоге я прошла. Похвалюсь, было всего 13 стипендий MBA на весь бывший Советский Союз одну из которых я получила, и вот это поменяло мою жизнь.
1: Опять же, на сегодняшний день это до сих пор сложно, это такое испытание определенное. Вы, значит, переезжаете всей семьей, и это такой определенный челлендж. И вот смотрите, у вас, опять же, с точки зрения принятия решения, какой-никакой, но базис как бы был уже, да? То есть уже была какая-то работа, был доход, все равно обустроенный быт и так далее. И дальше происходит такой трансфер в никуда. Причем, я, насколько помню, там была история, что вы вначале улетели без семьи, потому что там нужно было первый, да, семестр, условно, подтвердить результаты,
2: да.
1: И потом можно было перевести семью. Соответственно, вот был ли у вас в какой-то момент в голове такой, не знаю, импульс на тему того, что я же сейчас, по сути, рискую тем, что, я не знаю, с семьей что-то может пойти не так, я надолго от них улетаю, рискую тем, что здесь я, например, да, потеряю там работу, потеряю время, а там может не получиться. Вот вы оценивали каким-то образом эти риски?
2: Было очень страшно. Сначала это было настолько невероятно, что страшно не было. Сначала я решила, давай-ка я подам заявку, получу эту обратную связь. Потом вдруг, когда мне сказали, что я прошла на второй этап, у меня уже не осталось никакого времени практически, чтобы подготовиться к GMAT, к TOEFL, к интервью, ко всем тем тестам, которые надо было пройти. И поэтому я занялась сразу этим. И, наверное, пока я была занята своей основной работой, своими двумя детьми, своим мужем и вот этим всем, у меня как-то не было вот этого, ну, какой-то окончательного ощущения, что это станет когда-то реальностью. И вдруг, когда это стало реальностью, это стало очень страшно. Это стало очень страшно, особенно когда я прилетела забирать детей. Когда была первый семестр, и нужно было действительно показать хороший результат. И когда я приехала забирать детей из России, мы ехали в Атланту. Я училась в Эмори, и там, в общем-то, тепло, поэтому теплые вещи не нужны. И у меня был вот этот момент, который я до сих пор помню, ну, как бы с дрожью, как самый страшный момент в моей жизни. Когда мы привезли с дачи какие-то пуховики и телогрейки, потом, чтобы их снять и оставить в аэропорту Шереметьево, и дальше вот налегке поехать в Атланту в никуда. В никуда, просто за образованием. И чтобы мы могли поехать и там прожить всей семьей, нам, в общем-то, пришлось продать единственное, что у нас было, свою квартиру в Нижнем Новгороде, и на эти деньги полететь просто учиться. Без никаких гарантий на будущее. И вот это осознание ко мне пришло в аэропорту Шереметьево вот в момент, когда мы сняли эти пуховики и положили их куда-то, и я взяла вот эти две руки, одной дочке 6, одной дочке 4, понимая, что я несу ответственность вот за эти две судьбы. А сзади шел муж, который тащил 3 положенных ручных кладя. Одна была полностью наполнена конфетами, потому что это был Новый год. Поэтому вот этот рюкзак с конфетами и 2 других рюкзака с чем-то еще шел муж, и я понимала, что он тоже как бы оставил работу, оставил всю как бы нашу сложившуюся хорошую, счастливую жизнь, чтобы всем этим рискнуть просто ради учебы. И вот этот момент у меня прямо... Я помню вот это какое-то щемящее, огромное чувство, что я делаю. Было очень страшно, но все сложилось.
1: Давайте немножко пофилософствуем здесь. Вот смотрите, мне кажется, в целом у любого деятельного человека в начале пути происходят в той или иной мере похожие моменты, да, когда нужно принять какое-то вот такое волевое решение. И мне кажется, здесь основная сложность отличить какой-то здравый авантюризм, да, когда ты и вроде бы приключение и с потенциально положительным исходом, от какого-то деструктивного авантюризма, да, когда там люди, например, идут открывать бизнес, берут огромные займы и уходят вот какие-то такие вещи. И вроде бы на старте, знаете, очень часто, особенно вот в мотивационных каких-то книжках или еще что-то, говорят то, что нужно взять на себя много риска, и вот тогда ты сможешь изменить ту вот эту вот, да, вектор, по которому ты сейчас движешь, из привычного на какой-то потенциально новый уровень выйти. Вот, соответственно, давайте попытаемся, вот даже без относительной ситуации, а уже с колокольни вашего опыта немножко посмотреть. Вот молодой человек или, да, или молодая девушка, там, 20-25 лет, который, у которого сейчас вот такое вот решение, и нужно как бы принять какое-то сложное решение, и непонятно, оно вроде бы интересное, и вроде бы это какое-то обучение за границей, или какая-то, может быть, я не знаю, какой-то бизнес, но с обратной стороны есть большое количество рисков. Вот сейчас с опытом уже, как бы вы попытались помочь себе принять это решение, на какие бы, не знаю, принципы или на какие правила вы бы опирались, принимая его?
2: Хороший вопрос. Я по-прежнему думаю, что если хочется изменить вектор, то нужно что-то сделать по-другому. Потому что если все те же самые люди делают все то же самое, то почему надо ожидать, что у них что-то другое получится? Поэтому, наверное, нужно что-то сделать по-другому. Какой-то, может быть, даже не обязательно надо риск на себя взять, но нужно как-то вот изменить свое текущее движение. Относительно риска, я бы, наверное, никогда не стала рисковать чужими деньгами. Вот это, наверное, то, что я бы не смогла сделать. Я бы, наверное, всегда была готова рисковать своим временем и усилием. Всегда. Всегда. Сейчас тоже взяла вторую новую работу. Очень интересную, суперсложную. И этим вдохновлена. Хотя я понимаю, что или там вначале удваивать загрузку и так далее и тому подобное, совсем не удваивать зарплату. И, ну, непонятно, зачем это делать. Но я вот всегда готова рисковать лишним усилием и лишним временем. И это далеко не всегда приходит к какому-то обязательно какому-то жизнеизменяющему результату. Но даже если потом это лишнее время, лишние усилия не выльется в тот результат, который вы планировали, то что-нибудь будет. Что-нибудь я новое узнаю, с кем-то я новым познакомлюсь, о чем-то я новом подумаю. Я всегда готова рисковать своим временем, усилием. Наверное, важно, в какой ты стадии жизни находишься. И, может быть, есть... Я думаю вслух, поэтому не очень знаю, что это правильное утверждение.
1: Мне больше всего нравится живые размышления.
2: Что? Я думаю, что есть более ранняя стадия, когда... Ты еще сам себе принадлежишь, когда у тебя нету семьи и ответственности перед семьей, ответственности перед детьми, наверное, чуть легче рисковать, потому что можно много попробовать и потом посмотреть, а где лучше получается, а где интереснее, а где вдохновение. И, наверное, на стадии уже более зрелой, когда у тебя уже есть какой-то хороший такой построенный фундамент, на основании этого фундамента чуть легче попробовать что-то новое и чем-то рискнуть. Наверное, самое сложное — это те 20 лет жизни, когда ты уже обременен ответственностью и, наверное, еще не получил какую-то степень свободы с точки зрения материальной и даже с точки зрения личной. Вот, наверное, это проще. Да. Угу. Наверное, вот это самые сложные 20 лет или 15, может быть, лет, которыми можно рискнуть.
1: Да, здесь, наверное, еще история, это про такой, про внутренний страх, да, все-таки касательно всего, что когда ты молод, когда у тебя нет никаких там обременений, что самое, ну, окей, что самое худшее может случиться?
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Я просто откачусь назад и вернусь к тому же,
2: оно
1: что
2: оно не
1: было.
2: Будет назад. Вот оно не будет назад.
1: Будет с новым опытом.
2: Будет с новым опытом, да.
1: Да, мне понравилась в свое время фраза, я не помню, где я прочитал, про то, что как бы мы стартуем с точки А для того, чтобы прийти в точку Б, но вот сделав целый круг, мы снова оказываемся в точке А, но это уже совсем не точка А, и ты уже не тот же, что и был, когда находился в ней до этого. И вот это
2: очень это очень умно, об этом думать немножко страшно.
1: К слову, про вот вы сказали, да, про корпоративную культуру. Смотрите, насколько я там слышал тоже от ребят, многие ребят сейчас, молодые, когда принимают решение о том, куда пойти на работу, да, какую-то первую, там, вторую работу, выбирают какое-то хорошее место для себя, многие опасаются, наоборот, корпоративных структур, потому что считают, что там их связывают по рукам и ногам, там есть определенные рельсы, по которым ты как бы движешься, да, гора бюрократии, и, по сути, у тебя довольно-таки мало свободы, и попадая вот как бы в это, у тебя дальше понятный трек. Тебе нужно много-много-много лет идти по этим рельсам, если ты хочешь дорасти. И вот такой образ у многих в головах относительно больших компаний, относительно корпораций. Вот насколько вы согласны с этим или не согласны?
2: Это может быть и правильный образ, кстати, относительно больших корпораций. Просто McKinsey совсем небольшая корпорация, это партнерство. Ага. И поэтому именно там этого не было. Там была корпоративная культура как раз совсем другая. Меритокраси, как бы очень много думания совместного, очень много совместного решения задач. Я соглашусь, что в больших корпорациях есть такой минус. И в зависимости от того, что человеку нравится больше, может быть, это и не для всех подходит. Но я думаю, что как минимум на двух этапах корпоративные большие корпорации могут быть полезны. В какой-то момент правильно почувствовать и понять, как работают какие-то процессы. Да? Есть какие-то процессы, которые везде есть и которые бывают в больших корпорациях построены очень хорошо и структурированно. Не знаю, какой возьмете процесс, свежо в память, у нас с октября по октябрь год. Performance management.
1: Оценка того, как перформит условно команда.
2: Оценка того, как перформит команда. И в корпорациях это часто очень хорошо структурированно построено, что сколько раз в год это происходит, какие-то там правильные шаблоны по заполнению целей, по как оценивать выполнение этих целей, как собирать обратную связь, с кого собирать обратную связь, как давать обратную связь. И это какие-то такие размеренные, четко выстроенные процессы, которым очень неплохо научиться. Опять же, потому что иначе ты действуешь по наитию. Но в больших корпорациях действительно часто есть очень четко выделенный функционал. И, например, в маленьких компаниях вот это огромное, как мне кажется, счастье, когда ты всего делаешь понемножку. Немножко маркетинга, немножко финансов, немножко operations, немножко еще чего-нибудь. И тебе дает в жизни вот эта возможность попробовать разное. И, наверное, все-таки интересно большой корпорации быть уже на большой должности, потому что тогда масштабы другие. Вот каждое твое решение, оно вдруг имеет много нулей.
1: Да-да-да.
2: И это тоже прикольно.
1: Согласен. А вот смотрите, давайте немножечко тоже поразмышляем. Представим себе молодого человека, девушку, которая думает о том, что вообще в целом такой жизненный интерес к тому, чтобы создать что-то свое, да, какой-то, какой-то бизнес. Но часто как бы слышат, что вот вообще в идеале вначале пойти в большую компанию поработать для того, чтобы посмотреть, как вообще бизнес устроен, как это все дело работает, и потом уже пробовать создавать что-то свое. Вот смотрите, мое, например, персональное мнение, что это не совсем так. То есть у этого абсолютно точно есть классные какие-то, классные инструменты, классные вещи, которые ты можешь подтянуть, но малый бизнес и большой бизнес – это абсолютно противоположные вещи. Те вещи, которые ты должен уметь и знать в большом бизнесе, тебе не имеют значения в малом, и наоборот. И у меня, например, был личный опыт, когда мы там в компании нанимали человека из большой очень организации, и он приходил, и он не понимал, что вообще делать с этим бизнесом, потому что он привык работать на других цифрах, абсолютно на других процессах. Вот опять же, сейчас с точки зрения вашего опыта, когда вы понимаете, какую пользу, например, да, и какую, наоборот, обратную связь может принести большая компания, как вы считаете, молодому человеку, который в целом смотрит на перспективу создания какого-то своего дела, имеет смысл пойти 2, 3, 5 лет поработать в большой компании, прежде чем заниматься чем-то вот своим предпринимательским?
2: Я вообще так никогда рассуждений не строю.
1: Так, прекрасно. Это отличный повод. Знаете, я сейчас пойму, что я фундаментально неправильно задаю вопрос вообще.
2: Я, наверное, с вами согласна про то, что вы говорили. Ну, как бы мой личный опыт, я вообще по-другому про свою карьеру думала. Мне кажется, очень опасно делать что-то ради чего-то.
1: Потому что может не случиться.
2: Да. Мне кажется, что нужно какое-то решение принимать сейчас, потому что ты хочешь этого решения. И на эту работу идти сейчас, потому что ты хочешь эту работу. Вот мне многие говорят, ты пошла из ВТБ-24 в визу российскую руководить, потому что хотела уехать в Америку. Да вот, ну вот нет же! Я пошла, потому что я хотела руководить российской визой. И потому что это была суперинтересная для меня задачка, сочетание очень, ну как бы, большого процента стратегии, то, что я люблю и умею делать, и, ну как бы, серьезного P&L responsibility, как сказать, ответственности за финансовый результат. Да. За финансовый результат. И для меня это было просто прекрасное сочетание вместе с очень интересной отраслью. Я могу порассуждать, если хотите, как правильно выбирать работу.
1: Но
2: мне кажется, что идти на 5 лет в крупную корпорацию, потому что ты на самом деле очень хочешь собственный бизнес и считаешь, что через 5 лет вот эти знания тебе туда приведут, это ошибка. Мне кажется, что надо идти туда, где ты будешь сейчас влюблен в то, что ты делаешь, и, конечно, по дороге думать, а на кого ты работаешь, а какие ты двери себе открываешь, а какие ты двери себе закрываешь. И вот это важные вопросы, на которые надо найти для себя ответ, но надо идти туда, куда хочется сейчас, а не потому что я тут уже 5 лет потерплю как-нибудь, чтобы потом наступило вот то счастье.
1: Да, это, кстати, вот как раз затрагиваем с вами тему вообще счастья такого, да, на работе, про которую я обязательно с вами хочу поговорить. Но давайте для начала про выбор. А, смотрите, у вас такие точные, на самом деле, попадания, да? Я так понимаю, что у вас в целом, я ни разу не слышал, по крайней мере, от вас, что какая-то работа вам не нравилась, да, что вы реально приходили, вам было интересно заниматься на каждом месте, вы развивались, росли и так далее. Вот давайте, опять же, с точки зрения, вот стоит человек перед выбором.
2: Я 1 год была несчастна на работе.
1: Так, это что за год?
2: И зря, не скажу.
1: Понял.
2: Я правильно потерпела, неправильно было терпеть год.
1: Понял. Давайте, тем не менее, раз уж вы затронули, давайте порассуждаем, опять же, с точки зрения вот такой пользы для человека, который нас смотрит, он стоит перед сложным выбором, да? На какие критерии вы бы для себя смотрели? Вы сказали, какие двери открывает, какие двери закрывает, да? Это важный момент. Какое-то счастье в моменте от того, наверное, да, с каким коллективом я взаимодействую, кто мой начальник, насколько меня удовлетворяет оплата, наверное, в том числе и так далее. Что еще? Какие еще ключевые критерии?
2: Первый для меня — это чем я буду заниматься. хочется, чтобы задачка была интересна, хочется, чтобы она была достаточно масштабной. Мне прямо так не хотелось из McKinsey уходить. Я просто вот слезами горькими плакала, как мне там было хорошо. Но когда меня позвали в ВТБ, я понимала, что это корпоративный банк, который хочет стать и розничным банком, и инвестиционным банком. И стояла задача разработать стратегию, которая, ну, позволит перейти на совершенно иные масштабы и иные категории бизнеса. Uh-huh. И вторая – там структура управления группой, когда пришли или купили определенное количество дочерних предприятий, надо было создать структуру. Это была настолько интересная задачка, что за нее не взяться, это было надо себе на горло наступить. Интересная задачка. Вторая для меня – это руководитель, это начальник. Для меня очень важно, на кого я иду работать, и важно, чтобы я этого человека уважала, чтобы я, наверное, чтобы меня любили, ценили и хотели за то, чего я сама люблю и умею делать, чтобы вот было вот это вот сочетание. Ну, и там, чтобы на меня не кричали матом, не бросались у меня пепельницами. Я слышала, что такое бывает, у меня такого не было никогда. Второй – это начальник. Третье, наверное, это команда. Команда и корпоративная культура. В смысле, команда, которую тебе дают или не дают формировать, но и те люди, с которыми ты работаешь или не работаешь. И четвертое, это, наверное, я это называю для себя, в какой вагон ты садишься. Потому что мы можем быть там, более успешными менеджерами, менее успешными менеджерами, совсем звездами, не совсем звездами, но есть как бы отрасли, которые развиваются, идут вперед и вверх, есть отрасли, которые, ну, как бы, не так развиваются и не очень идут вперед и вверх. Наверное, еще все-таки важно подумать, а с какой отраслью ты себя связываешь с точки зрения того, куда она движется.
1: Классно. Вот вы, кстати, сказали про переход в ВТБ. У меня, знаете, сразу возник вопрос. Насколько я понимаю, в McKinsey там же такая история, ну, как бы вообще вот в консалтинговых компаниях, это вот такие партнерства. То есть ты потенциально внутри компании можешь расти и иметь, ну, как бы, условно, долю от того, что происходит по итогу, да?
2: Да,
1: и,
2: то есть, если станешь партнером, да.
1: Да, и в итоге там достаточно большое количество партнеров, и которые зарабатывают вполне себе очень весомые деньги на высоких уровнях. И да. В целом, я так понимаю, что при должных усилиях и компетенциях для этого уровня там вы спокойно могли дорасти.
2: Точно могла бы.
1: И я могу предположить, что, например, доход, который вы бы там получали в McKinsey, он мог быть выше, чем и в ВТБ, и в Визе, и так далее. Ну, по крайней мере, вот так базово. Вот на тот момент, когда вы видели эту перспективу в целом для себя и понимали, что вот через такое-то количество лет при должных усилиях я могу туда прийти, вас не останавливало? Вот конкуренции не было о том, с точки зрения финансовой какой-то выгоды и интересные задачки?
2: Я вдруг поняла, что я забыла назвать деньги как критерий, когда критерий перечислял. Это, наверное, неправильно. Деньги должны быть критерием. Знаете, вот есть люди, которые прекрасно разбираются в вине.
1: Так.
2: Вот я не прекрасно разбираюсь в вине, но я хорошо отличаю хорошее вино от плохого.
1: Так.
2: А вот хорошее от очень хорошего я уже отличаю так себе. Вот, наверное, у меня отношение к деньгам такое же. Я, наверное, хочу зарабатывать достойно. Но вот достойно или очень достойно, для меня вот это уже, ну, как бы это уже не так важно. С момента того, как наступает достойно, у всех разные критерии достойно. У меня нету самолета и яхты, и не очень хочется, честно говоря. Но вот как только критерий достойно выполнен, для меня скорее это зачет или не зачет. Вот, наверное, как. Фраза, которую я люблю: если деньги – это все, чего ты хочешь, это будет все, чего ты получишь. Мне это никогда не было все, чем я хочу. Я не хочу показаться какой-то такой, вот, знаете, как это называется, ну, каким-то бессребреником, которому совсем все равно. Мне вообще ни разу не все равно. Но вот момент, когда у меня галочка проставлена, то мне уже гораздо интереснее, что я делаю, на кого и с кем я работаю.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эй, всем привет, с вами Гран Кардон, я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно, я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое, копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем, не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи: не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь, и не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так: ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления, мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее, я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Расчет выкупа времени. Рассмотрим первое возражение. Никто не сможет сделать работу правильно. Конечно, никто не сможет сделать ее лучше вас, потому что это ваш бизнес. Как решить эту проблему? Снизьте ожидания. Не стоит стремиться к идеальному. Поставьте цель достичь примерно 80%. Ведь 80% работы, выполненной другими, уже замечательно. А тот факт, что вам не придется работать по выходным, станет еще одним достижением. Дэн советует использовать правило 10 на 80 на 10. Вы берете на себя первые 10% работы, позволяете другим выполнить 80%, а затем сами доводите до совершенства последние 10%. Следуя этому принципу, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы и использовать освободившееся время для решения важных задач. Перейдем ко второму возражению. «Я не могу себе это позволить». Вам поможет расчет выкупа времени. Во-первых, вы должны знать, сколько зарабатываете в час. Дэн утверждает, что ваше время стоит столько, сколько ваш бизнес платит вам, деленное на 2000 часов. Подплатит подразумевается весь доход вашего бизнеса, а 2000 часов – это стандартный рабочий год. Если ваша компания зарабатывает 100 тысяч долларов в год, разделите эту сумму на 2000 и получите $50 в час. Если ваш доход составляет 24 тысячи долларов, то почасовая ставка составит $12. Сколько вы можете позволить себе платить другим? Просто возьмите часовую ставку и разделите ее на 4. Дэн говорит, убирайте задачи, которые можно доверить другим за 25% вашей часовой ставки. Не стоит браться за задачи, которые вам не нравятся и которые стоят меньше вашей выкупной ставки. Поэтому прежде чем нанимать кого-то, рассчитайте свою ставку обратного выкупа.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности.
2: Маргулан Сисимбаев, казахский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты Кумыкского, Русского, Аварского, Лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанков. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт — это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название «Бабу Аль-Кист Реджа», что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфон и Дамхалхор. Одно из первых упоминаний о Рече встречается в местной хронике «История Абу Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет. Потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние. Один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
4: Притчи народов мира.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Частая ошибка этикета за столом. Приборы нужно подносить ко рту, а не наоборот. Не стоит наклоняться низко над тарелкой. Это выглядит некрасиво. Небольшую порцию подносят ко рту, держа спину прямо.
0: Диалог FM. Это этикет.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость. Он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет. Это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
2: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, нет и не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
1: не соблазнять,
2: взять.
1: Чтобы...
2: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время? Там, где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, на, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство, что они просто пользуются
1: тем... Это некая серая зона.
2: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое, а вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь в своем доме, у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто, нельзя искушать. Поэтому, конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система да. контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, вот недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
1: Столики продавали?
2: Или ну, бар продавал там у нас свой. В объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
1: Ага. Ну, это классика.
2: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
1: Да, и инфляция мере, идет, и люди...
2: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
1: И получается, есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
2: ну,
1: есть.
2: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно...
1: Насколько острая проблема?
2: Слушай, ну... Такой острой проблемы не стояло у нас никогда, вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно, но она на самом деле везде, но в ресторанном бизнесе это особо видно, потому что, ну, например, чтобы ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5-4 рублей в смену. Это обычный линейный повар, который там особо ничего не умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
1: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
2: Да, курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов, сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший, 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
1: Да.
2: То есть, слушай, это, потом, я рад, с одной стороны, я рад за это. Что...
1: Но бизнесмены выигрывают. Поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное... Ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись.
2: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская служба, естественно, да, когда курьерам платили X2, то есть им просто брали вот там, 5 000 рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился. Ну, если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
3: От выручки.
2: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
1: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
2: Очень низко. То есть, с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, и ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
1: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
2: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там, феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
1: Да. Нет, 50% возврат.
2: И то, ну, нет, конечно.
1: В год,
2: ну, нет,
1: каждый год.
2: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи. И даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофическая ситуация, потому что мы понимаем, что развитие, если нормально подходить к вопросу, структурированно, там, с надстройкой, с каким-то там понятным структурированным подходом, как к бизнесу, то уже маржинальности никакой не хватает, рентабельности для того, чтобы развиваться. Реально.
1: Какая твоя стратегия сейчас? Вот, это сейчас проблема номер один. Дефицит кадров, уже все думают про роботов там на складах, везде. Инфляция, дефицит кадров. Во-первых, дорого, во-вторых, вообще найди кого-нибудь. Да. Как в Германии, например. В Германии там проблема не в зарплате, проблема просто нет.
2: Нет людей.
1: Просто нет. Я не могу открыть, потому что нет людей. Какая твоя стратегия?
2: Ну, смотри,
1: с этой проблемой.
2: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный, и даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинговые, неважно кто, даже внешних будем сейчас брать, даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать квалификацию.
1: Создавать людей.
2: Людей, да. Мы только должны понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот, начинаем сейчас с Сашей Рогеней встречались, мы хотим делать, я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии. Но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать. У него есть такая тема шеринг. Своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему. Это первое. Второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент. То есть ты можешь себя попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст, но, опять же, это перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, в маленьких регионах зарплаты как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
1: Там по-разному.
2: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч, вот там нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа, просто катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас... Искренне радостно
1: Для людей.
2: За страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день. Так, если
1: да, и люди зарабатывают и тратят.
2: Они все тратят, эти деньги. Это хорошо, что
1: поэтому
2: они
1: даже, и в ресторанах
2: возможно,
1: кушают.
2: Зарабатывают.
1: Дети кушают в ресторанах.
2: Да,
1: я первый раз в ресторан попал
2: в
1: 16 лет.
2: Понимаю.
1: Сейчас
2: я
1: встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет, и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Да. Как? Как?
2: Ну, на детях сейчас не сильно экономят. Дети.
1: Ну, получается, люди дома не кушают просто, получается,
2: да,
1: вот никто сейчас, не хочет уже готовить.
2: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, когда люди, ну, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все, потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
1: Да.
2: Это вот мы про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ну, образно, ты пошел в магазин, купил продукты, так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь. То есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе, на все, на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, просто забюджетировал себе образом там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
1: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, там, бёрд, больше зарабатывает?
2: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
1: Это включая чаевые?
2: Да, да, с чем 300-400 тысяч рублей в месяц может включать чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
1: И, ну, ты говоришь, культуры нет, ты служить. Так, типа, это с другой стороны, в Москве, понимаешь, типа самый лучший сервис в ресторанах в мире. Одновременно.
2: Ну,
1: как-то научились.
2: Да, да, но это как к профессии, к официанту. Люди как к профессии официант не относятся. Они относятся больше как к какому-то переходному периоду. Типа, это западло. А вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то, и дальше что-то либо свое сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, Лариза Косей называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года, и он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю: ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми, вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология, вы можете управлять сами психологией людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа официанта. И это будет прекрасно. Вы во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом везде уже модно стало говорить. Но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями. Не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь. Все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения, мне кажется, энергии, самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие нашим, семейным, они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане, реально родился в ресторане, то есть он родился в 2001, а в 2000 году, в 2001 мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал, там он работал барменом, кем он только не был. Ну так чисто для себя в детстве. И вот. И сейчас он занимается ресторанами, и он сопротивлялся. Так тяжело, вообще так все плохо. Стройка, строители, это дебил. Он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Но я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь? Только в мясорубке можно реально... Ну, мышцы накачать, понимаешь, ну, ты знаешь, как ты...
1: Да, я видел твой, когда вы ресторан открывали, да, над оперой, который, да. Я там был, по-моему, неделю до открытия,
2: да, и он там,
1: там еще плитку укладывали, там...
2: Я же тебе сказал, через неделю открываем, ты говоришь, как,
1: блин? Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная стройплощадка, еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс. Это получается, да. все равно делается в последнюю секунду. Да, вот это.
2: К сожалению, да. Почему-то...
1: Почему нельзя, как немцы, собрать цепочку, чтобы все было...
2: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
1: Ну, я видел, что у вас такой хаос-менеджмент такой.
2: Да, да, да. Сейчас, конечно, во-первых, это был первый проект в мае. Уже остальные не так строились, но тоже подобно, но не так.
1: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
2: Да. И стараемся ее, но там, кстати...
1: И там было, уже конечно, рывками, не рывками...
2: Ну, не всегда получается, тем более в новом, новая страна, про Дубай можем поговорить позже, да, потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес США. Ну, и вот я к чему говорю, и когда он открыл, вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной, это был конкретно первый его такой проект, который он прямо изначально, от начала до конца... Вел сам от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все. Команду все набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. Он так приходит, садится ко мне и говорит мне, теперь я тебя понимаю. Вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще... И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит, блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, любой, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата. Если ты отдашь столько
1: энергии. Ну да, но есть хуже, есть кино-бизнес. Там вообще нужно там постоянно решать проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать это там 2 икса и все.
2: Да, да, ну да, но кинобизнес... Ну, это похоже,
1: или
2: кстати. Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, Лена актриса, я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть... там идет, там, знаешь, какая другая ситуация. Там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно... Все зависит... Есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто ассистент, не знаю, как это. Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито, да, понятно, со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там... Великие проекты, я считаю, делают лучшие в России. И мы с ним это обсуждали. Он говорит, Леша, шоураннер – это все. Это вот наше все.
1: Да. Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит, все, кроме сельского хозяйства.
2: Это вот вообще другой мир.
1: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа газ. Сейчас друг занялся газом, говорит, это просто кошмарище.
2: Ну, может быть, да, да. Там, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, же. Понимаешь? А сельское хозяйство должен столько сделать для того, чтобы выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придонья». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство и к нему на Волгограде, они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думал, что я делаю? Я вот ну такой, знаешь, вот такой маленький совсем. А люди просто масштаб, у них тысячи, сотни тысяч гектаров. И вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам. Он говорит, Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал. Он говорит, у меня на миллиард долларов или на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом раз...
1: Погода.
2: Погода.
1: Но такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
2: Представляешь, и он вот мощь, это мощь двигает этот весь проект.
1: Знаешь, какой мой вывод?
2: Им надо давать Герой России вот таким людям.
1: Мой вывод, что все бизнесы трудны.
2: Про
1: IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал. И там...
2: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
1: Да, и плюс...
2: 100 сделал и не получилось,
1: да.
2: И один зашел.
1: Знаешь, в общем...
2: Это только про процесс, не про то, что сложно. Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
1: И потом надо ранить.
2: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Попробуем вместе придумать что-то. В партнерстве сделаем продукт. Ну вот сейчас, ну в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам. Начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления. Везде тикетаем. Все стандарты вбиваются. И потом в конце дня у тебя просто у управляющего либо у владельца бизнеса, что важно. Потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель. И мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально. То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции отдавать искусственному интеллекту.
1: Да, конечно. Да. Он без эмоций, без всего.
2: Да,
1: все,
2: да.
1: Все видит.
2: То есть у него нет любимчика, официанта или повара, понимаешь? Он говорит, вот этот так сделал, этот принес на 20 минут позже.
1: Там эмоции можно опознавать, можно...
2: Да. Это уже гостевая часть, мы тоже хотели сделать. И в конце у тебя это все прописано KPI, естественно, каждого сорта. То есть это реально должно было... Ну, я думаю, будет. Я думаю, это реализуем все равно, потому что сейчас мы так уже движемся к этому. Тихонечко к началу проекта. Ну, это очень много, дорого стоит, и самим это делать дорого. Поэтому это надо с кем-то с партнерами. И я думаю, что это даст определенный толчок даже по оптимизации работы сотрудников, в том числе количественного фактора.
1: Расскажи для тех, кто не знает, может быть, вот сидит человек мощнейший, максимально коротко твоя история из князи в грязи.
2: Слушай, ну я родился в Химках, это Подмосковье, на левом берегу, в частности, да, это такой подмосковный район, ну, прям сразу за кольцевой дорогой, учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве, и со школы она была, предстала, ну, это был 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующий здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду там в школе, ну, короче, что-то делал с детства, реально, вот, и когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27, до этого занимался всяким стройкой там.
1: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
2: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии. То есть дядя мой работал метрдотелем в Арбате, в ресторане Арбат. Это был такой крутой ресторан. И жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате. Что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого. Видеомагнитофон японский. Телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понятно. Машина, и это прям уровень бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метрдотелей официантов, такая была школа на Планетной улице, она сейчас есть, колледж. 2 года, это среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там, он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Наланский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Мы открыли там, из досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Давай чихана номер один, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы, никакого
1: развития. Никакого стартового капитала практически.
2: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли, а у меня друзья были из Кристалла Лефортова, я помню. Я говорю, давайте мы ваши водки будем торговать, мы у вас баннер повесим. Повесили такой маркетинговый бюджет. А вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. А, мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну и все, что связано с ними. Там, ну, понятно, депо открыли. Там,
1: русский. А в какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что ну вот оно?
2: Понимаешь, это же твой выбор. Я,
1: да, я понимаю, что это
2: я
1: решение.
2: Я всегда был, я всегда понимал, что я на ногах, и что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал, почему? Я говорю, ну как, а другое, надо идти дальше просто.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сильные люди бывают намного беззащитнее слабых. Во время урагана гибкий тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда. Говорят китайцы, а китайцы знают, что говорят. Сильные люди отвечают вовсе не за себя и даже не за своих близких. Они отвечают за весь мир, попавший в их орбиту. Потому что сила притягивает к себе –

0: кого не терпит рядом с собой. Просто они же сильные. Вот никому и в голову не приходит, что им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо. Ходят по земле сильные, молчаливые люди. С ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно, зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале сегодня будет временно прекращено электроснабжение из-за ремонтных работ на подстанции «Приморская». Об этом сообщил филиал «Дагенерго». Без света с 9 до 17 часов останутся садоводческие товарищества «Спутник»

0: «Маяк», «Мелиоратор», «Мичурина», «Заря Востока», «Труд», «Золотая осень», «Пальмира», «Дружба», «Связист», «Восход», а также проспект Насрудинова в районе ТЦ «Апельсин». Правительство России планирует выделить Дагестану 2 миллиарда рублей на восстановление школ и детских садов, пострадавших от паводков. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании в Махачкале. По словам главы правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, из-за разрушительных наводнений в регионе оказались повреждены 130 образовательных учреждений. На участие в Петербургском международном экономическом форуме зарегистрировались более 20 тысяч человек из 100 с лишним стран. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В этом году впервые за долгое время в форуме примет участие официальная делегация из Америки, которую возглавит глава Американской комиссии по изящным искусствам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой, предложив федеральным вузам создать независимые факультеты русского языка. Кроме того, он подчеркнул необходимость увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение русского языка и литературы в начальной школе для педагогов. Семейный автомобиль, который стоил 600 тысяч рублей, внезапно подорожал до 5,5 миллионов из-за пошлин, утильсбора и других обязательных платежей. Многодетный отец показал расчет для китайского автомобиля. Стоимость самой машины составляет менее 1 000 000 рублей, однако за ее покупку государству необходимо будет заплатить дополнительно 4,5 миллиона. В итоге сборы превысили стоимость автомобиля почти в 7 раз. Международная федерация фехтования разрешила взрослым российским сборным выступать на соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Об этом объявил министр спорта Михаил Дегтярев. Нововведение начнет действовать с чемпионата мира в Гонконге, который откроется 22 июля. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Махачкала, привет Каспийску, Дербенту, Хасаюрту, Избербашу, Буйнакску, Кизляру и всем районам нашей республики. Отдельно привет всем тем, кто уже на работе, тем, кто только собирается, и тем, кто еще убеждает начальство по телефону, что находится буквально в 5 минутах от работы. Хотя уже давно вышел, мне кажется, из дома. Спасибо, что этот день начинаете вместе с нами. Это Диалог FM, мы не обещаем решить все проблемы сегодняшнего утра, но настроение точно постараемся поднять.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в детских лагерях Дагестана усилит контроль за качеством питания детей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительства республики. Он затронул вопрос качества и безопасности питания детей в период летней оздоровительной кампании. Председатель правительства поручил усилить контроль за организацией детского питания, качеством поставляемой продукции, соблюдением санитарных требований. Особое внимание поручено уделить проведению проверок состояния пищеблоков и используемых продуктов, включая контроль за содержанием пальмового масла. Кроме того, Магомед Рамазанов обратил внимание на необходимость более активного использования продукции местных производителей при организации питания детей. Ну и Роспотребнадзор Дагестана проанализировал базу поставщиков продуктов питания в летних лагерях Дагестана. Об этом рассказал Залимхан Амариев. Это руководитель управления Роспотребнадзора по нашей республике. В рамках анализа поставляемой продукции в летние оздоровительные лагеря Дагестана управлением Роспотребнадзора по нашей республике приведены следующие данные. 59 поставщиков и 4 оператора питания. Залимхан Амариев заявил о необходимости блокировать допуск поставщиков с действующими административными наказаниями, в частности, за поставки фальсификата. Кроме того, по словам руководителя, важно внедрить для них обязательное условие в конкурсах наличия складов, холодильников и спецтранспорта. Открою его цитату. «Качество детского питания напрямую зависит от того, насколько качественно отрабатывают поставщики. Мое предложение заключается в том, чтобы в стандарт договоров и контрактов закладывались заключения о том, чтобы были допущены только те поставщики, которые имеют складские помещения и являются крупными поставщиками. Нужно составить реестр из 10-15 поставщиков, которые поставляют качественную продукцию, а не фальсификат», заявил Залимхан Амариев.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: В Санкт-Петербурге съезжаются гости очередного международного экономического форума. Официальная программа мероприятия посвящена глобальной трансформации мировой экономики. Среди участников впервые за долгое время есть американские представители. Также ожидаются депутаты от партии «Альтернатива для Германии». Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что главная кулуарная тема ПМЭФа – сложный диалог бизнеса и власти. Тему продолжит сам политический обозреватель Дмитрий Дризе.
2: Точка зрения Дмитрия Дризе.
3: Нынешний Петербургский международный экономический форум впервые за несколько лет посетит представитель правительства США, глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Здесь важно подчеркнуть, визит этот именно официальный, согласованный с Госдепом. Кук – один из ярких сторонников Дональда Трампа. Известен своей антиукраинской позиции. Его девиз – наладить отношения с Москвой через традиционные культурные ценности. Он уверен, что, по крайней мере, с консервативной частью американского общества у нас они общие, в смысле ценности. Второй интересный участник МЭФа – Кэндис Оуэнс, консервативная американская политическая активистка и телеведущая. Однако, так же, как и известный в России Такер Карлсон, публично разошлась во взглядах с действующим президентом Соединенных Штатов. Среди главных причин – поддержка Израиля и война с Ираном. Теперь они ярые антагонисты. Госпожа Оуэнс не раз озвучивала тезис о том, что Украину создала большевистская Россия. Также известно ее утверждение, что у Брижит Макрон, скажем так, не все однозначно с половой принадлежностью. На форуме консервативная активистка заявлена как спикер панельной дискуссии «Большая семья. Большие охваты». Впрочем, есть смысл от иностранных участников перейти к тому, что будет обсуждаться в кулуарах и на закрытых встречах. Бизнесу от малого до крупного, и очень крупного, нужны четкие правила игры в условиях неопределенной ситуации на внешнем контуре. В связи с последним фактором предпринимательское сообщество чувствует себя, нельзя сказать, чтобы очень хорошо. Скажем, опять же, мягко. Задача эта не из легких. Оно и понятно. Ситуация в мире меняется столь стремительно, что все эти правила рискуют в момент устареть. Взять хотя бы Дональда Трампа. Сегодня он наш, а завтра как посмотреть? И был ли он нашим? Тоже большой вопрос. На этом фоне российская власть предостерегает собеседников от излишнего оптимизма. Мол, не стоит особо рассчитывать на скорое завершение нынешнего исторического этапа. Тем не менее, диалог на эту тему идет. Это можно отчасти считать положительной новостью. Но это все частности. В общем и целом, главная задача МЭФа остается прежней, что и в предыдущие годы. Россия не в изоляции. Экономика выстояла и даже развивается. Никакого разброда и шатания не наблюдается. Те, кто в этом не уверен, ошибаются. Мир должен в очередной раз услышать и понять, у нас все стабильно. Вот и американцы приехали. Другой вопрос, насколько этот самый остальной мир, в основном недружественный, готов подобное прочувствовать. Но тогда это его проблемы. Не хочет понимать и не надо.
2: Точка зрения.

0: Темпы роста на бензин АЗС в московском регионе увеличились в условиях снижения продаж топлива в логистических сложностях. В оптовом секторе это приводит к росту котировок АИ-92. Собеседники «Коммерсант» на топливном рынке указывают на сложности не столько с закупкой бензина, сколько с логистикой. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. В ассоциации АЗС Дагестана прокомментировали возмущение жителей республики по поводу повышения цен на топливо и подробно разобрали, из чего складывается конечная стоимость бензина. Многие водители удивляются, если на бирже, то на АИ-95 стоит около 62 тысяч рублей, а в пересчете на литры получается 46-47 рублей, то почему на заправках цена достигает 70 рублей? Как пояснили в ассоциации, биржевая цена – это лишь начало длинной цепочки расходов. После покупки на бирже топливо необходимо вывести с НПЗ, оплатить железнодорожный тариф, перевалку, хранение на нефтебазе, доставку бензовозами, страхование, а также компенсировать потери. Для горных регионов, таких как Дагестан, логистика может добавлять от 5 до 15 рублей за литр, а иногда и больше. Главным фактором остаются налоги. В ассоциации сообщили, что бензин – один из самых налогонагруженных товаров. В цене литра заложены НДПИ, акциз, НДС, демпфер и налоговый маневр. Государство забирает до 70% стоимости топлива через налоги и сборы. Поэтому даже если нефть подешевеет, то цена на бензин может почти не измениться. Что касается самих автозаправочных станций, то их чистая прибыль с литра бензина часто составляет всего 1-3 рубля, а иногда бывает и отрицательной. АЗС вынуждены содержать персонал, платить за электричество, аренду, кассовую инфраструктуру, эквайринг, франшизу, соблюдать экологические требования, обслуживать резервуары и нести расходы на ремонт, а также компенсировать недоливы и испарения. Все эти затраты также закладываются в конечную цену топлива. Расим.
0: Спасибо большое. Это был Рамазан Алибеков, мой коллега. Мы продолжаем утро на Диалог ФМ.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радиодиалог. Радиодиалог.
0: 3 июня на календаре. Что же произошло в истории человечества именно в этот день? 3 июня в 1889 году был проложен первый магистральный трубопровод в России. Тогда люди поняли, нефть можно перевозить не только бочками. Некоторые, конечно, чиновники до сих пор думают, что документы удобнее еще носить в папках. 3 июня в 1965 году американский астронавт Эрт Уайт впервые совершил выход в открытый космос. Человек парил над землей в космической пустоте, а сегодня многие из нас боятся выйти из дома без зарядки на телефоне. Вот так вот, друзья. А еще 3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Самое экологичное средство передвижения. Единственный транспорт, который не требует бензина, страховки, техосмотра, полиса ОСАГО, но требует вспомнить, как ездить после зимы. Именно поэтому в июне тысячу людей достают велосипеды из гаражей и начинают сезон со знаменитой фразы «Сейчас быстро вспомню, как это делается». После чего вспоминает про тормоза тоже. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
3: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
1: Мысли вслух.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Руководители стали младше подчиненных. На тренд обращают внимание аналитики Superjob. Компании стали чаще нанимать молодых директоров. Это подтвердили уже четверть опрошенных HR-менеджеров. Тему продолжит наш коллега, наш журналист Аэлита Курмукова. Аэлита, доброе утро, и расскажи подробнее.
2: Бизнес взял курс на омоложение управленческого состава. 41 год – средний возраст участников последнего рейтинга топ-1000 российских менеджеров. За 10 лет директора стали моложе на 2 года, но сейчас тенденция только усиливается. Кресло руководителя уже занимают те, кому 30+. По этому показателю России впереди всего мира, замечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. А если пройтись по департаментам и отделам компаний, там возрастная планка еще ниже. Навыки иногда важнее опыта, подчеркивает президент Финфлэйр Ксения Рясова.
3: Вообще не вижу никаких рисков в возрасте. Веду бизнес 20 лет, и у меня всегда были подчиненные старше меня. Не вижу в этом никакой проблемы, а в кое-каких отраслях, говорю, вот не старше 25, но там, где нужно использовать искусственный интеллект, взрослое поколение тяжело на это идет, а молодые, для них это как вот для нас ручка писать. У меня сотрудники есть, кто со мной 20-30 лет, уже им хочется немножко меньше работать, а тем, кому до 30, у них еще столько энергии, драйва. Главное взять человека с теми скиллами, которые у тебя в приоритете.
2: А в приоритете сегодня не только автоматизация, но и оптимизация бизнеса. У компании нет острой необходимости нанимать дорогих управленцев с опытом. Но снижение возрастной планки связано еще и с ускорением технологических процессов, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
4: Встречаются действительно сейчас руководители, которые младше большинства своих сотрудников. Здесь не вопрос возраста, а профессиональных компетенций. Способность достаточно быстро принимать решения в довольно-таки волатильных обстоятельствах, в которых сейчас работает бизнес, это раз. Два, соответственно, владение передовыми технологиями. Очень важно говорить на одном языке не только внутри компании, но и с подрядчиками и клиентами. Приходит время смены поколений в ближайшие 2-3 года, вероятнее всего, сильно молодится топ-менеджмент.
2: Но к молодым директорам негативно относятся зрелые сотрудники. Если начальник младше подчиненного, это скорее вредит работе, так считает почти треть россиян. И в таких отделах выше текучка, следует из опроса сервиса Superjob. А все потому, что не хватает управленческого опыта, считает IT-директор группы компаний «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
5: Я руководил, когда был начальником отдела давным-давно. Мне было там условно 30, самому старшему человеку 50. 55. Половина отдела была старше меня по возрасту. Но это никак не повлияло на достижение успеха необходимого. Можем только представить, какие могут быть ошибки у молодых. У них недостаточный уровень насмотренности, вовлеченности в процесс. Они просто к своему жизненному сроку не допустили всего количества ошибок, не собрали объем опыта.
2: Найм молодых директоров – это временный тренд на 1,5-2 года, считают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. Как только рынок вернется к росту, в приоритете снова будет опыт. А пока компании экономят, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
6: Свободные профессионалы давят на рынок труда. Работодатель может нанять человека той же квалификации дешевле. Просто потому, что есть альтернатива. Во-первых, есть люди на рынке. Во-вторых, есть люди из собственного кадрового резерва, которых тоже надо куда-то расти, повышать, иначе они внутри давления начинают создавать. Совокупность этих вещей ведет к тому, что люди на руководящих позициях молодеют и зарабатывают меньше, чем 2-3 года назад. Снижение может доходить до 30-40% за одну и ту же позицию. Это действительно огромная разница, и мы на рынке такого раньше не наблюдали.
2: Зарплаты новых сотрудников сейчас растут быстрее, чем у коллег с серьезным стажем. Самые высокие оклады, как пишут РИА Новости, у тех, кто работает в компании от года до 5. Они получают на треть больше, чем остальные. Так что если и расти по карьерной лестнице, молодым директорам выгоднее сменить работодателя.

0: Ну и, друзья, продолжается утро на Диалог ФМ. Я напомню, что с начала этого года отделением Социального фонда России по Дагестану направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью. За этот период семьям региона компенсировали более 5000 таких дней, сообщает пресс-служба ведомства.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.
0: Неправильно оформленный сотрудник может обойтись работодателю в 3-5 миллионов рублей. Такие суммы стали встречаться в решении судов, которые рассматривают дела о подменных работниках, говорится в исследовании платформы «Консоль». Речь идет, по сути, о фальсификации документов о форме занятости. Компании, стремясь сэкономить на налогах и страховых выплатах, нанимают людей в статусе самозанятых. Но на самом деле, по всем признакам, это штатный сотрудник. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
2: Доброе утро, Россия. Нарушения обычно обнаруживают налоговые органы, но в последнее время и сами самозанятые стали подавать иски против своих работодателей. Об этом рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании «Стрим» Анастасия Зайцева. По ее словам, в последние два года такая практика стала особенно распространенной, поскольку позволяет работодателям экономить на налогах и страховых взносах. Все больше видны иски от самозанятых о признании отношений трудовыми. На практике бывший работодатель переводит сотрудников на гражданско-правовые договоры, хотя фактически трудовые отношения сохраняются. Человек остается частью оргструктуры, подчиняется руководителю и внутреннему графику компании. Но вместо трудового договора оформлен гражданско-правовой, из-за чего работник лишается гарантий, предусмотренных трудовым кодексом. Чем же это грозит компания? Работники требуют признать отношения трудовыми, доначислить страховые взносы, отпускные, районные коэффициенты и другие выплаты, которые им не начислялись. Для работодателя это оборачивается доначислением налогов и взносов, штрафами и компенсацией утраченных гарантий. Причем взыскания могут охватывать период до 5 лет. Юристы также отмечают, что у налоговиков слишком скудный набор критериев для определения истинного или фальшивого самозанятого. По сути, они смотрят на длительность срока сотрудничества сторон и долю платежей от одного заказчика в кошельке исполнителя. Об этом сообщила адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. По ее словам, факторы риска здесь довольно формальны и не учитывают всего многообразия ситуаций. Например, самозанятый мог получать основной доход от одной компании просто потому, что не нашел других заказчиков. Формально это уже выглядит как риск подмены трудовых отношений, хотя ни у одной из сторон не было такого умысла. При этом многие самозанятые сами не считают себя сотрудниками. У них нет рабочего места в компании, они несут собственные расходы и принципиально не хотят работать по трудовому договору. Но из-за формального подхода, когда оцениваются в первую очередь срок сотрудничества и доля дохода от одного заказчика, то под проверки попадают самые разные случаи. Дальше все решается индивидуально. В ходе проверки можно представить доказательства и объяснить обстоятельства. По данным налоговой службы, сейчас в статусе самозанятых в стране работают более 15 миллионов человек. Больше всего таких работников в строительстве и такси. Женщины чаще всего заняты в бьюти-индустрии. Сам институт самозанятости действует с 2019 года как эксперимент. Официально режим рассчитан до конца 2028 года.
1: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент?
4: 13.
3: 13 лет на текущий момент. Порядка
4: 4, будет 14.
3: Порядка да. 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются, и есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor, я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
4: Тема близка, и, ну, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
3: Ну, это то есть, тонкий момент.
4: Да, и то есть, достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
3: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да, да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
4: что... Поэтому прямо я каждый раз такой диклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
3: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, знаешь, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
4: По сути, наверное... Примерно как и у всех произошло, да, то есть, когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну, и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну, что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я, так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этих корпоративной, как бы, истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Taylor, да, вот он прям занимался системой сбалансированных показателей, формировал их, вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все, как бы, вроде все стало намного стабильнее, да, и вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все, как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что, типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых в статье вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там, американский Morningstar, помню, Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основателя главное сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Ну, у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие предлагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мендорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
3: Я слушал Олег, не помню фамилию, который People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах mm-hmm. компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация управления. Давай я расскажу, как я mm-hmm. это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
4: Ну, да.
3: Да.
4: Может быть, чуть побольше.
3: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемые. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как сказать, предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
4: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею какую-то утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
3: тотальное строго... вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
4: Тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
3: Да,
4: вот,
3: клиентократия,
4: то есть,
3: да.
4: То есть Beyond Teller – это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, оно трехуровневое, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
3: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
4: сверху у нас клиент,
3: а сверху,
4: да,
3: у вас сверху наоборот, клиент.
4: Да, ага. Клиент – это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
3: Угу. Все,
4: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректор. То есть мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
3: Да, ему нужна выручка момент... до прибыли, и беда.
4: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да? Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы приложение не висело. Да? А клиент — это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT-команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в сет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да. И таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да. Это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да. То есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT. Да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает. Да. Да? Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, вдруг что-то не так, им нужна поддержка. Да? И поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное. Да? То есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да? Но у них это такой максимальный как бы, аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
3: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
4: Да.
3: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
4: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
3: А, все, то есть они
4: это ответственны есть за результат. Это и есть иерархия.
3: Вот
4: в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми, это вообще обычно не очень любим, да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-система, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в сетоуправляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
3: А, соответственно, у этих отделов, то есть классическая организация как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
4: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидер этих команд – это тоже своя команда внутри IT.
3: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких-то вот таких вещей, они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно,
4: да,
3: это делают.
4: Да,
3: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
4: Ну, не совсем так.
3: Не совсем, но нет, вот сейчас ты попрошу.
4: Не совсем так.
3: Давай, ну, тебя поправлять.
4: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
3: Ага, то, что...
4: У них
3: кто с клиентом напрямую?
4: Ну, это лидеры команд, да, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дает. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет так предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, они даже не знают, условно говоря, поручения. Что, чем? Ну, то есть и...
3: Секретно.
4: Все секретно, секретно, да. И почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
3: Конкурировать.
4: Конкурировать, да. И очень часто принято, что гендиректор, ну, общается с каждым из них напрямую.
3: Угу.
4: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
3: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
4: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющего, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы перенимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дом определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе и туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Commuse Research Леонид Конник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы,

0: коммерческими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений, не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
1: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Мокотел» Алексей Амелькин.
2: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
1: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загиров.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент России Владимир Путин подчеркнул важность языков и литературы народов Дагестана как неотъемлемой части культурного наследия всей страны. На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России глава государства отметил тревожное снижение количества издаваемых книг на языках народов Дагестана и поручил разработать меры для исправления ситуации. ЦУР Дагестана зафиксировал распространение в сети ложного указа о якобы проведении мобилизационных мероприятий в республике. Об этом сообщил руководитель центра Исрафил Исрафилов. В официальном заявлении говорится, что такого документа не существует и его нет на государственных правовых порталах и официальных ресурсах. В Магарамкентском районе продолжается капремонт дороги Хаджа-Казмаляр-Азадаглы, который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке с 0 по 4 километр. В процессе будет восстановлено и укреплено дорожное полотно, установлены новые дорожные знаки, а также проведена расчистка трассы от кустарников. Завершение ремонта

0: ремонтных работ запланировано на октябрь этого года. Более 14 миллионов рублей получат 62 первичных отделения движения первых в Дагестане по результатам конкурса 2025-26. По всей стране победителями в номинациях «Лига возможностей» и «Лига первых» стали 2000 команд. Среди регионов России наибольшие денежные премии получили Башкортостан, Омская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, а также Дагестан, Кузбасс, Волгоградская и Томская области. Депутат Госдумы Виталий Милонов, отреагировав на информацию ФСБ о масштабной слежке за российскими госслужащими, призвал использовать смартфоны китайского производства. Он отметил, что уже давно не хранит конфиденциальные данные на устройствах западных компаний и советует соблюдать правила цифровой безопасности. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об утверждении перечня произведений для внеклассного чтения школьников на летние каникулы. В список вошли современные книги, в частности те, что рассказывают о патриотических чувствах, родине и подвигах современных героев, включая участников специальной военной операции. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 3 июня. Это значит, что лето уже официально вступило в свои права. Правда, организм пока не понял, пора отдыхать или все-таки идти на работу. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Привет всем, кто за рулем, кто пьет первую чашку кофе и тем, кто смотрит на будильник с таким выражением лица, будто он лично виноват во всех его жизненных проблемах. Итак, в ближайшие часы до 11 утра проведем вместе, поговорим, посмеемся, вспомним интересные события и зарядимся хорошим настроением. Это «Диалог ФМ» — радио, которое будет не хуже крепкого кофе.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И выставка, посвященная детской онкологии, прошла в Махачкале, в историческом парке «Россия. Моя студия». Проект представляет собой коллекцию фотографий маленьких пациентов отделения онкогематологии. Каждая работа сопровождается QR-кодом, ведущим к видеороликам с историей детей и их родителей, а также медицинских работников. Благодаря этому посетители могут ближе ознакомиться с судьбами героев выставки, узнать об их ежедневной борьбе, надежде и мечтах. Предполагается, что выставка станет частью масштабного социального проекта и в дальнейшем будет представлена в различных городах и районах республики. Благотворительная фотовыставка «Взгляд изнутри. Борьба за жизнь» организована при содействии председателя Народного собрания Республики Дагестан Заура Эскандерова. Ну и, друзья, в Дагестане дан старт накануне крупным объектам возобновляемой энергетики в горной зоне. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Самурская МГС-14, это Докуспоринский район Дагестана, в селе Ахтынского района это энергостанция Ахцах, а также электростанция «Орел» в Рутульском районе. Я напомню, что ранее мы сообщали, что в Дагестане реализуется 6 инновационных проектов в области возобновляемой энергетики. Об этом говорили сами гости в эфире программы «Вечерний сеанс» на Диалог ФМ. И об этом нам сообщил еще бывший премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он, кстати, отмечал, что в этом направлении реализуется Новолакская ветроэлектростанция мощностью 300 мегаватт, Дербенская солнечная электростанция, которая уже действует, мощностью 102 мегаватт, и Ногайская солнечная электростанция мощностью 60 мегаватт. Вот этих объектов, которые мы вначале сказали о трех объектах, в Рутульском, Ахтынском и в Докуспоринском районе, поможет увеличить мощность энергосистемы Дагестана на 485 мегаватт. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. С начала этого года по 1 июня специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану выдали 24 ветеринарных сертификата для международных поездок с домашними животными. Документ был оформлен для 11 кошек и 13 собак, которые отправляются за рубеж как авиационным, так и наземным транспортом. Согласно, кстати, данным ведомства, все животные прошли обязательные процедуры перед поездкой, идентификацию посредством чипирования, ветеринарный осмотр и имели актуальные вакцинации, соответствующие их видовой принадлежности. В текущем году они из наиболее востребованных направлений для путешествий с питомцами стала Турция, куда отправились 9 животных. Также сертификаты были оформлены для владельцев, въезжающих в Сербию, Францию, Азербайджан и Саудовскую Аравию. Ну и, друзья, накануне в Дагестане начался основной период ОГЭ. В республике порядка 47 тысяч девятиклассников сдают математику. Одна из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата. Всего на экзамен в республике зарегистрировано, я напомню, что более 47 тысяч выпускников, из которых в формате ОГЭ пишут работу 45 тысяч человек. В формате государственного выпускного экзамена 2400 девятиклассников. Ну и, друзья, несовершеннолетний житель Хасаюртовского района стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому. Подросток без прав 27 мая ездил на автомобиле по Хасаюрту, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Полицейские пытались его остановить, но он проигнорировал их требования. После этого началось преследование. На территории села Могилевское сотрудники на патрульном автомобиле преградили ему путь. Подросток все равно попытался продолжить движение, сбил полицейского и прокатил его на капоте порядка 30 метров, после чего сотрудник упал на дорогу. Администрация Махачкалы приглашает жителей и гостей республики на традиционную гастрономическую ярмарку. Праздничные мероприятия состоятся 5, 6 и 7 июня на улице Пушкина, рядом со сквером имени Сулеймана Стальского. В частности, организаторы готовят для посетителей разнообразную программу с широким выбором угощений, от традиционного плова до популярных десертов и мороженого. Помимо этого, мэрия Махачкалы уделила особое внимание юным гостям. 6 и 7 июня для детей проведут развлекательное шоу с участием профессиональных аниматоров. Власти города призывают всех желающих посетить площадку и принять участие в праздновании. В поселке Мамедкала Дербенского района, который наиболее сильно пострадал от стихийного бедствия, стартовало строительство нового жилого комплекса для семей, которые лишились своих домов. Как уточнил председатель компании-застройщика Аббас Магомедов, на текущий момент в поселке запланировано на строительство 50 домов площадью 120 квадратных метров каждый. Каждой семье будет выделено по 10 соток земли, в перспективе количество домов может быть увеличено. Особо подчеркивается, что новые строения будут защищены от подтоплений, выделяемые участки расположены на возвышенности, завершить все работы планируется к концу августа этого года. Управление Россельхознадзора по нашей республике в период по 27 мая 2026 года обнаружило свыше 400 тонн импортной плодовочной продукции, которая заражена карантинными объектами. Как сообщили ведомстве, на складе временного хранения «Виадук» было выявлено 21 товарная партия, в которой лабораторные исследования подтвердили наличие нескольких видов опасных вредителей. В перце, например, обнаружен западный цветочный трипс, а в томатах южноамериканская этноматная моль. В яблоках и грушах восточная плодожорка, в картофеле – картофельная моль. Вот читая такие новости, я могу с уверенностью сказать, давайте все-таки есть наши дагестанские продукты. У нас все это здесь растет. Вся зараженная продукция была направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание, фумигацию, после чего, после проведения обработки и получения результатов повторных лабораторных исследований, продукцию допустили к дальнейшему обращению. Ну, друзья, Махач Мусаев накануне был освобожден от должности руководителя агентства по охране культурного наследия Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Мусаев, я напомню, что возглавлял агентство с декабря 2020 года. Ну и, друзья, «Коммерсанту» стало известно, в чем именно обвиняют организаторов обмена замороженными активами. В ночь на 1 июня, я напомню, что силовики арестовали гендиректора инвестиционной палаты Алексея Сидушкина и главу брокерской компании «Минт Моней» Юлию Хандошко. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Источники «Коммерсанта» утверждают, что заявление написал некий крупный российский бизнесмен, чье имя пока не разглашается. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
2: Инвестиционная палата за последние 3 года стала главным игроком в истории с разблокировкой замороженных активов россиян. Именно этого воронежского брокера правкомиссия одобрила для организации обмена по президентскому указу под номером 844. Первый раунд прошел в 2024 году. Инвесторы подали 1 000 000 заявок на продажу, суммарно на 35 миллиардов рублей. Большая часть активов – это акции и депозитарные расписки, и около 40% пая инвестиционных фондов на иностранные акции. Для каждого устанавливался порог в 100 тысяч. Но едва ли кто-то получил тогда и десятую долю своих бумаг, рассказал «Коммерсант ФМ» частный инвестор Даниил.
3: Я подавал через Тинькофф, у меня были заблокированы американские бумаги, гонконгские бумаги, и Тинькофф просто автоматом все, что подпадало под критерии, посчитал, ну и отправил заявку в инвестпалату. Пока все это шло, санкции начали вводить, уже стало понятно, что все это вряд ли получится. В конце концов, из всего объема мне поменяли буквально 1%, может быть, там продали пару. Я там получил что-то около 6 или 5 тысяч рублей. Да, это продали по нормальной рыночной цене. Были разговоры, что будет второй раунд, но ничего просто бы не было.
2: Иностранцы не особо заинтересовались обменом, так что по итогу инвестпалате реально удалось провести операции на сумму в 3 раза меньше заявленной, только на 10,5 миллиардов рублей. Но зато компания наладила связи с зарубежными инвесторами, банками и другими участниками финансового рынка. Сторона обвинения считает, что топ-менеджеры Алексей Сидушкин и Юлия Хандошко воспользовались своим положением на рынке и придумали схему обогащения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов» и партнеры Вячеслав Феоктистов. Ему удалось подробно ознакомиться с делом.
4: По сути, вот эти люди за существенным дисконтом 50, может быть 30-20% приобрели акции у держателей непосредственно депозитарных расписок там за рубежом. Они взяли и представили уже здесь на территории Российской Федерации информацию о том, что якобы они данные акции приобрели до 16 июля 2022 года и тем самым соблюли непосредственно требования в части антисанкционного законодательства. Только в этом случае, соответственно, у лица появляется право на расконвертацию их в акции эмитента. Соответственно, в этом и есть суть претензий правоохранительного органа.
2: За инкриминируемое преступление руководителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Однако квалификация дела еще может измениться. Тем временем ЦБ заявил, что работа по разблокировке активов российских инвесторов инвесторов продолжается. Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев сомневается, что сама инвестпалата или брокер Mind Money лишатся своего статуса участников процесса возврата средств.
5: Строго говоря, претензии возникли к руководителю инвестиционной палаты, а не к инвестиционной палате как таковой. Поэтому мне кажется, что если говорить о финансовой стабильности этого участника рынка, но это не должно на него никак влиять. Да, конечно, какое-то определенное влияние оно окажет, там, репутационное главным образом. Но если мы говорим про обмен замороженными активами, в российском контуре это эксклюзивный поставщик услуг. Альтернатив нету, поэтому вот коллеги будут обращаться и дальше к ним.
2: Тем временем частные инвесторы жалуются, что реального прогресса по разморозке бумаг давно нет. По их словам, банки и регулятор отмалчиваются о ходе дела. А частные юристы берут за услуги слишком много, не предоставляя гарантий. С 2025 года некоторые брокеры стали самостоятельно собирать заявки на обмен всех замороженных активов. Но до сих пор о результатах информации тоже нет. Источники Коммерсант ФМ утверждают, что проблема в бельгийском казначействе. Европейские регуляторы с осени перестали выдавать любые лицензии для разблокировки российских активов. Но и четкого отказа не озвучили.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра погреются до плюс 26. Без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Настоящее летнее утро. Самое время устроить планы на отпуск, хотя большинство уже знают, что отпуск пройдет по маршруту. Диван, холодильник, кондиционер. Хорошего дня вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
6: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Столицу Дагестана очищают от автохлама. 584 брошенных автомобиля было выявлено на улицах города за первые 5 месяцев этого года. Владельцам были направлены уведомления о необходимости устранения нарушений, после чего 397 машин собственники убрали самостоятельно. Остальные 187 автомобилей были эвакуированы. Администрация Махачкалы совместно с ГИБДД Дагестана и специализированными службами продолжает системную работу по выявлению автомобилей, которые годами захламляет улицы Махачкалы, мешает проезду спецтехники, портит облик нашего города. В столице Дагестана накануне началась замена уличных светильников на различных локациях. Специалисты городских служб проводят монтажные работы для улучшения освещения и обеспечения безопасности населения в темное время суток. Первая в Дагестане горная солнечная электростанция с накопительной энергией «Ахцах» начала работу накануне в Ахтымском районе на высоте более 1000 метров. Станция мощностью 1 мегаватт оснащена системой накопления энергии емкостью более 2 мегаватт в час, что позволяет работать в маневренном режиме. Днем солнечные панели заряжают накопитель, а вечером в часы пиковых нагрузок энергия дается в сеть. Название «Ахцах» в переводе с лезгинского означает «новое село». Она отсылает к близлежащему аулу и символизирует обновление горной энергетики. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Владельцы iPhone могут остаться без 5G. Запуск сети 5-го поколения в стране ожидается уже в ближайшее время. Однако пользователи смартфонов Apple, вероятно, не смогут воспользоваться новой технологией. Эксперты объясняют, что iPhone технически поддерживает нужные частоты, но доступ к 5G компания активирует только после согласования с операторами связи. Об этом сообщает «Известия». После ухода Apple с российского рынка, я напомню, что такое взаимодействие практически прекратилось. Поэтому специалисты считают, что шансы на появление 5G на российских iPhone сейчас крайне невелики. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать социальную поддержку жителям Дагестана, которые лишились жилья из-за паводков. Помощь получат не только собственники зарегистрированных домов, но и те, кто постоянно проживал в неоформленных строениях. Авиакомпания «Белавия» удвоила частоту рейсов из Минска в Махачкалу. Об этом сообщили при службе перевозчика. Я напомню, что «Белавия» возобновила полеты в Дагестан еще 9 мая. В мае рейсы выполнялись 1 раз в неделю по субботам. С 2 июня перевозчик добавил 2-ю частоту по вторникам. Расписание полетов в Дагестан в текущем сезоне: вылет из Минска в 13:10, прибытие в Махачкалу в 16:30. Вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Рейсы выполняются на самолетах Embraer E-195. 95. Ну и Дагестан признан регионом России с самыми дешевыми огурцами. Самая низкая цена на огурцы в апреле этого года зафиксирована в Дагестане. В среднем 122 рубля за килограмм, почитали аналитики РИА Новости. Это почти на 40% ниже общероссийского показателя. Второе место по доступности заняла Костромская область, где килограмм огурцов стоил 155 рублей. Третье место поделили сразу три региона России: Мордовия, Ульяновская область и Калмыкия по 158 рублей. В пятерку лидеров также вошли Нижегородская и Кировские области, там 160 рублей, а также Севастополь 165 рублей. В целом, по России средняя цена на огурцы в середине весны достигала суммы 193 рубля за килограмм. При этом в 47 регионах стоимость была ниже среднего, а в остальных выше. Ну и, друзья, следователи в Махачкале завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в оказании платных косметологических услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемая не имела медицинского образования, сертификата специалиста и лицензии на медицинскую деятельность. Проводила в арендованном помещении одного из медцентров Махачкалы хирургическое вмешательство в области пластической хирургии и косметологии. В их числе операции по липосакции и липофилингу, которые выполнялись в ненадлежащих условиях с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и без последующего наблюдения за пациентами. В результате одного из пациенток был причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина вынуждена была пройти длительное лечение. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила прямую причинную следственную связь между последствиями и оказаниями этих услуг. Дело квалифицируется по части 1 статьи пункта В, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Ну и, друзья, суммарная задолженность дагестанских потребителей за электроэнергию по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 22 миллиарда рублей. Об этом сообщает Мирмул в пресс-службе Россети Северный Кавказ. Более двух третей долга приходится на промышленных и коммерческих потребителей. Задолженность населения составляет 6 миллиардов рублей, на прочие категории потребителей – более 15 миллиардов рублей. В компании также прокомментировали возможное переподчинение с бытового контура Дагестана, о котором мы говорили здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Там пояснили, что вопрос создания единой сбытовой компании для регионов Северокавказского федерального округа на базе Ставрополя Энергосбыта не относится к компетенции Россети.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
6: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Юные шахматисты из Махачкалы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль на этапе Кубка России, который собрал более 500 участников из разных регионов России. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Соревнования проходили в Краснодаре среди детей 4 возрастных категорий: 9 лет, 11, 13 и 15 лет. Честь Дагестана защищали воспитанники городской спортшколы по шахматам имени Карпова. Первое место среди мальчиков до 9 лет занял Абдул-Муслим Асмалов. Среди девочек до 11 лет сильнее всего оказалась Рават Карагишиева. Бронзовым призером стала Аят Гасанова. Дубай вернулся к нормальной жизни, но это лишь всего видимость, об этом сообщают журналисты. Иностранная пресса сообщает, что торговые моллы снова заполнены покупателями. В ресторанах сложно найти якобы свободный столик, а в аэропортах Дубая очереди в дьюти-фри. Однако, как замечает CNN, на самом деле местным бизнесменам еще никогда, как прежде, не приходилось предлагать столько усилий, чтобы заполучить клиента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Сейчас кажется, что жизнь вернулась в обычное русло, но тревожность осталась, фиксирует CNN. Главное, восстановилось авиасообщение. Без этого не возродить туристический сектор – краеугольный камень дубайской экономики. Туристы вернулись, но совсем не те же, что были прежде. В торговые центры стекаются гости из Ливана, а в салонах красоты не прекращается поток россиянок, которые приехали на гламурный отдых. Для них в Эмиратах более безопасно, чем в собственных странах. А правительство западных государств государств по-прежнему рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Дубая. Среди них Соединенные Штаты, Австралия, Канада, отмечает CTV News. То есть аэропорты хоть и забиты пассажирами, но целый ряд крупных авиакомпаний пока не летает. Также в Международном финансовом центре тусовщики вроде вернулись, потягивают дорогие коктейли и слушают музыку диджеев. Но акции типа «Напитки и еда безлимитно» говорят о плачевном положении бизнеса. Туристические достопримечательности тоже, казалось бы, доступны без ограничений, но некоторые, например, Бурдж-Аль-Араб, закрыты, якобы на реконструкцию. Местные жители стали реже выходить из дома. У многих сократились зарплаты, а стоимость жизни растет из-за блокировки Ормузского пролива. Цены на продукты и бензин тоже ползут вверх. Gulf News пишет, что с февраля по июнь бензин подорожал на 60%. Сейчас литр марки Super 98 стоит почти 4 дирхама, это около 80 российских рублей. Впрочем, это дешевле, чем в других странах региона. Экономисты предупреждают, что спад может ощущаться еще долго после прекращения огня. По прогнозам финансовой компании Moody's, заполняемость отелей в Дубае во втором квартале упадет до 10%, а до начала конфликта было 80%. Фактически это означает закрытие значительной части сектора гостеприимства. Правительство в качестве поддержки отрасли приостановило взимание 7% налога на отели высокого класса, отменило муниципальный сбор и разрешило отсрочку от прочих платежей, заключает CNN.
6: Предприниматель из Дагестана попытался выпустить в оборот более 1700 килограмм сыра и сырья, которого фактически недостаточно для производства вот такого объема продукции. Нарушение выявило через систему «Меркурий». Об этом сообщает Россельхознадзор по Дагестану. Установлено, что индивидуальный предприниматель Исрафилов оформил 22 производственных сертификата на сыр брынза жирностью 43%. Согласно документам, продукт был изготовлен из 17 тонн молока жирностью 3%. Однако такого объема сырья недостаточно для выработки заявленного объема готовой продукции с указанием этой жирности. Это свидетельствует о сокрытии данных о реальном происхождении сыра. Надзорная служба сейчас направила данному предпринимателю предупреждение и вынесла предостережение о недопустимости нарушений ветеринарных правил. Ну и открыта вакансия и на участие в праздновании Дня молодежи 2026, который пройдет в рамках юбилейного 5-го международного фестиваля детства и юности «Фестиваль движения первых». Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля знакомиться на официальном сайте. Праздничные мероприятия состоятся, я напомню, что по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство» в Дагестане. Главной площадкой станет Махачкала, событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Для гостей подготовлены тематические зоны, посвященные образованию науки, технологиям, творчеству и предпринимателей. У жителей республики также будет возможность совершать добрые дела в год единства народов России. Каждая площадка подчеркнет национальное и культурное единство страны. Стоимость обучения в российских вузах в этом году повысилась на 10%. К таким выводам пришли Минобороннауки по результатам предварительного мониторинга цен. Введенное в этом году, и напомню, что регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. Подробнее далее у моего коллеги Рамазана Алибекова. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
8: Расим, доброе утро. Как сообщили в Миноборнауки, стоимость обучения на первом курсе в вузах в этом году повысилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты предварительного мониторинга ведомства. Окончательные итоги подведут после приемной кампании. В этом году Миноборнауки впервые распределила не только бюджетные, но и платные места. Если раньше вузы могли набирать на коммерческой основе неограниченное число студентов, то теперь их предельное количество устанавливает правительство. Под ограничение попали 40 специальностей, среди которых самые популярные у студентов-платников направления, выпускников которых, как считают власти, на рынке труда слишком много. Из-за этого вузы уже не досчитались 47 тысяч платных мест. Цена обучения на этих специальностях выросла на 10%, то есть незначительно выше, чем плата за учебу в среднем. Но это все еще меньше, чем повышалась стоимость обучения в прошлом году. В МИФИ стоимость в среднем увеличилась на 32%. Сильнее всего стоимость растет на специальностях, связанных с ядерной физикой. Меньше всего на IT-специальностях. Об этом рассказал зам ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров. В МГЮА цены выросли в среднем на 5%, но на ряде направлений до 20%. Увеличение стоимости обусловлено усилением кадрового обеспечения программ и развитием гибридной образовательной среды, пояснили в ВУЗе. В РАНХИКС сообщили, что стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета выросла в среднем на 12%. На отдельных программах рост составил 25%. Количество платных мест в РАНХИКС сократилось почти на 22%, но цены на регулируемые направления в ВУЗе в среднем повысились сопоставимо со всеми остальными на 12,5%. В Кубанском госуниверситете обучение подорожало на всех направлениях. Совокупный бюджет ВУЗа примерно на 60% сформирован за счет платного приема. В Самарском университете имени Королева цена выросла примерно на 15%, а по отдельным специальностям на 20-22%. В Новосибирском техническом университете цена выросла в среднем на 14%. Рост объясняется в том числе необходимостью обеспечивать паритет с бюджетным финансированием, пояснили в пресс-службе вуза. Среди причин индексации университет назвал рост зарплат преподавателей и затрат на содержание инфраструктуры. В ряде ведущих вузов стоимость обучения растет значительно быстрее официальной инфляции. На это обратила внимание директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко. Она считает, что, несмотря на заявления вузов, ограничение платного приема все же сильно влияет на рост цен. Она полагает, что в ближайшие годы стоимость продолжит расти. Но если новых жестких ограничений вводиться не будет, то темпы роста будут постепенно замедляться, начиная со следующего года. Расим.
9: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Спасибо тебе большое, Рамазан. Мы продолжим утро на Диалог ФМ. Третье июня на календаре. Что же произошло в истории человечества именно в этот день? 3 июня в 1889 году был проложен первый магистральный трубопровод в России. Тогда люди поняли, нефть можно перевозить не только бочками. Некоторые, конечно, чиновники до сих пор думают, что документы удобнее еще носить в папках. 3 июня в 1965 году американский астронавт Эрт Уайт впервые совершил выход в открытый космос. Человек парил над землей в космической пустоте, а сегодня многие из нас боятся выйти из дома без зарядки на телефоне. Вот так вот, друзья. А еще 3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Самое экологичное средство передвижения. Единственный транспорт, который не требует бензина, страховки, техосмотра, полиса ОСАГО, но требует вспомнить, как ездить после зимы. Именно поэтому в июне тысячу людей достают велосипеды из гаражей и начинают сезон со знаменитой фразы «Сейчас быстро вспомню, как это делается», после чего вспоминает про тормоза тоже. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
2: Ну и, друзья, продолжаем программу «Утро» на «Диалог ФМ» в студии Расим Загиров. И 30 лет назад в России появился документ, который сегодня есть практически у каждого человека, от новорожденного до пенсионера. У меня в гостях сегодня Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые слушатели.
2: Арсен Ибрагимович, 30 лет назад, 1 апреля 1996 года был подписан федеральный закон номер 27. В народе эту дату связывают с появлением зеленой карточки СНИЛСа. Расскажите, зачем 30 лет назад потребовалось создавать систему персонифицированного учета? Какие задачи она должна была решить в первую очередь?
3: Взрослое поколение, наверное, помнит, при выходе на пенсию, раньше по системе, для того, чтобы подтвердить свои пенсионные права, им необходимо было получать от организации справку. Справку по зарплате, справку по стажу. И все время надо было брать из архивных документов. Это определенным образом послужило мотивом для того, чтобы разработать закон. Закон о персонифицированном учете, который основным действующим элементом, который являлся СНИЛС, на котором аккумулировались все сведения от работодателя. Для застрахованных лиц, для граждан России это дает облегчение в плане того, что при назначении к пенсии отсутствует необходимость в бумажных документах идти из архива доставать справки, как бы сведения по зарплате, сведения по стажу. Все это аккумулируется на основании сведений, которые работодатель представляет нам в виде отчетности, и все садится на лицевые счета граждан.
2: Арсен Ибрагимович, сейчас мы уже привыкли к сокращению, так сказать, СНИЛС, но мало кто задумывается, что за этими цифрами стоит очень уникальная история. Как за 30 лет менялся внешний вид документа, когда, например, я помню, я получал, это была такая вот зеленая карточка, сейчас, насколько знаю, это электронный документ.
3: Совершенно верно. Изначально Дагестан в эту систему персонифицированного учета закон приняли в 96 году. 1 апреля, и поэтапно входило, как бы это был как эксперимент, и Дагестан в 99 году подключился к этому. Я помню, как изначально мы эти СНИЛСы заполняли анкеты, ходили по рынкам, ходили по домам, мы людей как бы вот к этому закону, к присвоению этого СНИЛСа, это была большая, кропотливая работа, когда мы это делали. И зеленая карточка, она как раз символизировала страховой номер индивидуального лицевого счета. Но дело в том, что это просто, как бы, можно сказать, атрибут, за которым самое главное стоит, это сам номер СНИЛСа. За этим номером как раз и скрывается все остальное, что вот под этим индивидуальным лицевым счетом, под этим номером и аккумулируются все эти сведения. С 2019 года было принято решение как бы не привязываться к самому СНИЛСу, потому что часто они терялись, приходилось получать, а выдается уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета. Поменялся только сам как бы документ, да, зеленая пластиковая карточка ушла, а осталась выписка, так называемая, уведомление о регистрации в системе. Но ничего другого не поменялось. СНИЛС как был человек, как он остается, он должен быть один на протяжении всей его жизни, их не должно быть там 2-3, грубо говоря. И вся информация, она аккумулируется за этим. Поэтому, чтобы не привязываться к самой, как бы, пластиковой карточке, мы, переходя на цифровизацию, у нас этот СНИЛС отражается в госуслугах, и в любое время любой гражданин может сам себе распечатать этот СНИЛС и избежать походов там, в клиентские службы для получения этих карточек. Конечно, он может обратиться, и он может распечатать для себя СНИЛС и через портал госуслуг напрямую у себя. Он может прийти и в клиентские службы, и МФЦ, и как бы получить этот номер индивидуального лицевого счета в выписку.
2: Арсен Ибрагимович, все-таки я задумываюсь о сроке. 30 лет – это все-таки очень большой срок. Если раньше, как вы говорите, учет велся с помощью там бумажных анкет, вы сказали, абсолютно, да, ходили, да, по рынкам, то сегодня это полностью вот такая вот цифровая база данных. Расскажите подробнее, как сегодня в Дагестане устроен процесс регистрации граждан, вот сегодня, вы сказали, там через госуслуги и прочее, и как часто обновляются эти данные?
3: Эти данные обновляются постоянно, периодически, но это связано с изменением, например, если мы говорим о снился атрибута фамилии, имя, отчество, да, ну, мы знаем, например, при смене фамилии, имя, отчество, конечно, надо обращаться в социальный фонд для того, чтобы сменить фамилию. Как снился, номер снился у нас остается всегда один, а какие-то фамилии, имя, отчество, там, параметры, паспортные данные, они меняются на протяжении жизни, поэтому их нужно обновлять. Если раньше приходилось, СНИЛС присваивался при обращении конкретно гражданина, то сейчас мы уже выходим на проактивную обработку данных. И с момента рождения, как только ребенок получает свидетельство о рождении, автоматически посредством межведомственного взаимодействия информация попадает к нам и автоматически присваивается СНИЛС, информация о котором отражается в личном кабинете родителей своих госуслуг. Поэтому приходить, как говорится, это все сделано для того, чтобы люди лишний раз не приходили, не отнимали время, и СНИЛС присваивается автоматически при рождении ребенка.
2: Арсен Баргаревич, еще вопрос такой вот от меня. Вот вы сказали, СНИЛС номер вообще никогда не меняется, даже при смене имени, фамилии,
3: абсолютно
2: отчества.
3: Абсолютно верно. Он остается один и на протяжении всей жизни.
2: Так интересно вообще устроено. У нас серия номер паспорта всегда при смене меняется, а СНИЛС остается прежним. Вот, Арсен Баргаревич, один из главных трендов последних лет стала проактивность, когда государство оказывает услуги, не дожидаясь от заявления от гражданина. Как это работает на примере, например, открытия лицевых счетов для новорожденных? И сколько таких счетов было открыто с начала этого года в Республике Дагестан?
3: Вот как раз я чуть ранее этот момент тоже затронул. Сейчас для открытия лицевого счета при рождении ребенка все происходит автоматически. При получении свидетельства о рождении автоматически информация попадает к нам, и СНИЛС автоматически присваивается и отражается в личном кабинете у родителя. С начала 2026 года по сегодняшний день порядка 19 тысяч таких СНИЛСов уже присвоено по межведомственному взаимодействию, в автоматическом режиме мы обрабатываем, делаем, и СНИЛСы присваиваются.
2: Арсен Абрагимович, для меня СНИЛС, конкретно для меня, и я, насколько знаю, для многих, допустим, да, вот моего окружения, это какой-то вот пенсионный документ всегда считался. Но за 30 лет, как вы говорите, его роль существенно расширилась. В каких сферах жизни современного человека, российского гражданина, сегодня используется СНИЛС, кроме пенсионного обеспечения?
3: Ну, могу сказать, что Пенсионный фонд один из первых как бы вошел в эту цифровизацию с появлением СНИЛС. Изначально СНИЛС он был чисто для учета пенсионных прав, отражение сведений по зарплате, отражение сведений по стажу. Все это было для этого сделано, чтобы ускорить процесс назначения и, самое главное, открытость и прозрачность всех этих процессов. Сейчас же СНИЛС он стал таким универсальным документом. Мы знаем, что и портал госуслуг используют, и обязательно медицинское страхование ФОМС использует СНИЛС, очень много используют. Он стал как универсальным документом, цифровым документом, который уже как бы благодаря социальному фонду, он уже имеет свою базу, как бы свою наполненность своими информациями. И используется сейчас во многих моментах документов при обращении за социальными выплатами. При материнском капитале, при многих выплатах используется идентификатор СНИЛС как основной документ.
2: Говорят, вот как я вначале начал, о том, что СНИЛС, он сопровождает нас от, грубо говоря, от колыбели до пенсии, да, от новорожденного до взрослого человека. Как именно происходит этот процесс с учетом, ну, вот современных технологий, вы указали, какие выплаты можно получать. Как дагестанцы могут контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, чтобы быть, допустим, уверенным в полноте своего стажа и отчислений по работе?
3: Спасибо за хороший вопрос. Как раз и рекомендуется чаще дагестанцам через личный кабинет госуслуг формировать выписку из лицевого счета. Там есть два рода выписка. Выписка ИЛС и выписка о сведениях о трудовой деятельности. Выписка о трудовой деятельности – это приказы, когда приняты, на какую должность, как отражается. А в выписке ИЛС указывается более обширная информация, страховые взносы с периодом работы, нестраховыми периодами, которые учитываются, это по уходу за ребенком, нахождение, ну, прохождение воинской службы, весь спектр отражается в этом месте. Поэтому для контроля всегда просто надо зайти в личный кабинет, достать выписку и проверить, в соответствии отражена, все ли работодатели сдают сведения, везде ли имеется, человек сам прекрасно знает, где он работает, и поэтому он всегда может сверить эту выписку и к тому моменту, когда, если мы сейчас говорим о более чуть молодом поколении, потому что, как говорится, то уже и сейчас, и не только молодое, мы знаем, что сейчас уже пишут заявление просто «прошу назначить пенсию на основании данных из выписки из лицевого счета», не представляя никаких документов. Это все проактивно, человек может через портал госуслуг подать заявление, не приходя в фонд, ему автоматически будет назначаться пенсия. К этому все идет, как бы, поэтому выписку надо проверять. Ну, конечно, и любая клиентская служба, которая находится, все они представляют. И МФЦ, у нас через МФЦ можно получить, через клиентскую службу, через портал госуслуг можно получить выписку из лицевого счета для сверки сведений, все ли там правильно отражено.
4: Арсен Ибрагимович, спасибо за такой развернутый ответ. Вот дагестанские работодатели, мы тронем нашу республику, так как вы представитель соцфонда нашей республики, они сдают огромные объемы отчетности. Как новые формы и форматы документов повлияли сейчас вот на работу работодателей именно? Удалось ли какие-то там количество ошибок снизить за ошибки, например, персон офицированного учета благодаря цифровизации, вот, которая сейчас идет?
3: Да, вот эта цифровизация, которая сейчас более активно внедряется, единая цифровая платформа, и все. Страхователь при... Мы знаем, что раньше больше, много было страхователей, которые поставляли документы на бумажных носителях с учетом развития технологий и всего. Сейчас у нас в основном более 99% почти все страхователи представляют в электронном виде с использованием защищенного канала связи. И при представлении этих сведений система автоматически сразу проверяет на наличие определенных ошибок и возвращает оперативно информировать их о каких-то ошибках. Не надо дождаться, как ранее, когда страхователь приходил, мы брали, загружали из одной системы в другую, как бы сейчас все это идет автоматически и в реальном режиме времени с указанием точных ошибок. Поэтому в этом плане страхователям стало намного проще, не нужно никуда ходить, сидя у себя, своего рабочего места, они отправляют всю отчетность и получают протоколы проверок, ошибок и все остальное.
4: Арсен Ибрагимович, спасибо вам за ответы. Я вот понял, как вы сказали о том, что соцфонд одна из первых таких организаций в нашей стране, которая... У нас страна и так такая оцифрованная, и идет впереди планеты всей. А соцфонд, и вы как сказали о том, что первый начал оцифровываться, я думаю, что он впереди на самом деле планеты всей. Я напомню, что у меня в программе «Утро» на Диалог ФМ был Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонофицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, будет что напоследок сказать нашим слушателям?
3: Всем слушателям хочу пожелать достойной пенсии, чтобы все ваши права, они учитывались на вашем лицевом счете, а социальный фонд будет стараться для того, чтобы все это сделать наилучшим образом, чтобы у вас все было хорошо.
4: Арсен Ибрагимович, начальник управления персонофицированного учета соцфонда Республики Дагестан, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра погреются до плюс 26. Без существенных осадков, так обещает Гидрометцентр Дагестана, настоящее летнее утро. Самое время устроить планы на отпуск, хотя большинство уже знают, что отпуск пройдет по маршруту. Диван, холодильник, кондиционер. Хорошего дня вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Разные мысли.
1: Успех не то, что могут дать нам другие люди. Каждый должен сам стремиться стать успешным. В каждом препятствии скрыта возможность. Используйте неудачу как мотивацию доказать, что вы можете это сделать. Если не ставишь перед собой больших и безумных целей, никогда не узнаешь, как далеко мог бы зайти. Успешные люди не тратят время и энергию на оправдания и сожаления. Они берут ответственность на себя, даже если виноват кто-то другой. Человек поднимется настолько высоко, насколько будет уверен в себе. Заставляйте себя быть лучше, чем вы есть сейчас. Если человек думает, что он проиграет, он обязательно проиграет. Нужно сосредоточиться не на победе, а на том, что к ней приведет. Не обращайте внимания на скептиков и критиков. Скорее всего, они не сделают и доли того, что делаете вы. Не поддавайтесь страхам и тревогам. Продолжайте стремиться, двигаться вперед, выделяться и преследовать новые цели. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Разные мысли. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: Власти Махачкалы сообщили о временном закрытии одного из участков дороги. Так сегодня и завтра будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне Московской улицы от дома номер 49 до улицы Даганова. Перекрытие будет действовать с 10 до 18.00. Меры необходимы для проведения плановых работ по очистке русла канала имени Октябрьской революции. В родильном доме номер 2 Махачкалы появилось новое отделение патологии новорожденных. Ему был присвоен статус городского перинатального центра. Об этом сообщили в Минздраве Республики. Торжественное открытие отделения состоялось в День защиты детей. В палате для новорожденных предусмотрено 15 мест, а также установлено современное медицинское оборудование. В Дагестане началось возведение современного производственно-складского комплекса для производства и хранения ковров и ковровых изделий. Проект финансирует компания «Ditex». Общая сумма инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей. В результате реализации инициативы будет создано 150 новых рабочих мест. В Санкт-Петербурге открывается ПМФ. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Его главная тема – прагматичный диалог как путь к устойчивому будущему. В этом году в мероприятии примут участие представители политических кругов из 76 государств мира. Синтетические алмазы, созданные в Китае, продемонстрировали высокую эффективность в охлаждении микросхем, что позволило разработать более мощные полупроводниковые устройства для искусственного интеллекта. Об этом пишет агентство Bloomberg. Акции компаний, занимающихся производством синтетических алмазов, на прошлой неделе выросли на 51,40%. Рост продолжается и в текущем периоде. Мороженое противопоказано при аллергии на молочный белок. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется ограничить его потребление. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава.

0: Приморского края и кандидат медицинских наук Ольга Емилова. По ее словам, при выборе мороженого лучше отдавать предпочтение десертам с минимальным количеством ингредиентов, такими как молоко, сливки и сахар. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Махачкала, привет Каспийску, Дербенту, Хасаюрту, Избербашу, Буйнакску, Кизляру и всем районам нашей республики. Отдельно привет всем тем, кто уже на работе, тем, кто только собирается, и тем, кто еще убеждает начальство по телефону, что находится буквально в 5 минутах от работы. Хотя уже давно вышел, мне кажется, из дома. Спасибо, что этот день начинаете вместе с нами. Это Dialog.fm, мы не обещаем решить все проблемы сегодняшнего утра, но настроение точно постараемся поднять.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в детских лагерях Дагестана усилит контроль за качеством питания детей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительства республики. Он затронул вопрос качества и безопасности питания детей в период летней оздоровительной кампании. Председатель правительства поручил усилить контроль за организацией детского питания, качеством поставляемой продукции, соблюдением санитарных требований. Особое внимание поручено уделить проведению проверок состояния пищеблоков и используемых продуктов, включая контроль за содержанием пальмового масла. Кроме того, Магомед Рамазанов обратил внимание на необходимость более активного использования продукции местных производителей при организации питания детей. Ну и Роспотребнадзор Дагестана проанализировал базу поставщиков продуктов питания в летних лагерях Дагестана. Об этом рассказал Залимхан Амариев. Это руководитель управления Роспотребнадзора по нашей республике. В рамках анализа поставляемой продукции в летние оздоровительные лагеря Дагестана управлением Роспотребнадзора по нашей республике приведены следующие данные. 59 поставщиков и 4 оператора питания. Залимхан Амариев заявил о необходимости блокировать допуск поставщиков с действующими административными наказаниями, в частности, за поставки фальсификата. Кроме того, по словам руководителя, важно внедрить для них обязательное условие в конкурсах наличия складов, холодильников и спецтранспорта. Открою его цитату. «Качество детского питания напрямую зависит от того, насколько качественно отрабатывают поставщики. Мое предложение заключается в том, чтобы в стандарт договоров и контрактов закладывались заключения о том, чтобы были допущены только те поставщики, которые имеют складские помещения и являются крупными поставщиками. Нужно составить реестр из 10-15 поставщиков, которые поставляют качественную продукцию, а не фальсификат», заявил Залимхан Амариев.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: В Санкт-Петербурге съезжаются гости очередного международного экономического форума. Официальная программа мероприятия посвящена глобальной трансформации мировой экономики. Среди участников впервые за долгое время есть американские представители. Также ожидаются депутаты от партии «Альтернатива для Германии». Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что главная кулуарная тема ПМЭФа – сложный диалог бизнеса и власти. Тему продолжит сам политический обозреватель Дмитрий Дрезе.
2: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
3: Нынешний Петербургский международный экономический форум впервые за несколько лет посетит представитель правительства США, глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Здесь важно подчеркнуть, визит этот именно официальный, согласованный с Госдепом. Кук – один из ярких сторонников Дональда Трампа. Известен своей антиукраинской позиции. Его девиз – наладить отношения с Москвой через традиционные культурные ценности. Он уверен, что, по крайней мере, с консервативной частью американского общества у нас они общие, в смысле ценности. Второй интересный участник МЭФа – Кэндис Оуэнс, консервативная американская политическая активистка и телеведущая. Однако, так же, как и известный в России Такер Карлсон, публично разошлась во взглядах с действующим президентом Соединенных Штатов. Среди главных причин – поддержка Израиля и война с Ираном. Теперь они ярые антагонисты. Госпожа Оуэнс не раз озвучивала тезис о том, что Украину создала большевистская Россия. Также известно ее утверждение, что у Брижит Макрон, скажем так, не все однозначно с половой принадлежностью. На форуме консервативная активистка заявлена как спикер панельной дискуссии «Большая семья. Большие охваты». Впрочем, есть смысл от иностранных участников перейти к тому, что будет обсуждаться в кулуарах и на закрытых встречах. Бизнесу от малого до крупного и очень крупного нужны четкие правила игры в условиях неопределенной ситуации на внешнем контуре. В связи с последним фактором предпринимательское сообщество чувствует себя, нельзя сказать, чтобы очень хорошо. Скажем, опять же, мягко. Задача эта не из легких. Оно и понятно. Ситуация в мире меняется столь стремительно, что все эти правила рискуют в момент устареть. Взять хотя бы Дональда Трампа. Сегодня он наш, а завтра как посмотреть? И был ли он нашим? Тоже большой вопрос. На этом фоне российская власть предостерегает собеседников от излишнего оптимизма. Мол, не стоит особо рассчитывать на скорое завершение нынешнего исторического этапа. Тем не менее, диалог на эту тему идет. Это можно отчасти считать положительной новостью. Но это все частности. В общем и целом, главная задача ПМЭФа остается прежней, что и в предыдущие годы. Россия не в изоляции. Экономика выстояла и даже развивается. Никакого разброда и шатания не наблюдается. Те, кто в этом не уверен, ошибаются. Мир должен в очередной раз услышать и понять, у нас все стабильно. Вот и американцы приехали. Другой вопрос, насколько этот самый остальной мир, в основном недружественный, готов подобное прочувствовать. Но тогда это его проблемы. Не хочет понимать и не надо.
2: Точка зрения.

0: Темпы роста на бензин АЗС в московском регионе увеличились в условиях снижения продаж топлива в логистических сложностях. В оптовом секторе это приводит к росту котировок АИ-92. Собеседники «Коммерсант» на топливном рынке указывают на сложности не столько с закупкой бензина, сколько с логистикой. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. В ассоциации АЗС Дагестана прокомментировали возмущение жителей республики по поводу повышения цен на топливо и подробно разобрали, из чего складывается конечная стоимость бензина. Многие водители удивляются, если на бирже тонна АИ-95 стоит около 62 тысяч рублей, а в пересчете на литры получается 46-47 рублей, то почему на заправках цена достигает 70 рублей? Как пояснили в ассоциации, биржевая цена – это лишь начало длинной цепочки расходов. После покупки на бирже топливо необходимо вывести с НПЗ, оплатить железнодорожный тариф, перевалку, хранение на нефтебазе, доставку бензовозами, страхование, а также компенсировать потери. Для горных регионов, таких как Дагестан, логистика может добавлять от 5 до 15 рублей за литр, а иногда и больше. Главным фактором остаются налоги. В ассоциации сообщили, что бензин – один из самых налогонагруженных товаров. В цене литра заложены НДПИ, акциз, НДС, демпфер и налоговый маневр. Государство забирает до 70% стоимости топлива через налоги и сборы. Поэтому даже если нефть подешевеет, то цена на бензин может почти не измениться. Что касается самих автозаправочных станций, то их чистая прибыль с литра бензина часто составляет всего 1-3 рубля, а иногда бывает и отрицательной. АЗС вынуждены содержать персонал, платить за электричество, аренду, кассовую инфраструктуру, эквайринг, франшизу, соблюдать экологические требования, обслуживать резервуары и нести расходы на ремонт, а также компенсировать недоливы и испарения. Все эти затраты также закладываются в конечную цену топлива. Расим.
0: Спасибо большое. Это был Рамазан Алибеков, мой коллега. Мы продолжаем утро на Диалог ФМ.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
0: 3 июня на календаре. Что же произошло в истории человечества именно в этот день? 3 июня в 1889 году был проложен первый магистральный трубопровод в России. Тогда люди поняли, нефть можно перевозить не только бочками. Некоторые, конечно, чиновники до сих пор думают, что документы удобнее еще носить в папках. 3 июня в 1965 году американский астронавт Эрт Уайт впервые совершил выход в открытый космос. Человек парил над землей в космической пустоте, а сегодня многие из нас боятся выйти из дома без зарядки на телефоне. Вот так вот, друзья. А еще 3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Самое экологичное средство передвижения. Единственный транспорт, который не требует бензина, страховки, техосмотра, полиса ОСАГО, но требует вспомнить, как ездить после зимы. Именно поэтому в июне тысячу людей достают велосипеды из гаражей и начинают сезон со знаменитой фразы «Сейчас быстро вспомню, как это делается», после чего вспоминает про тормоза тоже. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Руководители стали младше подчиненных. На тренд обращают внимание аналитики Superjob. Компании стали чаще нанимать молодых директоров. Это подтвердили уже четверть опрошенных HR-менеджеров. Тему продолжит наш коллега, наш журналист Аэлита Курмукова. Аэлита, доброе утро, и расскажи подробнее.
2: Бизнес взял курс на омоложение управленческого состава. 41 год – средний возраст участников последнего рейтинга топ-1000 российских менеджеров. За 10 лет директора стали моложе на 2 года, но сейчас тенденция только усиливается. Кресло руководителя уже занимают те, кому 30+. По этому показателю России впереди всего мира, замечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. А если пройтись по департаментам и отделам компаний, там возрастная планка еще ниже. Навыки иногда важнее опыта, подчеркивает президент Финфлэйр Ксения Рясова.
3: Вообще не вижу никаких рисков в возрасте. Веду бизнес 20 лет, и у меня всегда были подчиненные старше меня. Не вижу в этом никакой проблемы, а в кое-каких отраслях, говорю, вот не старше 25, но там, где нужно использовать искусственный интеллект, взрослое поколение тяжело на это идет, а молодые, для них это как вот для нас ручка писать. У меня сотрудники есть, кто со мной 20-30 лет, уже им хочется немножко меньше работать, а тем, кому до 30, у них еще столько энергии, драйва. Главное взять человека с теми скиллами, которые у тебя в приоритете.
2: А в приоритете сегодня не только автоматизация, но и оптимизация бизнеса. У компании нет острой необходимости на нанимать дорогих управленцев с опытом. Но снижение возрастной планки связано еще и с ускорением технологических процессов, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
4: Встречаются действительно сейчас руководители, которые младше большинства своих сотрудников. Здесь не вопрос возраста, а профессиональных компетенций. Способность достаточно быстро принимать решения в довольно-таки волатильных обстоятельствах, в которых сейчас работает бизнес, это раз. Два, соответственно, владение передовыми технологиями. Очень важно говорить на одном языке не только внутри компании, но и с подрядчиками и клиентами. Приходит время смены поколений в ближайшие 2-3 года, вероятнее всего, сильно молодится топ-менеджмент.
2: Но к молодым директорам негативно относятся зрелые сотрудники. Если начальник младше подчиненного, это скорее вредит работе, так считает почти треть россиян. И в таких отделах выше текучка, следует из опроса сервиса Superjob. А все потому, что не хватает управленческого опыта, считает IT-директор группы компаний «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
5: Я руководил, когда был начальником отдела давным-давно, мне было там условно 30, но самому старшему человеку 55. Половина отдела была старше меня по возрасту. Но это никак не повлияло на достижение успеха необходимого. Можем только представить, какие могут быть ошибки у молодых. У них недостаточный уровень насмотренности, вовлеченности в процесс. Они просто к своему жизненному сроку не допустили всего количества ошибок, не собрали объем опыта.
2: Найм молодых директоров – это временный тренд на 1,5-2 года, считают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. Как только рынок вернется к росту, в приоритете снова будет опыт. А пока компании экономят, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
6: Свободные профессионалы давят на рынок труда. Работодатель может нанять человека той же квалификации дешевле. Просто потому, что есть альтернатива. Во-первых, есть люди на рынке. Во-вторых, есть люди из собственного кадрового резерва, которых тоже надо куда-то расти, повышать, иначе они высокое давление начинают создавать. Совокупность этих вещей ведет к тому, что люди на руководящих позициях молодеют и зарабатывают меньше, чем 2-3 года назад. Снижение может доходить до 30-40% за одну и ту же позицию. Это действительно огромная разница, и мы на рынке такого раньше не наблюдали.
2: Зарплаты новых сотрудников сейчас растут быстрее, чем у коллег с серьезным стажем. Самые высокие оклады, как пишут РИА Новости, у тех, кто работает в компании от года до 5. Они получают на треть больше, чем остальные. Так что если и расти по карьерной лестнице, молодым директорам выгоднее сменить работодателя.

0: Ну и, друзья, продолжается утро на Диалог ФМ. Я напомню, что с начала этого года отделением Социального фонда России по Дагестану направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью. За этот период семьям региона компенсировали более 5000 таких дней, сообщает пресс-служба ведомства.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.
0: Неправильно оформленный сотрудник может обойтись работодателю в 3-5 миллионов рублей. Такие суммы стали встречаться в решении судов, которые рассматривают дела о подменных работниках, говорится в исследовании платформы «Консоль». Речь идет, по сути, о фальсификации документов о форме занятости. Компании, стремясь сэкономить на налогах и страховых выплатах, нанимают людей в статусе самозанятых. Но на самом деле, по всем признакам, это штатный сотрудник. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
2: Доброе утро, Россия. Нарушения обычно обнаруживают налоговые органы, но в последнее время и сами самозанятые стали подавать иски против своих работодателей. Об этом рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании «Стрим» Анастасия Зайцева. По ее словам, в последние два года такая практика стала особенно распространенной, поскольку позволяет работодателям экономить на налогах и страховых взносах. Все больше видны иски от самозанятых о признании отношений трудовыми. На практике бывший работодатель переводит сотрудников на гражданско-правовые договоры, хотя фактически трудовые отношения сохраняются. Человек остается частью оргструктуры, подчиняется руководителю и внутреннему графику компании. Но вместо трудового договора оформлен гражданско-правовой, из-за чего работник лишается гарантий, предусмотренных трудовым кодексом. Чем же это грозит компания? Работники требуют признать отношения трудовыми, доначислить страховые взносы, отпускные, районные коэффициенты и другие выплаты, которые им не начислялись. Для работодателя это оборачивается доначислением налогов и взносов, штрафами и компенсацией утраченных гарантий. Причем взыскания могут охватывать период до 5 лет. Юристы также отмечают, что у налоговиков слишком скудный набор критериев для определения истинного или фальшивого самозанятого. По сути, они смотрят на длительность срока сотрудничества сторон и долю платежей от одного заказчика в кошельке исполнителя. Об этом сообщила адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. По ее словам, факторы риска здесь довольно формальны и не учитывают всего многообразия ситуаций. Например, самозанятый мог получать основной доход от одной компании просто потому, что не нашел других заказчиков. Формально это уже выглядит как риск подмены трудовых отношений, хотя ни у одной из сторон не было такого умысла. При этом многие самозанятые сами не считают себя сотрудниками. У них нет рабочего места в компании, они несут собственные расходы и принципиально не хотят работать по трудовому договору. Но из-за формального подхода, когда оцениваются в первую очередь срок сотрудничества и доля дохода от одного заказчика, то под проверки попадают самые разные случаи. Дальше все решается индивидуально. В ходе проверки можно представить доказательства и объяснить обстоятельства. По данным налоговой службы, сейчас в статусе самозанятых в стране работают более 15 миллионов человек. Больше всего таких работников в строительстве и такси. Женщины чаще всего заняты в бьюти-индустрии. Сам институт самозанятости действует с 2019 года как эксперимент. Официально режим рассчитан до конца 2028 года.
1: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы перенимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи-хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дома определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе и туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов. Рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Comnews Research Леонид Конник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы, риск будет стоять по всему рынку долго. Подготовиться к этому невозможно, только одним образом, где-то добыть мешок с деньгами. Нужно одновременно будет заготовить 10 миллионов рублей рублей на лицензию, одновременно огромное количество денег на то, чтобы купить весь СОРМ, если в моменте у того или иного оператора не введен полностью, куча денег для повышения размера уставного капитала, и все это явно не для компании с выручкой сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей в год.
2: По плану министерства новые требования должны вступить в силу в сентябре, с возможностью подстроиться до конца 2027 года. Минцифры считает, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: К нам пришел один из ответов из Минцифры. Есть претензии и даже обвинения в том, что какие-то операторы мошенническими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
2: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Макател» Алексей Амелькин.
5: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
2: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот, кстати, вопрос о том, что такое ментальная энергия, много не понимает, потому что физическую энергию понять можно. Ты устал, это тело и так далее. Эмоциональную тоже ты чувствуешь, когда ты выгораешь, да? А ментальное что такое? Так вот, ментальная энергия – это способность человека концентрироваться долго на одной мысли. И вот когда ты не можешь уже концентрироваться на одной мысли, значит, ты ментально устал. Бывает так, что ты читаешь книгу или отчет, читаешь, глаза читают, а мозг не визжает. Все, ты уже устал, ментально устал. Так вот, восстановление энергии, вообще моя наука об управлении энергией состоит из четырех блоков. Первое – это остановка утечки существующей энергии. Проблема большинства людей в этом. У них каждое утро Всевышний дает одинаковое количество энергии. Просто их управление энергией как дуршлаг. Куча вещей, которые забирают у них энергию. Поэтому первое, нужно остановить утечку энергии. Второе – это эффективное использование той энергии, которая есть. Третье – эффективное восстановление. И четвертое – расширение энергетического потенциала.
2: Вот можем в каждый провалиться? Вот, допустим, в первый, вот притормозить, да, утечку. Что, как правило, уходит в утечку? Ну, скорее всего, там какие-то нерешенные проблемы.
1: Это незакрытые гештальты, нерешенные проблемы, неотвеченные вопросы. Самое главное – непринятые решения и незавершенные дела. Непринятые решения и незавершенные дела – это два самых больших блока. Это то, что касается эмоциональной энергии, там, например. Или, а если глобально взять на уровне всей жизни, то самая большая дыра – это отсутствие смысла. Когда человек не видит смысла в своей жизни, то это самая большая дыра, которая просто высасывает всю энергию. Поэтому здесь вопрос такой, что по-разному. Ментальная энергия уходит, это когда вы не можете сконцентрироваться на одной мысли, и у вас все мысли как тараканы в голове. Они туда-сюда, туда-сюда, вы не можете ни на чем сконцентрироваться. Вы пытаетесь то, понять то, и у вас в голове полный бардак, потому что нет ясной концепции и ответа на эти три вопроса. Дальше. Эмоциональная энергия. Эмоциональную энергию у вас съедает куча негативные события, негативные люди, непринятые решения, незаконченные дела, отсутствие смысла. Это все дыры, через которые уходит ваша эмоциональная энергия. Когда вы не видите смысла в своей работе, смысла в том, что вы делаете, смысла в том, что говорит ваш начальник и так далее. Вы просто истощаетесь. С точки зрения физической энергии, физическая энергия, понятно, это лишние действия, неэффективные действия, суета и так далее. Когда вы занимаетесь ненужным делом и так далее. К сожалению, у многих людей самая непрокачанная часть – это духовная энергия. А свойство духовной энергии – это, знаешь, такой аккумулятор или резервуар чистой энергии, которая может конвертироваться в любой из этих трех видов. То есть духовная энергия может подпитывать физическую энергию, эмоциональную и ментальную. Когда человек духовно прокачан, он может противостоять голоду, холоду, усталости и оставаться человеком. Это подтверждает концлагеря, тюрьмы. В советское время вот проводили, когда исследования после Советского Союза, оказывается, в предпоследнюю очередь сдавались коммунисты, а в последнюю очередь сдавались люди, верующие в Бога. То есть они стояли до конца, их пытали, били и так далее, и так далее. Почему? Потому что у них большой запас духовной энергии.
2: Все, принято, принято, супер. Это вот окей. Теперь, с другой стороны, вот хотелось бы еще узнать насчет именно отношений. Вот блок отношений. Что там важно? Именно вот там с твоей второй половинкой.
1: Как я сказал, эликсир.
2: То же самое, да?
1: Эликсир. Это универсальная вещь.
2: И с друзьями также.
1: Да, просто я вам скажу один нюанс. Дело в том, что вот у меня есть в управлении энергией. Кстати, почитайте мою книгу, я там много описываю. Вот, «Миссия выполнима», как раз про управление энергией я там много говорю. И там есть блок. Дело в том, что каждый вид деятельности нужно выполнять в определенное время дня, потому что в разное время дня у нас разные энергии на пике. Например, утром до 9 утра на пике физическая энергия. выброс кортизола после сна, физическая энергия, мы готовы заниматься спортом, тренироваться и так далее. Вот где-то с 8.30 у меня до часу дня – это пик интеллектуальной энергии, ментальной энергии. Я именно в это время читаю отчеты, принимаю решения, размышляю и именно на это время. Это знаешь, как в телевидении, прайм-тайм. Самое лучшее я ставлю в прайм-тайм. И у каждого вида энергии есть свой прайм-тайм.
2: О, супер, так.
1: После обеда у нас, мы после того, как покушали, и, кстати, многие исследования показывают, даже было большое исследование судей в Израиле, что после обеда, оказывается, судьи на 67% больше выносят оправдательных приговоров, чем до обеда. И это судьи сами офигели, когда получили результаты этого исследования. Так вот, после обеда нас тянет к духовным делам. Мы хотим общаться с людьми, мы хотим делать что-то для общества, для мира. Мы такие благодушные, да. Мы готовы служить этому миру и так далее. Поэтому на после обеда я ставлю все зумы, встречи, переговоры, там, интервью и так далее. Все после обеда.
2: Супер.
1: После 6 часов у нас на пик поднимается эмоциональная энергия. Именно поэтому вечером все фильмы, стендапы, цирк, театры и кино, посиделки с друзьями, с родственниками и так далее. Почему так происходит? Потому что вечером мы предрасположены плакать, смеяться, веселиться, проявлять эмоции. Вот представь, ты стендапера будешь слушать утром.
2: Ну да.
1: Ты не будешь смеяться.
2: Да, да, да.
1: И те же самые слова, произнесенные вечером, ты будешь хохотать от души. Почему? Потому что у тебя эмоциональная энергия на пике вечером. И именно поэтому надо брать все свои задачи и распределять в соответствии дня. Соответственно, все ваши решения, принятые после обеда либо вечером, будут некачественны. Поэтому, если надо принимать решение, я всегда принимаю утром. И именно поэтому об этом говорят все пословицы. Утро вечером мудренее. Всегда принимаю решение на свежую голову. Это наука подтверждает, это религия подтверждает. Потому что в религии говорится, тот, кто рано встает, у того на два удела больше, чем у простого человека.
2: Супер, 100%, 100%. Последняя часть, которую хотелось бы затронуть, вот с точки зрения бизнеса. Вот мне просто интересный вопрос. Какие вы считаете самые ключевые сотрудники ваши и их должности? То есть какие вот сейчас на данный момент вы по итогу считаете, что эти должности самые ключевые?
1: Ну, на самом деле, не должности важны. Ну, должность, что такое должность? Это на самом деле определенно структурированный функционал. А важны люди, именно люди. Почему? Потому что могу, как подтверждение из практики, сказать, очень часто бывает такое, что в компании партнеры развивают бизнес, и там между ними не расписан функционал. Между ними расписана ответственность, но не расписан функционал. Поэтому я считаю, что вообще смысл бизнеса, весь смысл бизнеса заключается только в том, чтобы получить рычаг или мультипликатор. Потому что вот как эволюция вообще идет? Ты сначала получил идею, зачем тебе с кем-то делиться? Ты сам начинаешь ее реализовывать, зарабатывать деньги. Логично? Логично. Потом ты начинаешь делать, делать, делать. Это путь 99% предпринимателей. Потом ты начинаешь делать, делать, делать, ты уже не успеваешь. И ты что делаешь? Ты начинаешь искать себе помощника. И чтобы был это не чужой, а либо родственник, либо друг. Соответственно, ты берешь родственника на работу, либо друга, изгружаешь часть работы на него, и вы продолжаете работать. Потом берете второго родственника, третьего, друга и так далее. Получается компания, состоящая из друзей и родственников. Кто не проходил этот путь? Все проходят этот путь. И вот в какой-то момент вы работаете как одна семья, все занимаются всем. Нету должностей. Примерно есть. Все занимаются всем. Дальше. На каком-то этапе вы понимаете, что вашей компетенции уже не хватает. И вы начинаете принимать на работу профессионала. А свойство профессионала в том, что он не может заниматься всем. Он говорит, мне нужен четкий функционал. Я не могу, вы берете меня на должность бухгалтера, но я не могу быть и одновременно завхозом, и еще не могу быть секретарем и так далее. Я бухгалтер. Соответственно, вы начинаете брать профессиональную команду, и у вас возникает первый глобальный конфликт между нанятыми профессионалами и твоими родственниками и друзьями. Те приходят, потому что бухгалтер не дает деньги или требует отчет за подотчетные суммы. А те приходят и говорят, а что случилось, ты что, мне перестал доверять? А что это бухгалтерша? Да она тупая, выгони ее там и так далее. И здесь предприниматель принимает первое кардинальное решение. Он должен выбрать, либо он с профессионалами продолжает дальше, либо он выбирает друзей и родственников. Если он выбирает друзей и родственников в бизнесе, то его бизнес обречен остаться на этом уровне. Если он выбирает профессионалов, то, как правило, очень часто у него портятся отношения с друзьями и родственниками, и это такой сложный вопрос, как из этого правильно выйти. И вот он выбирает профессионалов, и в какой-то момент у него появляется коллектив профессионалов. Но коллектив профессионалов – это неэффективная структура, потому что ими надо все время дирижировать и управлять.
2: Угу.
1: Предприниматель становится новым узким горлышком, уже на другом уровне. Теперь он как дирижер плохой. Если он до этого был как исполнитель плохой, то теперь как дирижер плохой, потому что чем больше коллектив, тем искуснее надо дирижировать. Когда трое-четверо, он еще мог говорить, ты это сделай, это, да. и так далее. Когда много, уже все.
2: Да.
1: А ведь ключевое свойство – это когда вовлеченность сотрудников. Потому что если нет вовлеченности сотрудников, то один собственник ничего не сможет сделать. И вот тут возникает вопрос команды. А вот что такое команда? Команда – это эмерджентное свойство системы. Если у всех систем… Да, у всех систем есть эмерджентное свойство.
2: А что такое эмерджентное?
1: Эмерджентное свойство – это то свойство, которое появляется у любой системы, которая не присуща ни одному из элементов этой системы. Вот, например, возьмем дом. Диван, кровать, люстра, пуфик, стол стоят, тепла, уюта нет. Приходит женщина или дизайнер, все расставляет по-другому, и такой уют. Уют – это эмерджентное свойство систем. Когда ты правильно расставляешь элементы в правильной пропорции, в правильном соотношении друг к другу.
2: Окей, теперь понятно.
1: Это уют. Это появляется. Уют не присущ дивану. Он не присущ отдельной люстре, не присущ отдельной кровати. Он появляется из ниоткуда. Это эмерджентное свойство.
2: Окей.
1: И вот когда ты правильно выстраиваешь отношения в коллективе, вдруг появляется этот дух командный, и появляется команда. Команда нигде не прописана, ни в каком этом… Мы часто используем слово «команда», на самом деле коллектив, у всех коллектив. Команда нигде не прописывается, ни в должностных инструкциях, нигде не прописывается. Это нету такого понятия. Это эмерджентное свойство, которое вдруг появляется, когда группа людей выстраивает определенные отношения, в которых появляются очень близкие отношения, эмоциональные. И благодаря этому каждый член команды вовлекается в деятельность и относится к команде, к компании как к своей. И отпадает необходимость в искусственном дирижере. И уже команда решает, куда двигаться, как. Она сама ставит цели, сама выполняет, сама контролирует и так далее. Все. И вот это и есть основной смысл бизнеса. А основной смысл бизнеса заключается в том, чтобы мультиплицировать твои усилия на разном уровне. Сначала через родственников, друзей, потом через коллектив, потом через команду. То есть ты же должен масштабироваться, расти. А для этого нужно мультиплицировать, чтобы ты выступал как увеличительное стекло.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане намерены восстановить все 130 школ и других образовательных учреждений, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. На капремонт 29 объектов будут выделены средства из федерального бюджета. Оставшиеся 94 учреждения восстановят за счет республиканских финансов. На проспекте Гамидова и улице Гагарина в Махачкале началось плановое обновление дорожной разметки. Работы выполняют сотрудники городского учреждения «Центр организации дорожного движения». Специалисты обновляют пешеходные переходы, наносят осевые разделительные линии и обозначают места для остановки общественного транспорта. Официальные аккаунты Telegram не отображаются, как был недавно, и не позволяют добавить их в контакты или заблокировать. В МВД предупредили о схеме мошенников, которые через фейковые уведомления о удалении аккаунта убеждают пользователей передать им код авторизации. Жертвы переходят по ссылкам, введенным злоумышленниками, и теряют доступ к своим аккаунтам. Российские предприятия способны выпускать 15 тысяч дронов в день. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что в 2023 году аналогичное количество беспилотников производилось за месяц. Мантуров также подчеркнул важность технологического суверенитета, так как существует угроза зависимости от западного оборудования, которое может быть отключено дистанционно. Малый и средний бизнес в России столкнулся с трудностями из-за налогов и расходов. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на опору России. Половина предприятий не смогли компенсировать возросшие издержки за счет повышения цен, так как спрос на их продукцию снижается. Более 80% респондентов отметили, что налоговая нагрузка для них чрезмерна, а 92% заявили об ухудшении своего положения за последние 3 месяца. Wildberries планирует запустить собственный мессенджер и рассматривает возможность его экспорта на международные рынки. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМФ сообщила основательница компании Татьяна Ким. Она также отметила, что у компании уже есть платформа для видеошоппинга под названием Vibes, где также функционирует упрощенная версия мессенджера. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 3 июня, это значит, что лето уже официально вступило в свои права. Правда, организм пока не понял, пора отдыхать или все-таки идти на работу. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Привет всем, кто за рулем, кто пьет первую чашку кофе, и тем, кто смотрит на будильник с таким выражением лица, будто он лично виноват во всех его жизненных проблемах. Итак, в ближайшие часы до 11 утра проведем вместе, поговорим, посмеемся, вспомним интересные события и зарядимся хорошим настроением. Это Диалог ФМ, радио, которое будет не хуже крепкого кофе.

0: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И выставка, посвященная детской онкологии, прошла в Махачкале, в историческом парке «Россия. Моя студия». Проект представляет собой коллекцию фотографий маленьких пациентов отделения онкогематологии. Каждая работа сопровождается QR-кодом, ведущим к видеороликам с историей детей и их родителей, а также медицинских работников. Благодаря этому посетители могут ближе ознакомиться с судьбами героев выставки, узнать об их ежедневной борьбе, надежде и мечтах. Предполагается, что выставка станет частью масштабного социального проекта и в дальнейшем будет представлена в различных городах и районах республики. Благотворительная фотовыставка «Взгляд изнутри. И борьба за жизнь» организована при содействии председателя Народного собрания Республики Дагестан Заура Эскандерова. Ну и, друзья, в Дагестане дан старт накануне крупным объектам возобновляемой энергетики в горной зоне. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Самурская МГС-14, это Докуспоринский район Дагестана, в селе Ахтынского района это энергостанция Ахцах, а также электростанция «Орел» в Рутульском районе. Я напомню, что ранее мы сообщали, что в Дагестане реализуется 6 инновационных проектов в области возобновляемой энергетики. Об этом говорили сами гости в эфире программы «Вечерний сеанс» на Диалог ФМ. И об этом нам сообщал еще бывший премьер-министр Республики Дагестан Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Он, кстати, отмечал, что в этом направлении реализуется Новолакская ветроэлектростанция мощностью 300 мегаватт, Дербенская солнечная электростанция, которая уже действует, мощностью 102 мегаватт, и Ногайская солнечная электростанция мощностью 60 мегаватт. Вот этих объектов, которые мы вначале сказали о трех объектах, в Рутульском, Ахтынском и в Докуспоринском районе, поможет увеличить мощность энергосистемы Дагестана на 485 мегаватт. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. С начала этого года по 1 июня специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану выдали 24 ветеринарных сертификата для международных поездок с домашними животными. Документ был оформлен для 11 кошек и 13 собак, которые отправляются за рубеж как авиационным, так и наземным транспортом. Согласно, кстати, данным ведомства, все животные прошли обязательные процедуры перед поездкой, идентификацию посредством чипирования, ветеринарный осмотр и имели актуальные вакцинации, соответствующие их видовой принадлежности. В текущем году они из наиболее востребованных направлений для путешествий с питомцами стала Турция, куда отправились 9 животных. Также сертификаты были оформлены для владельцев, въезжающих в Сербию, Францию, Азербайджан и Саудовскую Аравию. Ну и, друзья, накануне в Дагестане начался основной период ОГЭ. В республике порядка 47 тысяч девятиклассников сдают математику. Одна из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата. Всего на экзамен в республике зарегистрировано, я напомню, что более 47 тысяч выпускников, из которых в формате ОГЭ пишут работу 45 тысяч человек. В формате государственного выпускного экзамена 2400 девятиклассников. Ну и, друзья, несовершеннолетний житель Хасаюртовского района стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому. Подросток без прав 27 мая ездил на автомобиле по Хасаюрту, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Полицейские пытались его остановить, но он проигнорировал их требования, после этого началось преследование. На территории села Могилевское сотрудники на патрульном автомобиле преградили ему путь. Подросток все равно попытался продолжить движение, сбил полицейского и прокатил его на капоте порядка 30 метров, после чего сотрудник упал на дорогу. Администрация Махачкалы приглашает жителей и гостей республики на традиционную гастрономическую ярмарку. Праздничные мероприятия состоятся 5, 6 и 7 июня на улице Пушкина, рядом со сквером имени Сулеймана Стальского. В частности, организаторы готовят для посетителей разнообразную программу с широким выбором угощений от традиционного плова до популярных десертов и мороженого. Помимо этого, мэрия Махачкалы уделила особое внимание юным гостям. 6 и 7 июня для детей проведут развлекательное шоу с участием профессиональных аниматоров. Власти города призывают всех желающих посетить площадку и принять участие в праздновании. В поселке Мамедкала Дербенского района, который наиболее сильно пострадал от стихийного бедствия, стартовало строительство нового жилого комплекса для семей, которые лишились своих домов. Как уточнил председатель компании-застройщика Аббас Магомедов, на текущий момент в поселке запланировано строительство 50 домов площадью 120 квадратных метров каждый. Каждая семья будет выделена по 10 соток земли, в перспективе количество домов может быть увеличено. Особо подчеркивается, что новые строения будут защищены от подтоплений, выделяемые участки расположены на возвышенности, завершить все работы планируется к концу августа этого года. Ну и правление Россельхознадзора по нашей республике в период по 27 мая 2026 года обнаружило свыше 400 тонн импортной плодовочной продукции, которая заражена карантинными объектами. Как сообщили ведомстве, на складе временного хранения Виадук было выявлено 21 товарная партия, в которой лабораторные исследования подтвердили наличие нескольких видов опасных вредителей. В перце, например, обнаружен западный цветочный трипс, а в томатах южноамериканская этноматная моль. В яблоках и грушах восточная плодожорка, в картофеле картофельная моль. Вот читая такие новости, я могу с уверенностью сказать, давайте все-таки есть наши дагестанские продукты. У нас все это здесь растет. Вся зараженная продукция была направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание, фумигацию, после чего, после проведения обработки и получения результатов повторных лабораторных исследований, продукцию допустили к дальнейшему обращению. Ну, друзья, Махач Мусаев накануне был освобожден от должности руководителя агентства по охране культурного наследия Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Мусаев, я напомню, что возглавлял агентство с декабря 2020 года. Ну и, друзья, Коммерсанту стало известно, в чем именно обвиняют организаторов обмена замороженными активами. В ночь на 1 июня, я напомню, что силовики арестовали гендиректора инвестиционной палаты Алексея Сидушкина и главу брокерской компании «Минт Моней» Юлию Хандошко. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Источники Коммерсанта утверждают, что заявление написал некий крупный российский бизнесмен, чье имя пока не разглашается. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
2: Инвестиционная палата за последние 3 года стала главным игроком в истории с разблокировкой замороженных активов россиян. Именно этого воронежского брокера правкомиссия одобрила для организации обмена по президентскому указу под номером 844. Первый раунд прошел в 2024 году. Инвесторы подали 1 000 000 заявок на продажу, суммарно на 35 миллиардов рублей. Большая часть активов – это акции и депозитарные расписки, и около 40% пая инвестиционных фондов на иностранные акции. Для каждого устанавливался порог в 100 тысяч. Но едва ли кто-то получил тогда и десятую долю своих бумаг, рассказал Коммерсант ФМ частный инвестор Даниил.
3: Я подавал через Тинькофф, у меня были заблокированы американские бумаги, гонконгские бумаги, и Тинькофф просто автоматом все, что подпадало под критерии, посчитал, ну и отправил заявку в инвестпалату. Пока все это шло, санкции начали вводить, уже стало понятно, что все это вряд ли получится. В конце концов, из всего объема мне поменяли буквально 1%, может быть, там продали пару. Я там получил что-то около 6 или 5 тысяч рублей. Да, это продали по нормальной рыночной цене. Были разговоры, что был второй раунд, но ничего просто бы не было.
2: Иностранцы не особо заинтересовались обменом. Так что по итогу инвестпалате реально удалось провести операции на сумму в 3 раза меньше заявленной, только на 10,5 миллиардов рублей. Но зато компания наладила связи с зарубежными инвесторами, банками и другими участниками финансового рынка. Сторона обвинения считает, что топ-менеджеры Алексей Сидушкин и Юлия Хандошко воспользовались своим положением на рынке и придумали схему обогащения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслав Феоктистов. Ему удалось подробно ознакомиться с делом.
4: По сути, вот эти люди за существенным дисконтом 50, может быть 30-20% приобрели акции у держателей непосредственно депозитарных расписок там за рубежом. Они взяли и представили уже здесь на территории Российской Федерации информацию о том, что якобы они данные акции приобрели до 16 июля 2022 года и тем самым соблюли непосредственно требования в части антисанкционного законодательства. Только в этом случае, соответственно, у лица появляется право на расконвертацию их в акции эмитента. Соответственно, в этом и есть суть претензий правоохранительного органа.
2: За инкриминируемое преступление руководителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Однако квалификация дела еще может измениться. Тем временем ЦБ заявил, что работа по разблокировке активов российских инвесторов инвесторов продолжается. Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев сомневается, что сама инвестпалата или брокер Mind Money лишатся своего статуса участников процесса возврата средств.
5: Строго говоря, претензии возникли к руководителю инвестиционной палаты, а не к инвестиционной палате как таковой. Поэтому мне кажется, что если говорить о финансовой стабильности этого участника рынка, но это не должно на него никак влиять. Да, конечно, какое-то определенное влияние оно окажет, там, репутационное главным образом. Но если мы говорим про обмен замороженными активами, в российском контуре это эксклюзивный поставщик услуг. Альтернатив нету, поэтому вот коллеги будут обращаться и дальше к ним.
2: Тем временем частные инвесторы жалуются, что реального прогресса по разморозке бумаг давно нет. По их словам, банки и регулятор отмалчиваются о ходе дела, а частные юристы берут за услуги слишком много, не предоставляя гарантий. С 25 года некоторые брокеры стали самостоятельно собирать заявки на обмен всех замороженных активов, но до сих пор о результатах информации тоже нет. Источники Коммерсант ФМ утверждают, что проблема в бельгийском казначействе. Европейские регуляторы с осени перестали выдавать любые лицензии для разблокировки российских активов, но и четкого отказа не озвучили.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра погреются до плюс 26. Без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Настоящее летнее утро. Самое время устроить планы на отпуск, хотя большинство уже знают, что отпуск пойдет по маршруту. Диван, холодильник, кондиционер. Хорошего дня вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ви слушаєте Діалог FM. Радіо для взрослих. Реклама на Діалог FM.
1: А ви знаєте, наш народ без чая не може.
2: А ви пробували соки і нектари кікуні?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Соки кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
19: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Столицу Дагестана очищают от автохлама. 584 брошенных автомобиля было выявлено на улицах города за первые 5 месяцев этого года. Владельцам были направлены уведомления о необходимости устранения нарушений, после чего 397 машин собственники убрали самостоятельно. Остальные 187 автомобилей были эвакуированы. Администрация Махачкалы совместно с ГИБДД Дагестана и специализированными службами продолжает системную работу по выявлению автомобилей, которые годами захламляет улицы Махачкалы, мешает проезду спецтехники, портит облик нашего города. В столице Дагестана накануне началась замена уличных светильников на различных локациях. Специалисты городских служб проводят монтажные работы для улучшения освещения и обеспечения безопасности населения в темное время суток. Первая в Дагестане горная солнечная электростанция с накопительной энергией «Ахцах» начала работу накануне в Ахтымском районе на высоте более 1000 метров. Станция мощностью 1 мегаватт оснащена системой накопления энергии емкостью более 2 мегаватт в час, что позволяет работать в маневренном режиме. Днем солнечные панели заряжают накопитель, а вечером часы пиковых нагрузок энергия дается в сеть. Название «Ахцах» в переводе с лезгинского означает «новое село». Она отсылает к близлежащему аулу и символизирует обновление горной энергетики. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Владельцы iPhone могут остаться без 5G. Запуск сети 5-го поколения в стране ожидается уже в ближайшее время. Однако пользователи смартфонов Apple, вероятно, не смогут воспользоваться новой технологией. Эксперты объясняют, что iPhone технически поддерживает нужные частоты, но доступ к 5G компания активирует только после согласования с операторами связи. Об этом сообщает «Известия». После ухода Apple с российского рынка, я напомню, что такое взаимодействие практически прекратилось. Поэтому специалисты считают, что шансы на появление 5G на российских iPhone сейчас крайне невелики. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать социальную поддержку жителям Дагестана, которые лишились жилья из-за паводков. Помощь получат не только собственники зарегистрированных домов, но и те, кто постоянно проживал в неоформленных строениях. Авиакомпания «Белавия» удвоила частоту рейсов из Минска в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Я напомню, что «Белавия» возобновила полеты в Дагестан еще 9 мая. В мае рейсы выполнялись один раз в неделю по субботам. С 2 июня перевозчик добавил вторую частоту по вторникам. Расписание полетов в Дагестан в текущем сезоне: вылет из Минска в 13.10, прибытие в Махачкалу в 16.30. Вылет из Махачкалы в 17.30, прибытие в Минск в 21.00. Рейсы выполняются на самолетах Embraer E-195. Ну и Дагестан признан регионом России с самыми дешевыми огурцами. Самая низкая цена на огурцы в апреле этого года зафиксирована в Дагестане. В среднем 122 рубля за килограмм, почитали аналитики РИА Новости. Это почти на 40% ниже общероссийского показателя. Второе место по доступности заняла Костромская область, где килограмм огурцов стоил 155 рублей. Третье место поделили сразу три региона России: Мордовия, Ульяновская область и Калмыкия, по 158 рублей. Пятерку лидеров также вошли Нижегородская и Кировские области, там 160 рублей, а также Севастополь — 165 рублей. В целом, по России средняя цена на огурцы в середине весны достигала суммы 193 рубля за килограмм. При этом в 47 регионах стоимость была ниже среднего, а в остальных — выше. Ну и, друзья, следователи в Махачкале завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в оказании платных косметологических услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемая не имела медицинского образования, сертификата специалиста и лицензии на медицинскую деятельность. Проводила в арендованном помещении одного из медцентров Махачкалы хирургическое вмешательство в области пластической хирургии и косметологии. В их числе операции по липосакции и липофилингу, которые выполнялись в ненадлежащих условиях с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и без последующего наблюдения за пациентами. В результате одного из пациенток был причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина вынуждена была пройти длительное лечение. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила прямую причинную следственную связь между последствиями и оказаниями этих услуг. Дело квалифицируется по части 1 статьи пункта В, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Ну и, друзья, суммарная задолженность дагестанских потребителей за электроэнергию по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 22 миллиарда рублей. Об этом сообщает Мирмул в пресс-службе Россети Северный Кавказ. Более 2/3 долга приходится на промышленных и коммерческих потребителей. Задолженность населения составляет 6 миллиардов рублей, на прочие категории потребителей – более 15 миллиардов рублей. В компании также прокомментировали возможное переподчинение с бытового контура Дагестана, о котором мы говорили здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Там пояснили, что вопрос создания единой сбытовой компании для регионов Северокавказского федерального округа на базе Ставрополя энергосбыта не относится к компетенции Россетей.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
19: Друзья, продолжаем «Утро» на «Диалог ФМ». Юные шахматисты из Махачкалы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль на этапе Кубка России, который собрал более 500 участников из разных регионов России. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Соревнования проходили в Краснодаре среди детей 4 возрастных категорий: 9 лет, 11, 13 и 15 лет. Честь Дагестана защищали воспитанники городской спортшколы по шахматам имени Карпова. Первое место среди мальчиков до 9 лет занял Абдул-Муслим Асмалов. Среди девочек до 11 лет сильнее всего оказалась Рават Карагишиева. Бронзовым призером стала Аят Гасанова. Дубай вернулся к нормальной жизни, но это лишь всего видимость, об этом сообщают журналисты. Иностранная пресса сообщает, что торговые моллы снова заполнены покупателями. В ресторанах сложно найти якобы свободный столик, а в аэропортах Дубая очереди в дьюти-фри. Однако, как замечает CNN, на самом деле местным бизнесменам еще никогда, как прежде, не приходилось предлагать столько усилий, чтобы заполучить клиента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
20: Сейчас кажется, что жизнь вернулась в обычное русло, но тревожность осталась, фиксирует CNN. Главное, восстановилось авиасообщение. Без этого не возродить туристический сектор – краеугольный камень дубайской экономики. Туристы вернулись, но совсем не те же, что были прежде. В торговые центры стекаются гости из Ливана, а в салонах красоты не прекращается поток россиянок, которые приехали на гламурный отдых. Для них в Эмиратах более безопасно, чем в собственных странах. А правительство западных государств по-прежнему рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Дубая. Среди них Соединенные Штаты, Австралия, Канада, отмечает CTV News. То есть аэропорты хоть и забиты пассажирами, но целый ряд крупных авиакомпаний пока не летает. Также в Международном финансовом центре тусовщики вроде вернулись, потягивают дорогие коктейли и слушают музыку диджеев. Но акции типа «Напитки и еда безлимитно» говорят о плачевном положении бизнеса. Туристические и достопримечательности тоже, казалось бы, доступны без ограничений, но некоторые, например, Бурдж-Аль-Араб, закрыты, якобы на реконструкцию. Местные жители стали реже выходить из дома. У многих сократились зарплаты, а стоимость жизни растет из-за блокировки Ормузского пролива. Цены на продукты и бензин тоже ползут вверх. Gulf News пишет, что с февраля по июнь бензин подорожал на 60%. Сейчас литр марки Super 98 стоит почти 4 дирхама. Это около 80 российских рублей. Впрочем, это дешевле, чем в других странах региона. Экономисты предупреждают, что спад может ощущаться еще долго после прекращения огня. По прогнозам финансовой компании Moody's, заполняемость отелей в Дубае во втором квартале упадет до 10%, а до начала конфликта было 80%. Фактически это означает закрытие значительной части сектора гостеприимства. Правительство в качестве поддержки отрасли приостановило взимание 7% налога на отели высокого класса, отменила муниципальный сбор и разрешила отсрочку от прочих платежей, заключает CNN.
19: Предприниматель из Дагестана попытался выпустить в оборот более 1700 килограмм сыра и сырья, которого фактически недостаточно для производства такого объема продукции. Нарушение выявило через систему «Меркурий». Об этом сообщает Россельхознадзор по Дагестану. Установлено, что индивидуальный предприниматель Исрафилов оформил 22 производственных сертификата на сыр «Брынза» жирностью 43%. Согласно документам, продукт был изготовлен из 17 тонн молока жирностью 3%. Однако такого объема сырья недостаточно для выработки заявленного объема готовой продукции с указанием этой жирности. Это свидетельствует о сокрытии данных о реальном происхождении сыра. Надзорная служба сейчас направила данному предпринимателю предупреждение и вынесла предостережение о недопустимости нарушений ветеринарных правил. Ну и открыта вакансия и на участие в праздновании Дня молодежи 2026, который пройдет в рамках юбилейного 5-го международного фестиваля детства и юности «Фестиваль движения первых». Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничные мероприятия состоятся, я напомню, что по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала, событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Для гостей подготовлены тематические зоны, посвященные образованию науки, технологиям, творчеству и предпринимателей. У жителей республики также будет возможность совершать добрые дела. В год единства народов России каждая площадка подчеркнет национальное и культурное единство страны. Стоимость обучения в российских вузах в этом году повысилась на 10%. К таким выводам пришли Минобороннауки по результатам предварительного мониторинга цен. Введенное в этом году, я напомню, что регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. Подробнее далее у моего коллеги Рамазана Алибекова. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
21: Расим, доброе утро. Как сообщили в Миноборнауки, стоимость обучения на первом курсе вузах в этом году повысилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты предварительного мониторинга ведомства. Окончательные итоги подведут после приемной кампании. В этом году Миноборнауки впервые распределила не только бюджетные, но и платные места. Если раньше вузы могли набирать на коммерческой основе неограниченное число студентов, то теперь их предельное количество устанавливает правительство. Под ограничение попали 40 специальностей, среди которых самые популярные у студентов-платников направления, выпускников которых, как считают считают власти, на рынке труда слишком много. Из-за этого вузы уже не досчитались 47 тысяч платных мест. Цена обучения на этих специальностях выросла на 10%, то есть незначительно выше, чем плата за учебу в среднем. Но это все еще меньше, чем повышалась стоимость обучения в прошлом году. В МИФИ стоимость в среднем увеличилась на 32%. Сильнее всего стоимость растет на специальностях, связанных с ядерной физикой. Меньше всего на IT-специальностях. Об этом рассказал зам ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров. В МГЮА цены выросли в среднем на 5%, но на ряде направлений до 20%. Увеличение стоимости обусловлено усилением кадрового обеспечения программ и развитием гибридной образовательной среды, пояснили в вузе. В РАНХИКС сообщили, что стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета выросла в среднем на 12%. На отдельных программах рост составил 25%. Количество платных мест в РАНХИКС сократилось почти на 22%. Но цены на регулируемые направления в вузе в среднем повысились сопоставимо со всеми остальными на 12,5%. В Кубанском госуниверситете обучение подорожало на всех направлениях. Совокупный бюджет вуза примерно на 60% сформирован за счет платного приема. В Самарском университете имени Королева цена выросла примерно на 15%, а по отдельным специальностям на 20-22%. В Новосибирском техническом университете цена выросла в среднем на 14%. Рост объясняется в том числе необходимостью обеспечивать паритет с бюджетным финансированием, пояснили в пресс-службе вуза. Среди причин индексации университет назвал рост зарплат преподавателей и затрат на содержание инфраструктуры. В ряде ведущих вузов стоимость обучения растет значительно быстрее официальной инфляции. На это обратила внимание директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко. Она считает, что, несмотря на заявления вузов, ограничение платного приема все же сильно влияет на рост цен. Она полагает, что в ближайшие годы стоимость продолжит расти. Но если новых жестких ограничений вводиться не будет, то темпы роста будут постепенно замедляться, начиная со следующего года. Расим.
2: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Спасибо тебе большое, Рамазан. Мы продолжим утро на Диалог ФМ. Третье июня на календаре. Что же произошло в истории человечества именно в этот день, 3 июня? В 1889 году был проложен первый магистральный трубопровод в России. Тогда люди поняли, нефть можно перевозить не только бочками. Некоторые, конечно, чиновники до сих пор думают, что документы удобнее еще носить в папках. 3 июня в 1965 году американский астронавт Эрт Уайт впервые совершил выход в открытый космос. Человек парил над землей в космической пустоте, а сегодня многие из нас боятся выйти из дома без зарядки на телефоне. Вот так вот, друзья. А еще 3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Самое экологичное средство передвижения. Единственный транспорт, который не требует бензина, страховки, техосмотра, полиса ОСАГО, но требует вспомнить, как ездить после зимы. Именно поэтому в июне тысячу людей достают велосипеды из гаражей и начинают сезон со знаменитой фразы «Сейчас быстро вспомню, как это делается», после чего вспоминает про тормоза тоже. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
2: Ну и, друзья, продолжаем программу «Утро» на «Диалог ФМ» в студии Расим Загиров. И 30 лет назад в России появился документ, который сегодня есть практически у каждого человека, от новорожденного до пенсионера. У меня в гостях сегодня Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые слушатели.
2: Арсен Ибрагимович, 30 лет назад, 1 апреля 1996 года был подписан федеральный закон номер 27. В народе эту дату связывают с появлением зеленой карточки СНИЛСа. Расскажите, зачем 30 лет назад потребовалось создавать систему персонифицированного учета? Какие задачи она должна была решить в первую очередь?
3: Взрослое поколение, наверное, помнит, при выходе на пенсию раньше по системе для того, чтобы подтвердить свои пенсионные права, им необходимо было получать от организации справку. Справку по зарплате, справку по стажу. И все время надо было брать из архивных документов. Это определенным образом послужило мотивом для того, чтобы разработать закон. Закон о персонифицированном учете, который основным действующим элементом, который являлся СНИЛС, на котором аккумулировались все сведения от работодателя. Для застрахованных лиц, для граждан России это дает облегчение в плане того, что при назначении к пенсии отсутствует необходимость в бумажных документах идти из архива доставать справки, как бы сведения по зарплате, сведения по стажу. Все это аккумулируется на основании сведений, которые работодатель представляет нам в виде отчетности, и все садится на лицевые счета граждан.
2: Арсен Ибрагимович, сейчас мы уже привыкли к сокращению, так сказать, СНИЛС, но мало кто задумывается, что за этими цифрами стоит очень уникальная история. Как за 30 лет менялся внешний вид документа, когда, например, я помню, я получал, это была такая вот зеленая карточка, сейчас, насколько знаю, это электронный документ.
3: Совершенно верно. Изначально Дагестан в эту систему персонифицированного учета закон приняли в 96-м году. 1 апреля, и поэтапно входило, как бы это был как эксперимент, и Дагестан в 99-м году подключился к этому. Я помню, как изначально мы эти СНИЛСы заполняли анкеты, ходили по рынкам, ходили по домам, мы людей как бы вот к этому закону, к присвоению этого СНИЛСа, это была большая, кропотливая работа, когда мы это делали. И зеленая карточка, она как раз символизировала страховой номер индивидуального лицевого счета. Но дело в том, что это просто, как бы, можно сказать, атрибут, за которым самое главное стоит, это сам номер СНИЛСа. За этим номером как раз и скрывается все остальное, что вот под этим индивидуальным лицевым счетом, под этим номером и аккумулируются все эти сведения. С 2019 года было принято решение как бы не привязываться к самому СНИЛСу, потому что часто они терялись, приходилось получать, а выдается уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета. Поменялся только сам как бы документ, да, зеленая пластиковая карточка ушла, а осталась выписка, так называемая, уведомление о регистрации в системе. Но ничего другого не поменялось. СНИЛС, как был человек, как он остается, он должен быть один на протяжении всей его жизни, их не должно быть там 2-3, грубо говоря, и вся информация, она аккумулируется за этим. Поэтому, чтобы не привязываться к самой, как бы, пластиковой карточке, мы, переходя на цифровизацию, у нас этот СНИЛС отражается в госуслугах, и в любое время любой гражданин может сам себе распечатать этот СНИЛС и избежать походов там в клиентские службы для получения этих карточек. Конечно, он может обратиться, и он может распечатать для себя СНИЛС и через портал госуслуг напрямую у себя. Он может прийти и в клиентские службы, и МФЦ, и как бы получить этот номер индивидуального лицевого счета, выписку.
2: Арсен Ибрагимович, все-таки я задумаюсь о сроке. 30 лет – это все-таки очень большой срок. Если раньше, как вы говорите, учет велся с помощью там бумажных анкет, вы сказали, да, ходили по рынкам, то сегодня это полностью вот такая вот цифровая база данных. Расскажите подробнее, как сегодня в Дагестане устроен процесс регистрации граждан вот сегодня, вы сказали, там через госуслуги и прочее, и как часто обновляются эти данные?
3: Эти данные обновляются постоянно, периодически, но это связано с изменением, например, если мы говорим о снился атрибута фамилии, имя, отчество, да, ну, мы знаем, например, при смене фамилии, имя, отчество, конечно, это надо обращаться в социальный фонд для того, чтобы сменить фамилию. Как снился, номер снился у нас остается всегда один, а какие-то фамилии, имя, отчество, там, параметры, паспортные данные, они меняются на протяжении жизни, поэтому их нужно обновлять. Если раньше приходилось, СНИЛС присваивался при обращении конкретно гражданина, то сейчас мы уже выходим на проактивную обработку данных. И с момента рождения, как только ребенок получает свидетельство о рождении, автоматически посредством межведомственного взаимодействия информация попадает к нам, и автоматически присваивается СНИЛС информация, о котором отражается в личном кабинете родителей своих госуслуг. Поэтому приходить, как говорится, это все сделано для того, чтобы люди лишний раз не приходили, не отнимали время, и СНИЛС присваивается автоматически при рождении ребенка.
4: Арсен Баргельевич, еще вопрос такой вот от меня. Вот вы сказали, СНИЛС номер вообще никогда не меняется, даже при смене имени, фамилии,
3: отчества.
4: Абсолютно
3: верно. Он остается один и на протяжении всей жизни.
4: Так интересно вообще устроено. У нас серия номер паспорта всегда при смене меняется, а СНИЛС остается прежним. Вот, Арсен Баргельевич, один из главных трендов последних лет стала проактивность, когда государство оказывает услуги, не дожидаясь от заявления от гражданина. Как это работает на примере, например, открытия лицевых счетов для новорожденных? И сколько таких счетов было открыто с начала этого года в Республике Дагестан?
3: Вот как раз я чуть ранее этот момент тоже затронул. Сейчас для открытия лицевого счета при рождении ребенка все происходит автоматически. Мы говорим, при получении свидетельства о рождении автоматически информация попадает к нам, и СНИЛС автоматически присваивается и отражается в личном кабинете у родителя. С начала 2026 года по сегодняшний день порядка 19 тысяч таких СНИЛСов уже присвоено по межведомственному взаимодействию, в автоматическом режиме мы обрабатываем, делаем, и СНИЛСы присваиваются.
4: Арсен Абрагимович, для меня СНИЛС, конкретно для меня, и я, насколько знаю, для многих, допустим, да, вот моего окружения, это какой-то вот пенсионный документ всегда считался. Но за 30 лет, как вы говорите, его роль существенно расширилась. В каких сферах жизни современного человека, российского гражданина, сегодня используется СНИЛС, кроме пенсионного обеспечения?
3: Ну, могу сказать, что Пенсионный фонд один из первых как бы вошел в эту цифровизацию с появлением СНИЛС. Изначально СНИЛС он был чисто для учета пенсионных прав, отражение сведений по зарплате, отражение сведений по стажу. Все это было для того сделано, чтобы ускорить процесс назначения и, самое главное, открытость и прозрачность всех этих процессов. Сейчас же СНИЛС он стал таким универсальным документом. Мы знаем, что и портал госуслуг используют, и обязательно медицинское страхование ФОМС использует СНИЛС, очень много используют. Он стал как универсальным документом, цифровым документом, который уже как бы благодаря социальному фонду он уже имеет свою базу, как бы свою наполненность своими информациями. И используется сейчас во многих моментах документах при обращении за социальными выплатами. При материнском капитале, при многих выплатах используется идентификатор СНИЛС как основной документ.
4: Говорят, вот как я вначале начал, о том, что СНИЛС, он сопровождает нас от, грубо говоря, от колыбели до пенсии, да, от новорожденного до взрослого человека. Как именно происходит этот процесс с учетом, ну, вот, современных технологий, вы указали, какие выплаты можно получать. Как дагестанцы могут контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, чтобы быть, допустим, уверенным в полноте своего стажа и отчислений по работе?
3: Спасибо за хороший вопрос. Как раз и рекомендуется чаще дагестанцам через личный кабинет госуслуг формировать выписку из лицевого счета. Там есть два рода выписка. Выписка ИЛС и выписка о сведении о трудовой деятельности. Выписка о трудовой деятельности – это приказы, когда приняты, на какую должность, как отражается. А в выписке ИЛС указывается более обширная информация, страховые взносы с периодом работы, нестраховыми периодами, которые учитываются. Это по уходу за ребенком, нахождение, ну, прохождение воинской службы. Весь спектр отражается в этом месте. Поэтому для контроля всегда просто надо зайти в личный кабинет, достать выписку и проверить, в соответствии отражена, все ли работодатель сдает сведения, везде ли имеется, человек сам прекрасно знает, где он работает, и поэтому он всегда может сверить эту выписку. И к тому моменту, когда, если мы сейчас говорим о более чуть молодом поколении, потому что, как говорится, то уже и сейчас, и не только молодой, мы знаем, что сейчас уже пишут заявление просто «прошу назначить пенсию на основании данных из выписки из лицевого счета», не представляя никаких документов. Это все проактивно. Человек может через портал госуслуг подать заявление, не приходя в фонд, ему автоматически будет назначаться пенсия. К этому все идет. Как бы, поэтому выписку надо проверять. Ну, конечно, и любая клиентская служба, которая находится, все они представляют. И МФЦ, у нас через МФЦ можно получить, через клиентскую службу, через портал госуслуг можно получить выписку из лицевого счета для сверки сведений, все ли там правильно отражено.
4: Арсен Ибрагимович, спасибо за такой развернутый ответ. Вот дагестанские работодатели, мы тронем нашу республику, так как вы представители соцфонда нашей республики, они сдают огромные объемы отчетности. Как новые формы и форматы документов повлияли сейчас вот на работу работодателей именно? Удалось ли какие-то там количество ошибок снизить за ошибки, например, персонифицированного учета благодаря цифровизации, вот, которая сейчас идет?
3: Да, вот эта цифровизация, которая сейчас более активно внедряется, единая цифровая платформа, и все. Страхователь мы знаем, что раньше больше, много было страхователей, которые поставляли документы на бумажных носителях с учетом развития технологий и всего. Сейчас у нас в основном более 99%, почти все страхователи представляют в электронном виде с использованием защищенного канала связи. И при представлении этих сведений система автоматически сразу проверяет на наличие определенных ошибок и возвращает оперативно информировать их о каких-то ошибках. Не надо дождаться, как ранее, когда страхователь приходил, мы брали, загружали из одной системы в другую. Как бы. Сейчас все это идет автоматически и в реальном режиме времени с указанием точных ошибок. Поэтому в этом плане страхователям стало намного проще, не нужно никуда ходить, сидя у себя, своего рабочего места, они отправляют всю отчетность и получают протоколы проверок, ошибок и все остальное.
4: Арсен Ибрагимович, спасибо вам за ответы. Я вот понял, как вы сказали о том, что соцфонд одна из первых таких организаций в нашей стране, которая... У нас страна и так такая оцифрованная, и да, идет впереди планеты всей. А соцфонд, и вы как сказали о том, что первый начал оцифровываться, я думаю, что он впереди на самом деле планеты всей. Я напомню, что у меня в программе «Утро» на Диалог ФМ был Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, будет что напоследок сказать нашим слушателям?
3: Всем слушателям хочу пожелать достойной пенсии, чтобы все ваши права они учитывались на вашем лицевом счете, а социальный фонд будет стараться для того, чтобы все это сделать наилучшим образом, чтобы у вас все было хорошо.
4: Арсен Ибрагимович, начальник управления персонифицированного учета соцфонда Республики Дагестан, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра погреются до плюс 26. Без существенных осадков, так обещает Гидрометцентр Дагестана, настоящее летнее утро. Самое время устроить планы на отпуск, хотя большинство уже знают, что отпуск пройдет по маршруту. Диван, холодильник, кондиционер. Хорошего дня вам желает Расим Загиров. Мы

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Друг – это человек, который знает о вас все и не перестает при этом любить вас. Элберт Грин Хаббард, американский писатель и философ.
1: Мысли вслух.
0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Власти Махачкалы сообщили о временном закрытии одного из участков дороги. Так сегодня и завтра будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне Московской улицы от дома номер 49 до улицы Даганова. Перекрытие будет действовать с 10 до 18.00. Меры необходимы для проведения плановых работ по очистке русла канала имени Октябрьской революции. В родильном доме номер 2 Махачкалы появилось новое отделение патологии новорожденных. Ему был присвоен статус городского перинатального центра. Об этом сообщили в Минздраве Республики. Торжественное открытие отделения состоялось в День защиты детей. В палате для новорожденных предусмотрено 15 мест, а также установлено современное медицинское оборудование. В Дагестане началось возведение современного производственно-складского комплекса для производства и хранения ковров и ковровых изделий. Проект финансирует компания «Дитекс». Общая сумма инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей. В результате реализации инициативы будет создано 150 новых рабочих мест. В Санкт-Петербурге открывается ПМФ. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Его главная тема – прагматичный диалог как путь к устойчивому будущему. В этом году в мероприятии примут участие представители политических кругов из 76 государств мира. Синтетические алмазы, созданные в Китае, продемонстрировали высокую эффективность в охлаждении микросхем, что позволило разработать более мощные полупроводниковые устройства для искусственного интеллекта. Об этом пишет агентство Bloomberg. Акции компаний, занимающихся производством синтетических алмазов, на прошлой неделе выросли на 51,40%. Рост продолжается и в текущем периоде. Мороженое противопоказано при аллергии на молочный белок. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется ограничить его потребление. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края и кандидат медицинских наук Ольга Емилова. По ее словам, при выборе мороженого лучше отдавать предпочтение десертам с минимальным количеством ингредиентов, такими как молоко, сливки и сахар. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Ролан Гаррос, Мира Андреева, обыграв меньше чем за час румынскую теннисистку Сарану Кирстю 6-0, 6-3, вышла в полуфинал соревнований, да еще установила рекорд по количеству выигранных матчей на открытом чемпионате Франции среди игроков до 20 лет. Победа в четвертьфинале стала для Андреевой 16-й в основной сетке турнира. В полуфинале Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая выиграла в трех сетах у соотечественницы Элины Свиторин. В единой лиге ВТБ стартовала финальная серия до четырех побед между баскетболистами ЦСКА и Уникса. Команды эти играют за золото этого турнира в шестой раз в своей истории. Москвичи каждый раз побеждали, и первый матч нынешней серии остался за ЦСКА с подавляющим преимуществом 91-63. Следующая игра в ближайший четверг. Шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, за который выступает еще с 90-х годов. Новый договор рассчитан на один сезон. Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера итальянской «Болони», которая завершила нынешний футбольный чемпионат на восьмом месте. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. После «Спартака», с которым немецкий тренер выигрывал серебряные медали, Тедеско потом работал в Лейпциге, возглавлял сборную Бельгии и турецкий «Фенербахче». Футболисты, выступавшие в российской премьер-лиге, Абазбек Файзулаев и Астон Урунов, вошли в окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира. Файзулаев выступал за ЦСКА, а Урунов играл за московский «Спартак». Узбекистан на Мундиале попал в группу вместе с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. Самая титулованная гандболистка чемпионата России, которая 11 лет выступала за Ростов-Дон, Ксения Макеева, после только что выигранной золотой медали российского первенства, переходит в румынский «Корона Брашов». Этот клуб стал бронзовым призером чемпионата, который недавно завершился. Что касается Макеевой, то она чемпионка мира, вице-чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады и 12-кратная чемпионка России. Это далеко не все титулы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак – лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Елак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Несмотря на санкции, сложности с логистикой и трудности в международных расчетах, большинство европейских компаний, которые остались в России, не планируют уходить с российского рынка. Это подтверждает опрос Российско-германской внешнеторговой палаты. Хотя многие ожидают ухудшения экономической ситуации в России во второй половине года, инвесторы, которые остались в стране, видят потенциал для роста в секторах IT, агропромышленного комплекса и энергетики. Иностранные менеджеры не хотят уступать свою долю на российском рынке, особенно китайским компаниям. В опросе внешнеторговой палаты приняли участие 265 компаний. Основную часть респондентов составили немецкие компании. Это 63%, а 25% – это компании с российским капиталом, которые являются членами палаты. Все остальные – представители Австрии, Швейцарии и других стран ЕС. Среди участников опроса были как микро- и малые предприятия с годовым оборотом до 10 миллионов евро, так и крупные компании с оборотом свыше 50 миллионов. Как показал опрос, 65% респондентов немецкого происхождения считают, что Германия должна как можно скорее возобновить закупку российских нефти и газа. При этом 31% опрошенных считает, что это возможно только после завершения конфликта с Украиной.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, России необходима планово-капиталистическая модель образования, то есть за образование обязательно кто-то должен платить, объяснил Мединский. Если обучение в вузе оплачивает предприятие, то оно в будущем является работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах, добавил он. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И в завершении выпуска коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея. По их данным, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего предположительно в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине 18 века. В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Карабудах Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Надзорные ведомства будут все активнее использовать дроны для контроля. Это может затронуть самые разные сферы нашей жизни. Как именно это будет работать и можно ли назначать штрафы и другие наказания на основе данных с беспилотников? Обсудим, действительно ли ООН оказалась на грани банкротства. Если да, то почему это произошло и кто в этом виноват? Ну и, конечно, поговорим о рубле. Какие действия Минфина могут повлиять на курс валют уже в ближайшие дни? Итак, контроль и дроны. Как пишет «Коммерсант», в правительстве вовсю прорабатывают массовое использование беспилотников самыми разными ведомствами. Использование, разумеется, для проверок. Причем задача сразу очень амбициозная. Уже в этом году провести с помощью дронов не меньше 10% всех проверок и профилактических визитов. Ну, то есть сразу с места в карьер или в воздух. Координировать весь процесс будет специальная межведомственная рабочая группа. С этим как бы уже определились. А вот главный вопрос, который ей сразу же предстоит решить, такой. А можно ли вообще выписывать штрафы и другие наказания, опираясь только на данные с дронов, без живого инспектора на месте? Сейчас дроны для проверок активно используют, по сути, только две службы. Это Росреестр и Россельхознадзор. На них приходится около 95% всех таких мероприятий. Ну и они, разумеется, ищут нарушения только по своей специальности. Речь про самозахваты земли, незаконные свалки и нецелевое использование участков. Кстати, мы об этом поговорим через минуту. СМИ пишут о каких-то массовых изъятиях участков вот именно по этой причине. Нарушение норм содержания скота и очаги болезни на полях также с помощью дронов ищут очень активно. Точное число БПЛА на службы у ведомств пока считают, но известно, что только у Росреестра их около 180. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняют все это очень просто. Дрон позволяет инспектору за короткое время облететь огромную и труднодоступную территорию. Нормативка уже есть. Теперь дело во всех смыслах за техникой, обучением операторов и, конечно, настройкой правил. По дорожной карте правительства до конца июня сразу 7 ведомств. Это Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз и Росреестр должны закрепить за собой право на дроновый контроль и составить список нарушений, которые можно выявлять с воздуха. По идее, если смотреть на сроки, они уже должны были это сделать, но вот каких-то публикаций об этом мы пока не нашли. Однако главный вопрос все еще остается без ответа. А вот данных с беспилотников достаточно для штрафа или все же нужен еще и человек-инспектор? И сценариев тут пока три. Первый, самый приоритетный. Дрон находит признаки нарушения, ну а затем уже инспектор едет на место проверять все лично. Второй сценарий такой. Данных с беспилотников уже достаточно, чтобы выдать предписание устранить нарушение, то есть пока без штрафа, только предупреждение. Ну и есть третий сценарий, технически самый сложный. Штраф прилетает автоматически только по материалам с беспилотника, без всяких выездов человека на место. Как пишут СМИ, вот этот вариант сейчас пока только прорабатывают. Коммерсант, ссылаясь на источник, утверждает, что для запуска такой схемы придется дорабатывать и законы, и сами дроны, и алгоритмы искусственного интеллекта. И, кстати, еще в прошлом году Росреестр уже предлагал внести в административный кодекс поправки, позволяющие ведомству самостоятельно возбуждать дела по земельным нарушениям только лишь на основе данных с дронов и авиации, и из космоса. То есть без контактов с владельцами участков. Вообще, конечно, использование дронов в таких задачах история довольно логичная, учитывая развитие этого рынка. Однако не все так гладко. Эксперты Центра стратегических разработок напоминают о некоторых проблемах, и вот лишь часть из них. Согласовать полет – процесс долгий, зон ограничений много, а нормальных обученных операторов мало. Хотя, судя по всему, дроны уже вовсю работают и помогают собирать штрафы. Во всяком случае, это могло бы объяснить свежую статистику по изъятым участкам в Подмосковье. С начала года и по апрель в Московской области у собственников изъяли 12 участков сельхозземли. Звучит не очень масштабно, скажете вы. Как бы да, но... Вот только их суммарная площадь всех этих земельных участков почти 500 гектаров. И речь про земли в Клину, Шатуре, Богородском и Орехо-Зуевском округах. И причина одна. Эти территории годами не обрабатывали. Все заросло сорняками, молодыми деревьями. Ну и вот суд встал на сторону государства. Землю забрали, выставили на торги. Ушла она больше, чем за 900 миллионов рублей. Но речь, видимо, все же не об участках в СНТ, а о земле под какие-то работы. Хотя и про небольшие участки в СНТ уже появлялись пугающие. пугающие новости, мол, 100 тысяч россиян в зоне риска изъятия участков за неухоженность. Росреестр недавно опроверг эти новости, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали информацию о тысячах предупреждений, выписанных дачников. Но, если что, это вообще-то первый этап на пути к изъятию. Сперва идет как раз предупреждение, потом повторная проверка, потом штраф и уже затем иск на изъятие. В общем, этот дачный сезон, видимо, действительно многих заставит потрудиться на благоустройство своих соток. Так что дачники и фермеры, не расслабляемся. Хотя что мы там вон в ООН очень сильно напряглись, а все потому, что Организации Объединенных Наций не хватает денег. Да, как пишет Wall Street Journal, ООН оказалась на грани настоящего финансового коллапса и даже банкротства. А причина в том, что кто-то не скинулся. США и Китай, на которых вместе приходится около 42% базового финансирования организации, начали затягивать с выплатами. Долг Вашингтона составил уже больше 4 миллиардов долларов. Задолженность Пекина поскромнее, около 500 миллионов. Ну, то есть, все равно суммы это немалые. И генсек ООН Антонио Гутерреш уже не стесняется в выражениях и говорит, что организация участвует в гонке за банкротством, а финансовый крах вполне реальная перспектива. По некоторым прогнозам, деньги у организации, основанной больше 80 лет назад, уже к середине августа этого года попросту закончатся. Интересно, что как раз к этому моменту запустится процесс выбора преемника самого Гутерреша, то есть по итогу преемник может в придачу к креслу генсека получить и пустой кошелек с долгами. Ну, как бы так себе наследство. Поэтому, чтобы хоть как-то держаться на плаву, вон пошли на жесткую экономию. Офисы закрывают, и секретариаты сократили около 3000 человек, и это рекорд. Рекордные увольнения. Переводчикам урезали часы, а в зданиях даже отключили эскалаторы. Миротворцев из горячих точек в Африке выводят быстрее запланированно, расходы на миссии нещадно режут. И причем деньги задерживают даже беднейшим странам – Непалу и Бангладеш, которые вот как раз поставляют людей для миротворческих операций. Администрация США при этом как бы намекает, что деньги дать могут, но нужно еще больше экономить. Вашингтон уже вышел из десятка программ и учреждений ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это борьбой с расточительными расходами. Китай, правда, ведет себя немножечко хитрее, платежи он тоже задерживает, но при этом называет себя де-факто крупнейшим донором и главным защитником организации. Правда, во время недавнего визита главы МИД Ван И в штаб-квартиру ООН, Пекин все-таки перевел организации почти 850 миллионов долларов. Причем самое интересное в том, что ООН практически не может выкрутиться из этой ситуации самостоятельно. Ну, посудите сами. Брать кредиты ей нельзя. Свободно увольнять сотрудников и перекраивать структуру тоже. А на зарплаты при этом уходит около 70% всех расходов. Ну и мало того, по уставу организация обязана возвращать государствам неизрасходованные за год деньги, которые они скидывали на нужды. Поэтому в 26-м придется отдать почти 300 миллионов долларов. Сам Гутерреш называет эту практику кавкианским циклом, который не преодолеть без серьезной реформы финансовой модели. Ну и в общем, на 9-м десятилетии существования ООН призывы реформировать ее звучат уже со всех сторон. Об этом говорят Россия, США, Китай и даже руководство самой организации. Правда, под реформами каждая сторона имеет в виду что-то свое. Так что интересно, чем все это закончится. Будем дальше следить за ситуацией. Ну и к самой теме. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, параметры этого года будут пересматривать. Причина – это изменение макроэкономических условий, необходимость концентрировать ресурсы страны на приоритетных направлениях. С 2019 года расходы федерального бюджета выросли почти на 3,5 процентных пункта ВВП, то есть с 16 с лишним до 20% в этом году, а если вот посчитать в деньгах, то рост составил больше, чем в 2 раза. И с этим, видимо, надо что-то делать. А вот что именно, думаю, мы с вами скоро узнаем. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои портфели и нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут права самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируются убеждения, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навыка у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете по сути себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. В детское убеждение он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самое сложное. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Mm-hmm. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей. Не все из них были умные. То есть для успеха ум не так важен, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичны. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира, ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко. Либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность. Значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельства, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик. Запой, депрессия и так далее. А второе – ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль – а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма количества своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности. И он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: станет 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане намерены восстановить все 130 школ и других образовательных учреждений, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. На капремонт 29 объектов будут выделены средства из федерального бюджета. Оставшиеся 94 учреждения восстановят за счет республиканских финансов. На проспекте Гамидова и улице Гагарина в Махачкале началось плановое обновление дорожной разметки. Работы выполняют сотрудники городского учреждения «Центр организации дорожного движения». Специалисты обновляют пешеходные переходы, наносят осевые разделительные линии и обозначают места для остановки общественного транспорта. Официальные аккаунты Telegram не отображаются, как был недавно, и не позволяют добавить их в контакты или заблокировать. В МВД предупредили о схеме мошенников, которые через фейковые уведомления о удалении аккаунта убеждают пользователей передать им код авторизации. Жертвы переходят по ссылкам, введенным злоумышленниками, и теряют доступ к своим аккаунтам. Российские предприятия способны выпускать 15 тысяч дронов в день. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что в 2023 году аналогичное количество беспилотников производилось за месяц. Мантуров также подчеркнул важность технологического суверенитета, так как существует угроза зависимости от западного оборудования, которое может быть отключено дистанционно. Малый и средний бизнес в России столкнулся с трудностями из-за налогов и расходов. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на опору России. Половина предприятий не смогли компенсировать возросшие издержки за счет повышения цен, так как спрос на их продукцию снижается. Более 80% респондентов отметили, что налоговая нагрузка для них чрезмерна, а 92% заявили об ухудшении своего положения за последние 3 месяца. Wildberries планирует запустить собственный мессенджер и рассматривает возможность его экспорта на международные рынки. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМФ сообщила основательница компании Татьяна Ким. Она также отметила, что у компании уже есть платформа для видеошоппинга под названием Vibes, где также функционирует упрощенная версия мессенджера. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организации детского отдыха. При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета 150 тысяч рублей в течение календарного года проектом не увеличивается.
0: Расти большой.
1: В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца текущего года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла почти на 5,5% и составила 3 миллиона 290 тысяч рублей. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. Средняя цена растет из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов.
0: Закрома Родины.
1: Маркировка кофе и цикория стартовала в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикория, сообщили в Центре. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак», добавили там. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Общероссийская организация «Опора России», защищающая интересы малого и среднего предпринимательства, попросила приостановить дальнейшее снижение годового порога дохода для плательщиков НДС и провести анализ уже введенных изменений. Предложение озвучил глава организации Александр Калинин. Он отметил, что письма с соответствующими рекомендациями были направлены президенту и главе правительства. Калинин предложил оставить текущий порог в 20 миллионов рублей, но выразил желание вернуться к показателям прошлого года, когда НДС применялся при обороте в 60 миллионов. Он также подчеркнул, что нынешняя налоговая нагрузка на микропредприятия слишком высока. В качестве примера он привел Китай, где НДС взимается при обороте около 11 миллионов рублей, но налоговая ставка составляет всего 1%. В Китае отсутствует упрощенная система налогообложения, а налог на прибыль для малых компаний составляет около 5%. Калинин отметил, что в России предприниматели могут платить 6% по упрощенной системе налогообложения и дополнительно 5% НДС, что в сумме составляет 11% от оборота. В то же время крупные компании с учетом вычетов и отраслевых льгот платят налог в размере 7-9%. По мнению Калинина, такая ситуация вынуждает бизнес искать обходные пути и прибегать к серым схемам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарий считает, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. К дальнейшему эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры, сказал Никитин. И в завершении выпуска. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург. Такие планы есть почти у 17% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений занимает Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следует Нижний Новгород 6,4% и Казань 6,3%. Главным открытием текущего сезона аналитики назвали Эстосадок, курорт Красная Поляна, куда планируют отправиться 4% туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Наступил июнь, сакральный месяц для российской экономики. Раньше сакральным был август, но тогда не было Петербургского экономического форума. А теперь форум есть, и перед ним положено, как раньше на флоте перед сражением, переодевать экономику во все чистое. Посему можно предположить, что статистика по инфляции и динамике ВВП по итогам мая будет достаточно бодрой. Тем не менее, проблемы экономики по-прежнему и констатируются, и обсуждаются. И даже время от времени предлагаются разные способы выхода из оных проблем. Например, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь напомнил о своем предложении вернуть НДС с нынешних 22% до прежних 20%, а также отменить налоговые льготы для экспортеров сырья и, наоборот, обложить их налогом на сверхприбыль. По его словам, только за один месяц это давало бы казне сумму, сопоставимую с годовым бюджетом некоторых российских регионов. По части налоговых преференций сюжет с дискуссией между главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову компании «Северсталь» получил продолжение. Узнав, что «Северсталь» получает из вологодской казны возврат ранее уплаченных налогов, Матвиенко предложила Мордашову подумать о родной для «Северстали» области и вернуть активы из офшоров. На что «Северсталь» ответила, что никаких активов в никаких офшорах и в помине нет. Матвиенко отвечать не стала и дала официальное поручение разобраться с налоговыми платежами «Северстали». Остается запастись попкорном и наблюдать, каким советом или аргументом теперь ответит главе Совета Федерации пресс-служба «Северстали». Предложениями способов лечения проблем российской экономики выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как сообщает «Коммерсант», он назвал 4 меры, которые, на его взгляд, могут решить эти проблемы. Первая мера звучит очень расплывчато – не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать отечественные чиновники всегда согласны. Другое дело, что представления о том, что такое пережать, очень разные у тех, кто жмет, и у тех, кого выжимают. Вторая шокинская мера – решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством. Решать его предлагается в знакомой стилистике – расшивать цепочки неплатежей. Их расшивали все 90-е, потом расшивали во время кризиса 2008 года. Как говорила моя бабушка, шей де пари не будет пустой поры. Третья мера – программы по росту производительности труда, автоматизации и роботизации предприятий. Тут все традиционно за, и на грядущем Петербургском экономическом форуме наверняка будут об этом говорить обильно и охотно. Новейшая российская традиция. Все поддерживают повышение производительности труда, а потом перекрывают дороги из-за форума в Петербурге или велопробега в Москве. Потому что форум никак нельзя провести где-нибудь за пределами крупного города, а велопробег никто не станет организовывать где-нибудь на велотреке в Крылатском. Поэтому производительность труда стоит в пробках и ждет, когда ей удастся как-нибудь бочком проскользнуть на свое рабочее место. Впрочем, Шохин говорил, конечно, не об этом, а о том, что производительность не повышается без модернизации. А чтобы крупный бизнес что-то модернизировал, надо же какие-то налоговые преференции ему дать. Потому что с какой стати он будет модернизировать принадлежащее ему производство за свой счет? Для этого есть государство. Четвертая мера в публикации «Коммерсанта» вообще никак не обозначена, как нищие. Но это не страшно, потому что при нынешней производительности большинство умеет считать только до 3. И вообще, предлагать 4 варианта вместо традиционных 3 – это не в российской традиции.
2: Налево пойдешь – богатым будешь, направо пойдешь – женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет.
1: Александр Шохин в эти дни опять напомнил, что слишком крепкий рубль мешает как развитию российской экономики, так и государственному бюджету. По его словам, укрепление курса по отношению к доллару на 1 рубль обходится бюджету в недополученные 100 миллиардов рублей ежемесячно. О судьбах рубля много споров, но курс остается крепким, даже крепче наиболее позитивных прогнозов, которые звучали весной. Еще одно мнение об экономике высказал в интервью газете «Континент Сибирь» депутат Госдумы от КПРФ Ринат Сулейманов. По его словам, совершенно очевидно, что экономика, цитирую, «не выдержит длительного продолжения специальной военной операции». Сулейманов напомнил, что официально 40% расходов федерального бюджета – это оборона и безопасность. Поэтому о развитии, инвестициях, капиталовложениях говорить не приходится. Однако, по словам депутата, простое сокращение оборонных расходов в бюджете тоже не панацея от всех проблем, поскольку встанут вопросы о том, что делать с работниками оборонных предприятий и с контрактниками армии. Цитата. «Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет». При этом военная операция хотя бы стала фактором уменьшения проблем в российской системе исполнения наказаний. Как сообщил руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, число заключенных и арестованных в тюрьмах и СИЗО сейчас сократилось до минимума за последнюю четверть века – до 282 тысяч человек. По словам Гостева, на уменьшение числа зэков определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в вооруженные силы, а также практика назначения принудительных работ вместо тюремного заключения. Недавно, кстати, был опубликован рейтинг клиентоцентричности, то есть фактически клиентоориентированности государственных учреждений страны. И на четвертом месте в этом рейтинге оказались как раз российские тюрьмы. Их обгоняют только Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Остальные 58 государственных ведомств заняли строчки ниже.
3: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
1: Россияне, судя по статистике и социологическим опросам, оценивают положение дел в экономике куда менее весело и разнообразно, чем чиновники и капитаны бизнеса. Опросы, регулярно проводимые по заказу Центробанка фондом «Общественное мнение», показывают рост экономических тревог жителей страны. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает в своем последнем докладе, что реально располагаемые доходы россиян начали сокращаться. Хотя ЦМАКП не исключает, что по итогам второго квартала они снова пойдут в рост. Тем не менее, россияне массово, можно даже сказать со свистом, переходят в режим экономии. Об этом уже говорили результаты исследования Сбербанка, Центробанка и некоторых маркетинговых компаний. Теперь эту же тенденцию подтверждает совместное исследование Высшей школы экономики и дискаунтера Чижик. По данным этого исследования, более рачительно тратить деньги стали более 40% покупателей обычных магазинов и более 28% клиентов онлайн-торговли. Доля экономящих на потреблении выросла во всех возрастных категориях – от пенсионеров и до молодежи. Совет, где молодежи можно найти лучшую жизнь, дала на днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала молодых россиян переезжать в села, которые, по ее словам, стали территориями больших возможностей и местом для самореализации и карьеры. Поэтому спикер Сената считает переселение в сельскую местность, цитирую, «наиболее мудрым выбором жизненного сценария». Полагаю, при определенных теоретических условиях молодежь с этими доводами могла бы согласиться.
4: Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Простоквашино.
1: Несмотря на перспективы самореализации карьеры в сельской местности, сейчас сельское хозяйство тоже оказалось перед новыми вызовами. Эксперты аграрии считают, что из-за неровной весенней погоды может случиться сокращение урожая. Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шел снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье, сказал «Известиям» фермер из Воронежа Никита Токмаков. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников поведал о проблемах с посадкой картофеля. Погода, впрочем, может исправиться и наверстать упущенное. Куда более серьезным выглядит продолжающееся уже не первый год сокращение спроса на аграрную технику. В Росспецмаши заявили, что спрос в первом квартале этого года снизился почти на 16%, а производство почти на 37%, поскольку склады забиты невыкупленными машинами. А покупать их аграриям мешает низкая рентабельность бизнеса и высокие ставки по кредитам. Рентабельность, по идее, должна заметно расти у рыбопромышленников. Цены на рыбу и морепродукты выросли от 10 до 40%. Однако производство рыбной продукции в России в этом году может сократиться на 6%, с учетом, что последние два года объемы уже были меньше, чем в 2023 году. Несмотря на рост цен, рыбопромышленникам по-прежнему сподручнее продавать рыбу на экспорт. Как отметил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, в России наблюдается нехватка практически по всем позициям морепродуктов. поскольку значительная часть улова уходит на экспорт. Продукция из Мурманска идет в Европу, а с Тихоокеанского побережья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. И все это, несмотря на уже сопоставимые цены на внешних и внутреннем рынке. Но дело может быть не в ценах, а в бюрократии. Как неофициально поведал владелец одной рыбной компании, у меня траулер на разгрузке в иностранном порту стоит сутки, а в российском – до недели, поскольку на берегу нас ждут уже всевозможные контролеры из десятка разных ведомств. Так что, чтобы не встречаться с этой контрольной братьей, рыбопромышленникам даже высокие закупочные цены в России не в радость.
5: Бог с тобою, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо.
1: Однако недавний доклад вице-премьера Дмитрия Патрушева, курирующего сельское хозяйство, президенту России Владимиру Путину, был довольно оптимистичен. Более того, его можно назвать почти победным. По докладу Патрушева, общая площадь сева в России в этом году составила 83 миллиона гектаров. 97% посевов, несмотря на превратности погоды, взошли в хорошем состоянии. Доля отечественной продукции в семенном фонде достигла 70%. В лесном хозяйстве за ближайший год будет высажено более 1 миллиона гектаров новых лесов. Вредные выбросы промышленных предприятий сократятся на 20%. Но цифры оказались на втором плане, поскольку вице-премьер, обращаясь к президенту, назвал его «паллайчем». Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было, никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет. Может, переволновался, может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился. Что-то ведь он имел в виду. «Да, я презентацию подготовил», – продолжил Дмитрий Патрушев. «Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке». Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. «На себя надежды уже не было». Конец цитаты. Что до сельского хозяйства, то у него еще с начала года наметился перебор по гречке, а из минусов Россия увеличивает закупки яблок в других странах. И отдельно по части продовольствия остро стоит проблема названия, ведь не только вице-премьеру президентов переименовывать. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович внес актуальное предложение – переименовать гамбургеры. Варианты новых названий – «кокошник» или «котлетник». Маленкович пояснил, что, цитирую по публикации «Комсомольской правды», «американская культура быстрой еды вреда для здоровья россиян и чужда им». Он подчеркнул необходимость постепенного, но решительного импортозамещения в этой сфере. Конец цитаты. Стало быть, если гамбургер перестать называть гамбургером и назвать котлетником, то культура быстрой еды перестанет быть чуждой и вредной, а станет родной и полезной. Смекнули россияне в кокошниках и вспомнили, как отец Гаранфло в романе Дюма в пост нарек курицу карпом и сожрал его к вящей славе Римско-апостольской церкви. Соответственно, по той же логике избавления от чуждых слов, хот-дог можно переименовать в сардельник или сосисник, суши – в сыроежку. Оценив перспективы такой эволюции, трудно не согласиться, что исконно русские наименования звучат намного лучше и питательней, нежели всякие гамбургеры.
6: Сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургской.
1: Еще одно интересное предложение озвучил философ Александр Дугин, и оно как раз позволяет поставить точку в многочисленных мытарствах и дискуссиях по поводу ограничений в интернете. Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету порциями, но с условием хорошего поведения. Буквальная цитата: «Интернетом надо научиться пользоваться, до него надо дорасти, его надо заслужить». А без интернета россияне смогут не терять собственную идентичность и жить реальной жизнью. Плюс Дугин считает, что нужно учитывать сезонность. Зимой доступ к интернету давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома. А весной и летом, соответственно, можно и совсем отключать, чтобы россияне больше жили реальной жизнью на лоне природы, так сказать. Опять цитата. «Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек». Тут у среднего россиянина открываются определенные перспективы.
7: Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка. Сколько лет я нес бремя чужой жизни, притворялся лосем. Больше лгать не могу!
8: Он сошел с ума, тащите носилки.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
10: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
12: Лучший сок душистых яблок.
13: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
14: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
15: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
16: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
17: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
18: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
19: Персик слаще из нектаров,
20: абрикос еще вкусней.
21: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
22: Слива с яблоком вкусней.
23: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
24: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
10: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды, когда Стив Джобс был еще мальчишкой, его отчим Пол Джобс попросил его покрасить забор вокруг дома. Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидит внутреннюю часть корпуса», — возразили ему сотрудники. «Мы увидим», — ответил Стив. И когда команда инженеров закончила работу над компьютером, и Стив увидел Макинтош, на его глазах появились слезы. Это было настоящее произведение искусства. И тогда он сказал: «Я хочу, чтобы вы добавили один элемент на внутреннюю часть корпуса. Гравировку с вашими именами». «Почему, Стив?» – спросил кто-то из тех, кто работал над проектом. «Потому что настоящие художники подписывают свои работы». Так на внутренней части Макинтоша появились имена создателей, и Apple начала революцию в мире компьютеров. И во главе этой революции был выдающийся лидер, человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией – Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, который придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное – двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление – это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: 11 июня министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов посетит с выездным приемом граждан отделение МВД в Ботлихском районе. Мероприятие пройдет в селе Ботлих по адресу имама Шамиля, дом 54. Запись на прием открыта до 5 июня. Жителям района и прилегающих территорий советуют заранее записаться на встречу. В Дербенте установили адресные таблички с историческими названиями улиц. Об этом сообщил руководитель отдела культурного наследия Управления архитектуры города Тимур Гарунов. На табличках указаны названия, которые использовались для обозначения улиц в разные эпохи истории города. Теперь жители и гости Дербента смогут узнать, как именовались привычные маршруты в прошлом веке. Министр просвещения Сергей Кравцов побывал в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале и подчеркнул его значение для формирования патриотизма у учащихся. В этом году в парке открылась новая экспозиция «Поколение героев», которую уже посетили более 4000 человек. В прошлом году парк принял свыше 139 тысяч посетителей. В Москве и Московской области начали ограничивать продажу бензина. На заправках сети ОРТК установили лимит в 60 литров на одного покупателя. Представители Роснефти и Татнефти заявили, что в зависимости от обстоятельств ограничения могут быть введены на отдельных станциях. Ранее в других регионах также установили ограничения на объем бензина в одни руки. Начальнику может грозить штраф в размере 70 тысяч рублей за звонки сотруднику во время его отпуска. Об этом предупредили юристы. Отмечается, что привлечение работника к выполнению служебных обязанностей в этот период расценивается как правонарушение. Это касается не только вызова в офис, но и дистанционных форм взаимодействия, таких как СМС, телефонные звонки и подписание документов. Айзанат Муртазаева успешно выступила на международном турнире по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов» в Минске, завоевав золотые медали как в личных, так и в командных соревнованиях. В четвертьфинале спортсменка из Дагестана одержала победу над Софией Барсуковой. В полуфинале она сразилась с Кристиной Ясинской. В финале встретилась с Лилианой Черчесовой и вышла победителем. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Третьей ракетке мира Александру Звереву из Германии никак не удается выиграть Ролан Гаррос. В этот раз он близок к этому. Зверев в трех партиях обыграл испанца Рафаэля Ходера и в пятый раз вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции. Однажды Александр добирался до финала, но тогда, в 2024 году, он в пятисетовом матче уступил Карлосу Алькарасу. Вице-чемпион мира француз Ибраима Канате бесплатно переходит в Реал. Королевский клуб подпишет с футболистом контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. При этом мадридцы не намерены ограничиваться одним усилением центра обороны. В клубе рассчитывают подписать как минимум 2 или 3 новых защитников в ближайшее трансферное окно. Кстати, рыночная стоимость Канате – 50 миллионов евро. Уже 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, и мячи, которые будут использовать во время матчей, необходимо будет заряжать перед игрой, поскольку у них установлен датчик движения. Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других подобных случаях. На последнем чемпионате мира в Катаре также использовался высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки, однако, в отличие от мирового первенства 4 года назад, в этот раз датчик встроен в боковую часть мяча, а не в его центр. А английский Манчестер Сити стал клубом с наибольшим количеством вызванных игроков на этот чемпионат мира. Из состава горожан в турнире примут участие 19 футболистов, представляющих 12 сборных. На втором месте Бавария. Из немецкой команды на Мундиале выступят 18 игроков, которые будут играть за 10 сборных. И замыкают тройку лондонский Арсенал. 16 игроков и тоже 10 национальных сборных. 11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клеба был удостоен премии «Марка Легенд». Эта награда вручается величайшим спортсменам и проводится она под эгидой испанской газеты «Марка». Клеба стал вторым спортсменом из зимних видов спорта, который был удостоен этой награды. До него эту награду получил лишь итальянский горнолыжник Альберто Томба. И теперь норвежец Клеба в одном ряду с Майклом Джорданом, Пеле, Мохаммедом Али и многими другими, кому была вручена эта премия. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гуднипского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуднип. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мегеп, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Минстроя, согласно которому с июля по декабрь этого года стоимость квадратного метра жилья в России вырастет на 6% и составит 123 700 рублей. Документ также определяет среднерыночные показатели для регионов на третий квартал. До вступления приказа в силу он должен пройти антикоррупционную проверку. Наибольший рост норматива ожидается в Московской области на 19% по сравнению со вторым кварталом, что приведет к стоимости квадратного метра в 208 тысяч рублей. Второе место по темпам роста занимает Сахалинская область, на третьем месте Москва. На противоположном конце списка находится Ингушетия с минимальным ростом в 1% до 61 тысячи рублей. В Тамбовской области и в Дагестане норматив, напротив, снизится на 3% и составит 76 и 78,5 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Установленные Минстроем данные используются для расчета социальных выплат в рамках государственных программ, а также для приобретения жилья при переселении граждан из аварийных домов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом России. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что общее количество нерабочих дней в 2027 году составит 118, столько же, сколько предусмотрено и в 2026. Для формирования графика выходных предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22. С учетом этих переносов россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. И в завершении выпуска: третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает Афиша Дейли со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино». Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки, его родителей, дедушки и старшего брата. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Надзорные ведомства будут все активнее использовать дроны для контроля. Это может затронуть самые разные сферы нашей жизни. Как именно это будет работать и можно ли назначать штрафы и другие наказания на основе данных с беспилотников? Обсудим, действительно ли ООН оказалась на грани банкротства. Если да, то почему это произошло и кто в этом виноват? Ну и, конечно, поговорим о рубле. Какие действия Минфина могут повлиять на курс валют уже в ближайшие дни? Итак, контроль и дроны. Как пишет «Коммерсант», в правительстве вовсю прорабатывают массовое использование беспилотников самыми разными ведомствами. Использование, разумеется, для проверок. Причем задача сразу очень амбициозная. Уже в этом году провести с помощью дронов не меньше 10% всех проверок и профилактических визитов. Ну, то есть сразу с места в карьер или в воздух. Координировать весь процесс будет специальная межведомственная рабочая группа. С этим как бы уже определились. А вот главный вопрос, который ей сразу же предстоит решить, такой. А можно ли вообще выписывать штрафы и другие наказания, опираясь только на данные с дронов, без живого инспектора на месте? Сейчас дроны для проверок активно используют, по сути, только две службы. Это Росреестр и Россельхознадзор. На них приходится около 95% всех таких мероприятий. Ну и они, разумеется, ищут нарушения только по своей специальности. Речь про самозахваты земли, незаконные свалки и нецелевое использование участков. Кстати, мы об этом поговорим через минуту. СМИ пишут о каких-то массовых изъятиях участков вот именно по этой причине. Нарушения норм содержания скота и очаги болезни на полях также с помощью дронов ищут очень активно. Точное число БПЛА на службы у ведомств пока считают, но известно, что только у Росреестра их около 180. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняют все это очень просто. Дрон позволяет инспектору за короткое время облететь огромную и труднодоступную территорию. Нормативка уже есть. Теперь дело во всех смыслах за техникой, обучением операторов и, конечно, настройкой правил. По дорожной карте правительства до конца июня сразу 7 ведомств. Это Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз и Росреестр должны закрепить за собой право на дроновый контроль и составить список нарушений, которые можно выявлять с воздуха. По идее, если смотреть на сроки, они уже должны были это сделать, но вот каких-то публикаций об этом мы пока не нашли. Однако главный вопрос все еще остается без ответа. А вот данных с беспилотников достаточно для штрафа или все же нужен еще и человек-инспектор? И сценариев тут пока три. Первый, самый приоритетный. Дрон находит признаки нарушения, ну а затем уже инспектор едет на место проверять все лично. Второй сценарий такой. Данных с беспилотников уже достаточно, чтобы выдать предписание устранить нарушение, то есть пока без штрафа, только предупреждение. Ну и есть третий сценарий, технически самый сложный. Штраф прилетает автоматически только по материалам с беспилотника, без всяких выездов человека на место. Как пишут СМИ, вот этот вариант сейчас пока только прорабатывают. Коммерсант, ссылаясь на источник, утверждает, что для запуска такой схемы придется дорабатывать и законы, и сами дроны, и алгоритмы искусственного интеллекта. И, кстати, еще в прошлом году Росреестр уже предлагал внести в административный кодекс поправки, позволяющие ведомству самостоятельно возбуждать дела по земельным нарушениям только лишь на основе данных с дронов и авиации, и из космоса. То есть без контактов с владельцами участков. Вообще, конечно, использование дронов в таких задачах история довольно логичная, учитывая развитие этого рынка. Однако не все так гладко. Эксперты Центра стратегических разработок напоминают о некоторых проблемах и вот лишь часть из них. Согласовать полет – процесс долгий, зон ограничений много, а нормальных обученных операторов мало. Хотя, судя по всему, дроны уже вовсю работают и помогают собирать штрафы. Во всяком случае, это могло бы объяснить свежую статистику по изъятым участкам в Подмосковье. С начала года и по апрель в Московской области у собственников изъяли 12 участков сельхозземли. Звучит не очень масштабно, скажете вы. Как бы да, но Вот только их суммарная площадь всех этих земельных участков почти 500 гектаров. И речь про земли в Клину, Шатуре, Богородском и Орехо-Зуевском округах. И причина одна. Эти территории годами не обрабатывали. Все заросло сорняками, молодыми деревьями. Ну и вот суд встал на сторону государства. Землю забрали, выставили на торги. Ушла она больше, чем за 900 миллионов рублей. Но речь, видимо, все же не об участках в СНТ, а о земле под какие-то работы. Хотя и про небольшие участки в СНТ уже появлялись пугающие новости, мол, 100 тысяч россиян в зоне риска изъятия участков за неухоженность. Росреестр недавно опроверг эти новости, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали информацию о тысячах предупреждений, выписанных дачников. Но, если что, это вообще-то первый этап на пути к изъятию. Сперва идет как раз предупреждение, потом повторная проверка, потом штраф и уже затем иск на изъятие. В общем, этот дачный сезон, видимо, действительно многих заставит потрудиться на благоустройство своих соток. Так что, дачники и фермеры, не расслабляемся. Хотя что мы там вон в ООН очень сильно напряглись, а все потому, что Организации Объединенных Наций не хватает денег. Да, как пишет Wall Street Journal, ООН оказалась на грани настоящего финансового коллапса и даже банкротства. А причина в том, что кто-то не скинулся. США и Китай, на которых вместе приходится около 42% базового финансирования организации, начали затягивать с выплатами. Долг Вашингтона составил уже больше 4 миллиардов долларов. Задолженность Пекина поскромнее, около 500 миллионов. Ну, то есть, все равно суммы это немалые. И генсек ООН Антонио Гутерреш уже не стесняется в выражениях и говорит, что организация участвует в гонке за банкротством, а финансовый крах – вполне реальная перспектива. По некоторым прогнозам, деньги у организации, основанные больше 80 лет назад, уже к середине августа этого года попросту закончатся. Интересно, что как раз к этому моменту запустится процесс выбора преемника самого Гутерреша. То есть, по итогу, преемник может в придачу к креслу генсека получить и пустой кошелек с долгами. Ну, как бы так себе наследство. Поэтому, чтобы хоть как-то держаться на плаву, вон пошли на жесткую экономию. Офисы закрывают, и секретариаты сократили около 3000 человек, и это рекордные увольнения. Переводчикам урезали часы, а в зданиях даже отключили эскалаторы. Миротворцев из горячих точек в Африке выводят быстрее запланированно, расходы на миссии нещадно режут, и причем деньги задерживают даже беднейшим странам – Непалу и Бангладеш, которые вот как раз поставляют людей для миротворческих операций. Администрация США при этом как бы намекает, что деньги дать могут, но нужно еще больше экономить. Вашингтон уже вышел из десятка программ и учреждений ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это борьбой с расточительными расходами. Китай, правда, ведет себя немножечко хитрее. Платежи он тоже задерживает, но при этом называет себя де-факто крупнейшим донором и главным защитником организации. Правда, во время недавнего визита главы МИД Ван И в штаб-квартиру ООН, Пекин все-таки перевел организации почти 850 миллионов долларов. Причем самое интересное в том, что ООН практически не может выкрутиться из этой ситуации самостоятельно. Ну, посудите сами. Брать кредиты ей нельзя. Свободно увольнять сотрудников и перекраивать структуру тоже. А на зарплаты при этом уходит около 70% всех расходов. Ну и мало того, по уставу организация обязана возвращать государствам неизрасходованные за год деньги, которые они скидывали на нужды. Поэтому в 26-м придется отдать почти 300 миллионов долларов. Сам Гутерреш называет эту практику кавкианским циклом, который не преодолеть без серьезной реформы финансовой модели. Ну и в общем, на 9-м десятилетии существования ООН призывы реформировать ее звучат уже со всех сторон. Об этом говорят Россия, США, Китай и даже руководство самой организации. Правда, под реформами каждая сторона имеет в виду что-то свое. Так что интересно, чем все это закончится. Будем и дальше следить за ситуацией. Ну и к самой теме. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, параметры этого года будут пересматривать. Причина – это изменение макроэкономических условий, необходимость концентрировать ресурсы страны на приоритетных направлениях. С 2019 года расходы федерального бюджета выросли почти на 3,5 процентных пункта ВВП, то есть с 16 с лишним до 20% в этом году, а если вот посчитать в деньгах, то рост составил больше, чем в 2 раза. И с этим, видимо, надо что-то делать, а вот что именно, думаю, мы с вами скоро узнаем. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои портфели и нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог ФМ. Это этикет.
4: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть. Мысли, тревоги, мечты и прочее. Перевести на бумагу. То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык, что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете сюда лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите и... Перед засыпанием вы думаете, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Дело в том, что правило системы кайдзен-планирования заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть, каждой карточке свое место. Но основная задача первая – опустошить вашу голову. В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нету на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Потому что когда вы будете в каждодневной рутиной заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове была цель что-то сделать, она придет перед сном, когда уже более-менее освободился, ложишь, опять я не сделал. Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Facebook, там еще что-то. И вы, представляете, вы никогда не добьетесь того, что это. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на «хочу» и «должен». Вы просто берете, заморачиваться не надо, берете, пишете «хочу», «должен». Так, это я хочу, это я должен, потому что мне этот сказал, это мне должен, это вот этот сказал, а вот это я хочу. Все, очень просто. Вы каждый день это не будете делать. Вы, когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы марионетка в чужих руках. Если вы это ставите в должен, значит, вы выполняете чужое «хочу». Дальше наступает достаточно сложный момент, вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос, кто я и для чего я живу. Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего «хочу», вы всегда будете выполнять чужое «хочу». Вот эта миссия. Теперь как она влияет на систему планирования? Я вот это беру и делаю вот такой. Я делю, вот такой график делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. Вот эта система фильтров, повторюсь, она не нужна будет вам на каждодневное планирование. Это делается всего один раз, когда вы будете чистить свою голову, чтобы все, что в голове, перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток. Занятость человека еще чем определяется? Вот представьте трубу с жидкостью. Если она не справляется, почему она может не справляться? Первое, потому что слишком много с этой стороны дел, но это не проблема. Второе, потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной. Вот эта обводная труба, это называется делегирование. Вы часть своей работы, свою хочу, можете кому-то сделать, чем-то должен. Третье, что ограничивает вашу производительность, это когда отсутствие фильтра или они засорились. Благодаря этим фильтрам мы из списка дел выкидываем вот эти вещи. Все, что модно, все, что вам навязали. Это здесь одна бумажка. А там может оказаться 20-30% бумажек вы выкидываете. Вы поняли, да? Вот этот список дел у вас сразу сократится автоматом. Просто пройдя эту стадию, он сократится. Вы перестанете делать чужое «хочу». Но мусор просто так нельзя выкидывать. Его надо анализировать для того, чтобы в будущем не попадаться на одну и ту же грабли, не наступать. Но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того, чтобы она закрепилась в вашей памяти до автоматизма. Вот вы должны, кстати, взять это за правило. Избегайте сомнительного. У вас эмоции чисто эмоции, а дела чисто дела. И так, когда у вас происходит что-то в голове, вы знаете, подождите, вот у меня все дела на бумаге. Моя система планирования направлена только на то, как можно больше мне освободить времени. Вот поймите огромную разницу. Если у вас цель сделать как можно больше дел, вы загоняете себя в стресс. Потому что дела никогда не кончаются, вы еще больше. Потом срыв, потом депрессия, потом перессориться со всеми. Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносят обществу, либо приносят пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Пойдем дальше. Вот мы сделали. Фильтрация через миссию. Миссия может быть разная. Главное себе ответьте на вопрос, кто я? И это будет ваше истинное я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дальше идет фильтр из 5 направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби.
3: Вот личностное развитие, семья, общество, хобби.
2: Это тоже фильтр. Для чего он делается? Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение там книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Так, вот это цели, заработать столько-то миллионов долларов, это бизнес. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих 5 вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонне вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод, я должен что-то все-таки для общества сделать. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. Вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами, у вас внутри что-то проснется и скажет, надо что-то сделать. Дерево посадить, или этому помочь, или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз, и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. Никто вам не навязал, никто вам не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. С каждым месяцем вы видите, сколько дел вы завершили. С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
4: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.

0: а ее территория – неблагополучным пунктом. Режим карантина будет действовать до 19 июля. Журналист и блогер Марат Лугуев занял должность в РИО замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Ранее Лугуев был назначен советником председателя правительства Магомеда Рамазанова. Банк России увеличит объем закупок валюты на внутреннем рынке. Регулятор с 5 июня увеличит покупку валюты по бюджетному правилу до 5,3 миллиарда рублей в день с 1,2 миллиарда. Минфин до 6 июля выделит более 208 миллиардов рублей на приобретение иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Российские операторы связи начали блокировать исходящие вызовы мошенникам. Об этом пишут ведомости. Отмечается, что мера стала дополнением к защите от входящих звонков. Распространение технологии блокировки и информирование о схемах мошенничества в интернете помогают снизить доходы злоумышленников. На учебно-спортивной базе Али Алиева в Избербаше стартовал 24-й всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта Советского Союза Мурада Гамзаева. До 5 июня проходят предварительные поединки, стартующие в 15 часов. Финальные схватки состоятся 6 июня в 17:00, после чего в 19 часов состоится церемония награждения победителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут права самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: Свобода – главная ценность, и она всегда рождается внутри. Настроение, которое сопутствует этому дню – ваш выбор. Фокусируйтесь на поводах для радости и благодарности, а не на минусах. Если боитесь потери, проанализируйте все минусы, которые могут вас поджидать, а потом не менее тщательно изучите список плюсов. Если боитесь тягот незнакомого дела, вспомните, сколь многими навыками смогли овладеть на сегодняшний момент. Во всякую минуту можно выбрать одну из ролей. Режиссер, наблюдатель, воин, лидер, страж, любящий. Осознанный выбор роли возвращает контроль над жизнью. Избегайте людей тревожных, безвольных и злобных. Если избежать не удается, не верьте им на слово. Пробудить мотивацию помогут амбиции и упование. Поддержать мотивацию помогут фокусировка и усилия. А чтобы укрепить мотивацию, нужно определиться с жизненной позицией и окружить себя целеустремленными, оптимистичными людьми. Сохраняйте фокус на настоящем моменте. Прошлое и будущее безжизненны. Если мы не определяем повестку дня, это охотно сделает за нас кто угодно. Сомнение или вера, отсрочка или действие, разделение или любовь. Выбор совершается ежедневно. Единственный секрет счастья в его осознании. Проживайте дни интенсивно, но не торопите их. Освойте технику глубокого размеренного дыхания. Уделяйте каждому чувству и ощущению чуть больше внимания, чем обычно.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
7: Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организации детского отдыха. При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета 150 тысяч рублей в течение календарного года проектом не увеличивается.
6: Расти большой.
7: В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца текущего года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла почти на 5,5% и составила 3 миллиона 290 тысяч рублей. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. Средняя цена растет из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов.
6: Закрома Родины.
7: Маркировка кофе и цикория стартовала в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории, сообщили в Центре. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак», добавили там. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа ожидается ежегодный перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, который отличается от обычной индексации. Он базируется на страховых взносах работодателей за предыдущий год. Сумма прибавки рассчитывается в пределах 3 баллов за этот период и составляет порядка 470 рублей в месяц. Об этом в беседе с RT напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. Тем, кто работал неофициально, перерасчет ничего не добавит, предупредил депутат. С 26 года мораторий на индексацию работающим отменен, и январское повышение они получили наравне со всеми. Однако к августовскому перерасчету январские коэффициенты не применяются. ФСБ России предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Соответствующее заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что зарубежные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая мобильные средства связи для проведения своих деструктивных действий. В связи с этим в ФСБ подчеркнули, что обсуждение секретной или иной конфиденциальной информации по телефону, а также рядом с мобильными устройствами, может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных, признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых доля недовольных достигает 31%. Чаще других о раздражении из-за жизни на показ говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. А еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно в 15.00 на 56-м километре автодороги Махачкала-Верхний Гунип в Буйнакском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 11-летний велосипедист выехал на проезжую часть прилегающей территории, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора». К сожалению, мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу. За прошедшую неделю на федеральном автомобильных дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий погиб один ребенок, еще 7 детей получили травмы. В целях стабилизации аварийности личный состав полка дорожно-постовой службы на федеральных автомобильных дорогах проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих правила перевозки детей. Напоминаем, безопасность ребенка в автомобиле напрямую зависит от ответственности взрослых. Используйте детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и росту ребенка. И всегда пристегивайте ремни безопасности. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В интернете можно встретить много советов о том, как стать счастливее. Не верьте им. Верьте нейрофизиологам, эти ребята дольше всех изучают наш мозг и поведение. Например, Алекс Корп, исследователь и нейрофизиолог, в своей книге «Восходящая спираль» делится последними наблюдениями науки. Он утверждает, что есть четыре основных компонента счастья. Первый – благодарность. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, есть всего два варианта, как вы можете на нее отреагировать. Либо с благодарностью, либо с чувствами стыда, вины и беспокойства. И мы выбираем именно то, к чему привыкли. Если с детства нас окружали пессимистичные люди, то мы считаем, что это нормально, и наше тело с большим удовольствием испытывает вину, стыд и беспокойство. Стоп, с каким еще удовольствием? Ведь эти чувства крайне неприятны. Однако на уровне нейробиологии эти ощущения активизируют систему вознаграждения. Да, ваш мозг радуется, когда вам плохо. Все потому, что когда вы переживаете, вы думаете о проблеме и как будто бы ее решаете. Это все же лучше, чем ничего не делать. Однако это не сделает вас счастливее и не всегда решит проблему. Гораздо более продуктивно испытывать благодарность. Например, Тим Крейдер в своей книге «Мы не учимся ничему» рассказывает об ужасном эпизоде его жизни, когда его ударили ножом в горло. Он описывает это как одно из лучших событий его жизни. После этого целый год он не мог быть несчастливым. И он не сумасшедший, просто счастье быть живым перекрывает любые проблемы. Так что благодарность уместна даже в самых неуместных ситуациях. Если вы столкнулись с проблемой, гораздо полезнее найти в ней положительный урок и быть за него благодарным, вместо того, чтобы топать ножками, как маленький разгневанный ребенок. В действительности, благодарность – это самый проверенный с точки зрения науки способ быть счастливее. В своей книге «Психология счастья» Соня Любомирский утверждает, что аж 40% счастья возникает в результате наших сознательных действий. И всего 10% благодаря непредвиденным обстоятельствам. Так что именно вы – творец своего счастья. Я понимаю, что трудно неожиданно стать благодарным за проблемы, особенно если у тебя что-то украли, предали или если не хватает денег. Но помните, что я сказал в начале? Все дело в привычке. Роберт Эммонс в своих исследованиях пришел к выводу, что мы можем научить свой мозг быть благодарным. Все, что нам нужно, это каждое утро уделять 5 минут времени на заполнение дневника благодарности. Я это делаю в простой тетради. Записываю 5 пунктов, за которые благодарен. Это может быть все, что угодно. От вкуса свежевыжатого сока до благодарности за то, что тебе дан еще один день. Если делать это достаточно долго, то скоро ваш мозг буквально перепрограммирует сам себя и будет по-другому реагировать на происходящие события. Это сделает вас счастливее. Второй пункт очень необычный. Дай название своему страданию. Например, вы по какой-то причине ужасно себя чувствуете. Окей, дайте название ужасности. Грусть, тревога, злость или страх. Нейробиолог Дэвид Рок в своей книге «Мозг. Инструкция по применению» объясняет, что мы привыкли подавлять негативные эмоции, но они никуда не уходят, они лишь прячутся на второй план и влияют на нас незаметно. Единственный способ избавиться от этого фонового негатива – это обратить внимание на источник эмоций и придумать для нее название. Тогда наш мозг как бы выключает негативную эмоцию. По этому же принципу работает медитация. Вы концентрируетесь на источнике беспокойства, анализируете его, и он пропадает. В следующий раз, когда вы будете чувствовать себя плохо, подумайте, что за эмоция вами овладела. Дайте ей имя и поразмышляйте над ней. Где ее источник? К моему удивлению, эта методика идеально сработала в моей жизни, и я пользуюсь ей довольно часто. Третий компонент очень простой. Приноси пользу. В книге «Проект долголетия» Говард Фридман раскрывает удивительную деталь о нашем счастье. Мы настолько довольны жизнью, насколько способны помочь другим. И вовсе не обязательно исполнять мечты всех окружающих, достаточно небольшой помощи. Да, как бы банально это ни звучало, просто переведи бабушку через дорогу, или купи ужин нищему, или помоги сдать отчет коллеге. Словом, пусть это будет что-то простое для вас, но важное для другого. Исследования показывают, что самые счастливые из нас – это те, кто может осчастливить других. Четвертый и самый приятный компонент – трогай других людей. Замеры мозговой активности показывают, что когда мы долго никого не касаемся, активизируются те же участки мозга, что и при физической боли. А когда обнимаемся, особенно долго, изменяется вся химия нашего тела, что делает нас значительно счастливее, особенно в долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что всего 5 объятий в день значительно повышают удовлетворенность жизнью. Итак, сделать себя счастливее – это не так просто, но и не так сложно, как многие говорят. Все сводится к 4 привычкам – быть благодарным, распознавать свои негативные эмоции, помогать другим и обниматься. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Про экономику на Диалог ФМ.
21: Добрый день. Наступил июнь, сакральный месяц для российской экономики. Раньше сакральным был август, но тогда не было Петербургского экономического форума. А теперь форум есть, и перед ним положено, как раньше на флоте перед сражением, переодевать экономику во все чистое. Посему можно предположить, что статистика по инфляции и динамике ВВП по итогам мая будет достаточно бодрой. Тем не менее, проблемы экономики по-прежнему и констатируются, и обсуждаются. И даже время от времени предлагаются разные способы выхода из оных проблем. Например, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь напомнил о своем предложении вернуть НДС с нынешних 22% до прежних 20%, а также отменить налоговые льготы для экспортеров сырья и, наоборот, обложить их налогом на сверхприбыль. По его словам, только за один месяц это давало бы казне сумму, сопоставимую с годовым бюджетом некоторых российских регионов. По части налоговых преференций сюжет с дискуссией между главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову компании «Северсталь» получил продолжение. Узнав, что «Северсталь» получает из вологодской казны возврат ранее уплаченных налогов, Матвиенко предложила Мордашову подумать о родной для «Северстали» области и вернуть активы из офшоров. На что «Северсталь» ответила, что никаких активов в никаких офшорах и в помине нет. Матвиенко отвечать не стала и дала официальное поручение разобраться с налоговыми платежами «Северстали». Остается запастись попкорном и наблюдать, каким советом или аргументом теперь ответит главе Совета Федерации пресс-служба «Северстали».
0: Не виноватая я!
21: С предложениями способов лечения проблем российской экономики выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как сообщает «Коммерсант», он назвал 4 меры, которые, на его взгляд, могут решить эти проблемы. Первая мера звучит очень расплывчато – не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать – отечественные чиновники всегда согласны. Другое дело, что представления о том, что такое пережать, очень разные у тех, кто жмет, и у тех, кого выжимают. Вторая шокинская мера – решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством. Решать его предлагается в знакомой стилистике – расшивать цепочки неплатежей. Их расшивали все 90-е, потом расшивали во время кризиса 2008 года. Как говорила моя бабушка, шей де пари не будет пустой пары. Третья мера – программы по росту производительности труда, автоматизации и роботизации предприятий. Тут все традиционно за, и на грядущем Петербургском экономическом форуме наверняка будут об этом говорить обильно и охотно. Новейшая российская традиция – все поддерживают повышение производительности труда, а потом перекрывают дороги из-за форума в Петербурге или велопробега в Москве. Потому что форум ну никак нельзя провести где-нибудь за пределами крупного города, а велопробег никто не станет организовывать где-нибудь на велотреке в Крылатском. Поэтому производительность труда стоит в пробках и ждет, когда ей удастся как-нибудь бочком проскользнуть на свое рабочее место. Впрочем, Шохин говорил, конечно, не об этом, а о том, что производительность не повышается без модернизации. А чтобы крупный бизнес что-то модернизировал, надо же какие-то налоговые преференции ему дать. Потому что с какой стати он будет модернизировать принадлежащее ему производство за свой счет? Для этого есть государство. Четвертая мера в публикации «Коммерсанта» вообще никак не обозначена, как нищие. Но это не страшно, потому что при нынешней производительности большинство умеет считать только до трех. И вообще, предлагать 4 варианта вместо традиционных 3 – это не в российской традиции.
1: Налево пойдешь – богатым будешь, направо пойдешь – женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет.
21: Александр Шохин в эти дни опять напомнил, что слишком крепкий рубль мешает как развитию российской экономики, так и государственному бюджету. По его словам, укрепление курса по отношению к доллару на 1 рубль обходится бюджету в недополученные 100 миллиардов рублей ежемесячно. О судьбах рубля много споров, но курс остается крепким, даже крепче наиболее позитивных прогнозов, которые звучали весной. Еще одно мнение об экономике высказал в интервью газете «Континент Сибирь» депутат Госдумы от КПРФ Ринат Сулейманов. По его словам, совершенно очевидно, что экономика, цитирую, «не выдержит длительного продолжения специальной военной операции». Сулейманов напомнил, что официально 40% расходов федерального бюджета – это оборона и безопасность. Поэтому о развитии, инвестициях, капиталовложениях говорить не приходится. Однако, по словам депутата, простое сокращение оборонных расходов в бюджете тоже не панацея от всех проблем, поскольку встанут вопросы о том, что делать с работниками оборонных предприятий и с контрактниками армии. Цитата. «Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет». При этом военная операция хотя бы стала фактором уменьшения проблем в российской системе исполнения наказаний. Как сообщил руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, Число заключенных и арестованных в тюрьмах и СИЗО сейчас сократилось до минимума за последнюю четверть века – до 282 тысяч человек. По словам Гостева, на уменьшение числа зэков определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в вооруженные силы, а также практика назначения принудительных работ вместо тюремного заключения. Недавно, кстати, был опубликован рейтинг клиентоцентричности, то есть фактически клиентоориентированности государственных учреждений страны. И на четвертом месте в этом рейтинге оказались как раз российские тюрьмы. Их обгоняют только Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Остальные 58 государственных ведомств заняли строчки ниже.
3: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
21: Россияне, судя по статистике и социологическим опросам, оценивают положение дел в экономике куда менее весело и разнообразно, чем чиновники и капитаны бизнеса. Опросы, регулярно проводимые по заказу Центробанка фондом «Общественное мнение», показывают рост экономических тревог жителей страны. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает в своем последнем докладе, что реально располагаемые доходы россиян начали сокращаться. Хотя ЦМАК не исключает, что по итогам второго квартала они снова пойдут в рост. Тем не менее, россияне массово, можно даже сказать со свистом, переходят в режим экономии. Об этом уже говорили результаты исследования Сбербанка, Центробанка и некоторых маркетинговых компаний. Теперь эту же тенденцию подтверждает совместное исследование Высшей школы экономики и дискаунтера Чижик. По данным этого исследования, более рачительно тратить деньги стали более 40% покупателей обычных магазинов и более 28% клиентов онлайн-торговли. Доля экономящих на потреблении выросла во всех возрастных категориях – от пенсионеров и до молодежи. Совет, где молодежи можно найти лучшую жизнь, дала на днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала молодых россиян переезжать в села, которые, по ее словам, стали территориями больших возможностей и местом для самореализации и карьеры. Поэтому спикер Сената считает переселение в сельскую местность, цитирую, «наиболее мудрым выбором жизненного сценария». Полагаю, при определенных теоретических условиях молодежь с этими доводами могла бы согласиться.
4: Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Простоквашино.
21: Несмотря на перспективы самореализации карьеры в сельской местности, сейчас сельское хозяйство тоже оказалось перед новыми вызовами. Эксперты аграрии считают, что из-за неровной весенней погоды может случиться сокращение урожая. Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шел снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье, сказал «Известиям» фермер из Воронежа Никита Токмаков. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников поведал о проблемах с посадкой картофеля. Погода, впрочем, может исправиться и наверстать упущенное. Куда более серьезным выглядит продолжающееся уже не первый год сокращение спроса на аграрную технику. В Росспецмаши заявили, что спрос в первом квартале этого года снизился почти на 16%, а производство почти на 37%, поскольку склады забиты невыкупленными машинами. А покупать их аграриям мешает низкая рентабельность бизнеса и высокие ставки по кредитам. Рентабельность, по идее, должна заметно расти у рыбопромышленников. Цены на рыбу и морепродукты выросли от 10 до 40%. Однако производство рыбной продукции в России в этом году может сократиться на 6%, с учетом, что последние два года объемы уже были меньше, чем в 2023 году. Несмотря на рост цен, рыбопромышленникам по-прежнему сподручнее продавать рыбу на экспорт. Как отметил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, в России наблюдается нехватка практически по всем позициям морепродуктов, поскольку значительная часть улова уходит на экспорт. Продукция из Мурманска идет в Европу, а с Тихоокеанского побережья – в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. И все это, несмотря на уже сопоставимые цены на внешних и внутреннем рынке. Но дело может быть не в ценах, а в бюрократии. Как неофициально поведал владелец одной рыбной компании, у меня траулер на разгрузке в иностранном порту стоит сутки, а в российском – до недели, поскольку на берегу нас ждут уже всевозможные контролеры из десятка разных ведомств. Так что, чтобы не встречаться с этой контрольной братьей, рыбопромышленникам даже высокие закупочные цены в России не в радость.
5: Бог с тобою, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо.
21: Однако недавний доклад вице-премьера Дмитрия Патрушева, курирующего сельское хозяйство, президенту России Владимиру Путину, был довольно оптимистичен. Более того, его можно назвать почти победным. По докладу Патрушева, общая площадь сева в России в этом году составила 83 миллиона гектаров. 97% посевов, несмотря на превратности погоды, взошли в хорошем состоянии. Доля отечественной продукции в семенном фонде достигла 70%. В лесном хозяйстве за ближайший год будет высажено более 1 миллиона гектаров новых лесов. Вредные выбросы промышленных предприятий сократятся на 20%. Но цифры оказались на втором плане, поскольку вице-премьер, обращаясь к президенту, назвал его «паллаичем». Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было, никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет. Может, переволновался, может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился. Что-то ведь он имел в виду. «Да, я презентацию подготовил», – продолжил Дмитрий Патрушев. «Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке». Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. «На себя надежды уже не было». Конец цитаты. Что до сельского хозяйства, то у него еще с начала года наметился перебор по гречке, а из минусов Россия увеличивает закупки яблок в других странах. И отдельно по части продовольствия остро стоит проблема названия, ведь не только вице-премьеру президентов переименовывать. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович внес актуальное предложение – переименовать гамбургеры. Варианты новых названий – «кокошник» или «котлетник». Маленкович пояснил, что, цитирую по публикации «Комсомольской правды», «американская культура быстрой еды вредна для здоровья россиян и чужда им». Он подчеркнул необходимость постепенного, но решительного импортозамещения в этой сфере. Конец цитаты. Стало быть, если гамбургер перестать называть гамбургером и назвать котлетником, то культура быстрой еды перестанет быть чуждой и вредной, а станет родной и полезной. Смекнули россияне в кокошниках и вспомнили, как отец Гаранфло в романе Дюма в пост нарек курицу карпом и сожрал его к вящей славе Римско-апостольской церкви. Соответственно, по той же логике избавления от чуждых слов, хот-дог можно переименовать в сардельник или сосисник, суши в сыроежку. Оценив перспективы такой эволюции, трудно не согласиться, что исконно русские наименования звучат намного лучше и питательней, нежели всякие гамбургеры.
6: Сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургской.
21: Еще одно интересное предложение озвучил философ Александр Дугин. И оно как раз позволяет поставить точку в многочисленных мытарствах и дискуссиях по поводу ограничений в интернете. Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету порциями, но с условием хорошего поведения. Буквальная цитата: «Интернетом надо научиться пользоваться, до него надо дорасти, его надо заслужить». А без интернета россияне смогут не терять собственную идентичность и жить реальной жизнью. Плюс Дугин считает, что нужно учитывать сезонность. Зимой доступ к интернету давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома. А весной и летом, соответственно, можно и совсем отключать, чтобы россияне больше жили реальной жизнью на лоне природы, так сказать. Опять цитата. «Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек». Тут у среднего россиянина открываются определенные перспективы.
22: Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка. Сколько лет я нес бремя чужой жизни, притворялся лосем. Больше лгать не могу!
23: Он сошел с ума, тащите носилки.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 11 июня министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов посетит с выездным приемом граждан отделение МВД в Ботлихском районе. Мероприятие пройдет в селе Ботлих по адресу имама Шамиля, дом 54. Запись на прием открыта до 5 июня. Жителям района и прилегающих территорий советуют заранее записаться на встречу. В Дербенте установили адресные таблички с историческими названиями улиц. Об этом сообщил руководитель отдела культурного наследия Управления архитектуры города Тимур Гарунов. На табличках указаны названия, которые использовались для обозначения улиц в разные эпохи истории города. Теперь жители и гости Дербента смогут

0: станциях. Ранее в других регионах также установили ограничения на объем бензина в одни руки. Начальнику может грозить штраф в размере 70 тысяч рублей за звонки сотруднику во время его отпуска. Об этом предупредили юристы. Отмечается, что привлечение работника к выполнению служебных обязанностей в этот период расценивается как правонарушение. Это касается не только вызова в офис, но и дистанционных форм взаимодействия, таких как СМС, телефонные звонки и подписание документов. Айзанат Муртазаева успешно выступила на международном турнире по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов» в Минске, завоевав золотые медали как в личных, так и в командных соревнованиях. В четвертьфинале спортсменка из Дагестана одержала победу над Софьей Барсуковой. В полуфинале она сразилась с Кристиной Ясинской. В финале встретилась с Лилианой Черчесовой и вышла победителем. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Интернет. Телевидение. И мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: спорта.
1: На Ролан Гаррос мир Андреева, обыграв меньше чем за час румынскую теннисистку Сарану Кирстю 6-0, 6-3, вышла в полуфинал соревнований, да еще установила рекорд по количеству выигранных матчей на открытом чемпионате Франции среди игроков до 20 лет. Победа в четвертьфинале стала для Андреевой 16-й в основной сетке турнира. В полуфинале Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая выиграла в трех сетах у соотечественницы Элины Свитолин. В единой лиге ВТБ стартовала финальная серия до четырех побед между баскетболистами ЦСКА и Уникса. Команды эти играют за золото этого турнира в шестой раз в своей истории. Москвичи каждый раз побеждали, и первый матч нынешней серии остался за ЦСКА с подавляющим преимуществом 91-63. Следующая игра в ближайший четверг. Шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, за который выступает еще с 90-х годов. Новый договор рассчитан на один сезон. Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера итальянской «Болони», которая завершила нынешний футбольный чемпионат на восьмом месте. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. После «Спартака», с которым немецкий тренер выигрывал серебряные медали, Тедеско потом работал в Лейпциге, возглавлял сборную Бельгии и турецкий «Фенербахче». Футболисты, выступавшие в российской премьер-лиге, Абазбек Файзулаев и Астон Урунов, вошли в окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира. Файзулаев выступал за ЦСКА, а Урунов играл за московский «Спартак». Узбекистан на Мундиале попал в группу вместе с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. Самая титулованная гандболистка чемпионата России, которая 11 лет выступала за Ростов-Дон, Ксения Макеева, после только что выигранной золотой медали российского первенства, переходит в румынский «Корона Брашов». Этот клуб стал бронзовым призером чемпионата, который недавно завершился. Что касается Макеевой, то она чемпионка мира, вице-чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады и 12-кратная чемпионка России. Это далеко не все титулы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Общероссийская организация «Опора России», защищающая интересы малого и среднего предпринимательства, попросила приостановить дальнейшее снижение годового порога дохода для плательщиков НДС и провести анализ уже введенных изменений. Предложение озвучил глава организации Александр Калинин. Он отметил, что письма с соответствующими рекомендациями были направлены президенту и главе правительства. Калинин предложил оставить текущий порог в 20 миллионов рублей, но выразил желание вернуться к показателям прошлого года, когда НДС применялся при обороте в 60 миллионов. Он также подчеркнул, что нынешняя налоговая нагрузка на микропредприятия слишком высока. В качестве примера он привел Китай, где НДС взимается при обороте около 11 миллионов рублей, но налоговая ставка составляет всего 1%. В Китае отсутствует упрощенная система налогообложения, а налог на прибыль для малых компаний составляет около 5%. Калинин отметил, что в России предприниматели могут платить 6% по упрощенной системе налогообложения и дополнительно 5% НДС, что в сумме составляет 11% от оборота. В то же время крупные компании с учетом вычетов и отраслевых льгот платят налог в размере 7-9%. По мнению Калинина, такая ситуация вынуждает бизнес искать обходные пути и прибегать к серым схемам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. И в завершении выпуска. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
5: Друзья, всем привет. Я пригласил к нам в гости Павла Гительмана. Паш, привет.
6: Привет, Миша.
5: Спасибо большое, что пришел. Павел Гительман, основатель агентства RTA. Мой товарищ, разносторонний очень предприниматель. У Павла также канал YouTube, который, Паш, так и называется. Павел Гительман.
6: Да.
5: Сколько уже у тебя там...
6: Аудитория?
5: Аудитория.
6: Ну, где-то 130 миллионов просмотров мы собрали.
5: 130 уже. Миллионов просмотров. И подписчиков?
6: Где-то чуть больше 800.
5: 800 тысяч. Мы поговорим также немножечко про бизнес YouTube. У тебя еще есть образовательная компания в Дубае, правильно?
6: Да, в Эмиратах, да.
5: Которая проводит замечательные тренинги команд.
6: Да.
5: И такие бизнес-кемпы.
6: Да, такие образовательные лагеря для предпринимателей со всего мира.
5: Супер. Мне довелось на одном таком кемпе побывать. Это было действительно очень интересно. Хорошие, качественные спикеры, в том числе и ваш покорный слуга.
6: Да, спасибо.
5: Поэтому постараемся про все бизнесы немножко поговорить. Но начнем с того, что мне кажется очень интересно. Это действительно индустрия рекламных агентств. Вот расскажи вообще, как устроен бизнес рекламного агентства? Что это такое?
6: Да, Миш, спасибо. По поводу бизнеса рекламного агентства достаточно просто. У нас есть три основных контрагента. Это рекламодатели, это поставщики, да, каналы трафика, которые можем покупать. И основной контрагент, можно так сказать, это команда. То есть это люди, которые работают внутри этого бизнеса. И очень важно понимание, которое мы для себя сделали, да, вот, которое заложили в бизнес-модель, что рекламные агентства бывают разные. Есть те, которые оказывают разовые услуги, например, разработку сайта или там, брендинг. Да. Это, ну так скажем, те, которые совсем плохо зарабатывают, потому что это проектная деятельность. И второй тип – это те, которые оказывают регулярно деятельность. Ну, например, покупка трафика, размещение рекламы, перформанс-маркетинг и так далее. В разное время это все по-разному называют, но суть заключается в том, что рекламодатели покупают заявки, лиды, медиа, охваты и так далее. Суть очень простая. Есть разные сегменты рекламодателей, есть рекламодатели малый бизнес, в основном они там сами заходят в контекстной рекламе, что-то настраивают или там в таргетированной рекламе. Есть сегмент рекламодателей, которые сами все у себя делают на своей стороне. Есть сегмент те, которые отдают на аутсорс, то есть привлекают профессиональное рекламное агентство. Соответственно, мы вот в этом сегменте работаем. Внутри вот этого сегмента тоже там есть подсегменты клиентов. Мы стараемся работать с средним плюс чеком. Это в среднем наш чек это от 50 миллионов рублей до 500 миллионов рублей.
5: Годового оборота.
6: Годового оборота, да. Самый крупный контракт, который у нас был за всю историю, он был, ну, на бумаге подписанный в 1,4 миллиарда. года. Должен был он быть чуть побольше, вот, но мы его не успели реализовать. Это был, я могу, наверное, да, сказать, потому что это было публично банк открытия, вот, но их приложение из App Store выпилили первыми, вот, поэтому мы этот контракт реализовать не успели, но подписать и чуть-чуть реализовать успели. Людей под них тоже успели нанять. Ну вот, соответственно, суть очень простая. Мы фокусируемся на этих рекламодателей, дальше они нам отдают бюджет в управлении, ну, по сути, это такое управление инвестициями. И дальше наша задача сделать так, чтобы они получили максимальную доходность, и те комиссии, которые они нам заплатили, нам этих комиссий хватило на то, чтобы заплатить команде, которая реализует этот проект.
5: Супер. Вот смотри, ты сказал, что рекламное агентство – это, по сути, такая некая платформа, да, которая соединяет, с одной стороны, компании-рекламодатели,
6: да,
5: а с другой стороны, компании, которые владеют так называемым инвентарем, правильно? То есть у них есть, собственно говоря, источники трафика, которые рекламодателям нужны.
6: Да.
5: Соответственно, давай вот поговорим сейчас про обе эти группы. То есть я правильно понимаю, что с точки зрения рекламного агентства очень важно понимать, что происходит по ту сторону баррикад и как мыслит рекламодатель?
6: Это основное. Это клиентский бизнес, то есть вот как в инвестициях, есть buy side, есть sell side. Да? Мы всегда на стороне рекламодателя должны, и мы должны быть фактически их командой. То есть, вот знаешь, я такой вопрос задал, вообще, почему там Coca-Cola, да, в мире, она умеет делать заводы по всему миру, запускает новые продукты, зачем они вообще обращаются к рекламным агентствам? А на самом деле очень просто, потому что рекламное агентство легче уволить, чем сотрудников. Ты контракт разорвал, и тебе не нужно там выплачивать неустойки и прочее. И, по сути, рекламное агентство – это такая промежуточная модель между аутстаффингом, да, когда ты просто там нанял там студентов, только это более компетентных людей. Ты их берешь себе на борт, и они фактически даже работают на стороне клиента. У нас даже есть такая шутливая внутренняя метрика. Если в офисе у нас сидит много наших людей в команде, значит, что-то у нас плохо в бизнесе, потому что наши люди должны сидеть в офисе нашего клиента.
5: Супер. Вот что самое важное с точки зрения рекламодателя? По каким критериям выбирают то или иное агентство?
6: Я думаю, выбор зависит от стадии. Да, если мы берем стадию 0, вот сидит маркетинг-директор такой, думает, надо что-то делать, у него есть какая-то задача, у него есть там бюджет, бриф и так далее, то на этой стадии, как правило, смотрят, ну, кто самый крупный, кто самый известный. Есть там несколько рейтингов на рынке, Adindex, Tagline, Acar, там, или по наградам смотрят, там, если это креатив, там, Каннские львы и так далее. И смотрят, кого известно. Дальше они формируют пул 5, 10, 3 агентств, которые им кажутся более интересными. Возможно, они с ними где-то соприкасались на других в компаниях или видели в каких-то рейтингах, видели какие-то кейсы, может быть, были на их мероприятия и так далее. Дальше они открывают тендер. Как правило, это закрытый тендер. Закрытый – это значит не на площадке размещено, а потому что на площадке тебе сыпется все подряд. А закрытый – значит, ты сам выбрал, с кем ты хочешь работать. Формируется бриф, агентством рассылается бриф. Как правило, сегодня уже это открытая история, то есть в нем написано бюджет, в нем написано, кто твой конкурент, в нем написана задача, и дается четкий срок, там, например, 3-4, сколько-то недель, и задача. Дальше вот это основной период, от которого зависит, получит рекламное агентство деньги или нет, и все, там, допустим, 5 компаний, они как в Олимпийских играх бьются за рекламодателя. Вот мы с твоими компаниями, в частности, мои бизнесы работают и с ХОФ, и с Совкомбанком, и вот вы также объявляете тендер, говорите, вот мы знаем, например, RTA, мы знаем там еще какие-то агентства, говорите, вот кто сделает лучшее предложение. Вот у нас 3-4 недели, что мы делаем там? Анализируем рынок, анализируем потребителя, анализируем тренды, ну, смотрим, что есть. Свои наработки, которые у нас есть. Если нам дают доступ, делаем аудит того, что у вас происходит там в рекламных кабинетах, например. И в итоге приходим с предложением.
5: Давай на твоем примере разберем, как устроен бизнес рекламного агентства. Вот просто с точки зрения такого, представь, что мы смотрим твой отчет о прибылях и убытках. Вот да. Какой твой оборот, какие твои основные финансовые метрики?
6: Да. Каждый рекламный госпособный смотрит, как я смотрю. Первое, на что я смотрю, это оборот, то есть биллинг, который мы управляем. По 2024 году это 3,7 миллиарда рублей. Часть этого биллинга идет напрямую через наши юрлицы, часть этого биллинга напрямую платится, например, Яндексу, а мы ими управляем. Нам платят только комиссии. Соответственно, если мы мыслим вот проще, то есть у нас есть биллинг, он зашел. Дальше основная статья расходов, конечно, это подрядчики. Там Яндекс, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Дальше у нас остается дельта. Да, мы ее называем там revenue net. Разница между тем, что нам заплатили, и тем, что мы потратили.
5: И тот инвентарь, который вы закупили, правильно?
6: Да, тот, который мы закупили.
5: Собственно говоря, в вашем случае, если это сравнивать с товарным бизнесом, да, то вашим товаром является вот такой вот маркетинговый инвентарь.
6: Да.
5: Вы его закупаете, продаете, вот эта маржа, это и есть ваша, по сути, комиссия.
6: Можно так сказать, да. Она складывается из нескольких типов. Это бывает комиссия сверху, то есть ты мне говоришь, я тебе еще сверху накину там 5% от своего бюджета за то, что ты им управляешь. Второе, это комиссия от площадок. Например, мы можем подписывать коммит, например, перед Яндексом. Если мы реализуем такой объем за год, они нам дают какую-то там комиссию. И часы, которые мы выставляем за нашу работу. Например, мы там продаем свои часы аналитиков, часы дизайнеров, uh-huh. часы креаторов и так далее. И, соответственно, вот это такие три составляющие, из чего складывается наш вот этот revenue net. И дальше основная наша работа, которая влияет на прибыль, это, ну, по сути, я называю доля фото в экономике. То есть какую долю из этих денег мы потратим на то, чтобы нанять команду людей, насколько эффективно мы их найдем, насколько эффективно мы их интегрируем, как долго они будут работать в компании, насколько эффективно они будут свою, ну, свою работу производить. Потому что, по сути, рекламное агентство – это такой ремесленный бизнес, только группа ремесленников, да, такой команды. И дальше вот эффективное рекламное агентство – это 40% фот в экономике. Ниже – это уже слишком подсушили, то есть, скорее всего, там как бы скоро начнут люди совсем разбегаться. 40 – это прям такая пограничная, ну, высокоэффективная. 70 – это уже ты что-то подраздулся. И дальше, по сути, ты, управляя компанией, ты выбираешь вот границу между 40 и 60, и 70. Да? Иногда надо газануть и лучше чуть-чуть подбольше взять людей. Ну, там, например, в конце года понимаешь, что... Или, например, летом, наоборот, потому что знаешь, что в конце года будет тендерный сезон, и надо успеть хорошо поучаствовать в хороших тендерах, да, например. А в январе, исходя из результатов, принять решение, может быть, подсушиться, и если плохо прошел сезон, если хорошо прошел, наоборот, еще как бы подбавить газку, еще чуть людей взять.
5: Правильно я понимаю, что все-таки вот этот бизнес, он разбивается на такой бизнес-команд, потому да. что на клиента работает какая-то команда, и у тебя фактически, если ты вдруг выиграл тендер, ты даже можешь специально под клиента Конечно. Заново собирать какую-то команду. То есть, в принципе, это бизнес, в котором ты постоянно собираешь там команды, как ты их переупаковываешь, пересобираешь 100%. И так далее.
6: Абсолютно верно, ты говоришь. То есть, в зависимости от масштаба, если это большой рекламодатель, то только фулл-тайм под него может там сидеть несколько десятков людей. Бывает такое, что, например, у аккаунт-менеджера, это человек, который ведет клиента, в нашем случае до 3 клиентов. Ну, в редких случаях там до 5 бывает, да, если там какой-то еще небольшой проект.
5: Сколько сейчас у тебя клиентов?
6: У нас слово «сейчас», да, это вот в какой момент? В подписанных контрактах что-то, я думаю, где-то...
5: Те, кто вам платит условно ежегодно что-то.
6: Да, ну смотри, тут важный момент, потому что у нас, например, есть контракт с клиентами, который каждый месяц его продлевает.
5: Угу. Да? Это считается.
6: Это тоже считается, да. да. Есть тот, с кем подписан контракт на год, но сейчас не сезон, мы сейчас его не делаем.
5: Это тоже считается.
6: Тоже считается. Да. Ну, в среднем у рекламного агентства получается в районе 50 клиентов всегда в моменте крутится. Угу. Иногда это бывает цифра чуть меньше, там до 20, иногда чуть больше, 70. Дальше очень сложно работать именно с командой, и происходит вот то, о чем ты сказал, возникает холдинговая структура. Ты делишь на разные агентства и дробишь на более мелкие команды.
5: Вот с точки зрения клиента масштаб имеет значение? То есть тот, кто у тебя покупает больше, он имеет лучшие условия?
6: Нет, это не зависит. Потому что клиенту на самом деле, умному рекламодателю, важно не условия, а важна доходность на вложенные инвестиции.
5: Нет, с точки зрения способности покупки трафика, например. То есть ты когда закупаешь больше, у да. тебя средняя... стоимость, не знаю, клика снижается?
6: А, нет, конечно, наоборот. Поскольку сегодня доминирующая часть закупки рекламы – это аукционы, да, то есть это там еще 10 лет назад все там торговались по условиям. Или в телевидении это может быть так, мы не разбираемся, мы только интернет-маркетинг делаем. А в интернет-маркетинге доминирующая система – это аукцион. Соответственно, аукционе обратная логика. Чем больше ты покупаешь, тем дороже ты платишь. Потому что, ну, когда ты выбрал маленький сегмент, там, не знаю, женщины 30+, в Москве и купил там на 1000 рублей, да, то, но эффект масштаба возникает в другом, в том, что ты на масштабе можешь более точно попадать в креативы, потому что основной фактор, который влияет на стоимость в аукционе, это даже не объем, а кликабельность. То есть, чем более ярко ты делаешь там обложку, заголовок, чем более интересный офер, какое-то промо-предложение, да, тем более выгодно твое предложение. И тогда у тебя стоимость клика падает. И получается, на объеме закупки, да, у тебя просто больше возможности тестировать.
5: Смотри, вот мы подошли к важному моменту, что на самом деле эффективность для рекламодателя зависит далеко не только от того, как эффективно он покупает трафик, но она во многом зависит от того, какой месседж он коммуницирует, да. и насколько, ну давай так скажем, по-простому, ярким, кликабельным является его креатив, да, который улучшает воронки.
6: Да.
5: Вот понимая это внутри себя, вы все-таки старайтесь как-то влиять на рекламодателя, объяснять ему, что есть какие-то 3-4 очевидные вещи, которые помогут ему улучшить конверсию и повысить эффективность. А ваша конечная задача в любом случае гарантировать ему высокую эффективность.
6: Более того, мы не только объясняем, это есть наше обязательство. В рамках контрактов мы, как правило, подписываем и конверсии, которые мы обеспечиваем, и кликабельность. Подобрать такие сообщения, которые лучше всего откликнутся на правильные посадочные страницы, если мы говорим там о посадочной странице, или если мы говорим о Юкоме, да, то есть это на какой аудитории какой оффер предложить. Потому что тут же несколько факторов. То есть насколько яркое, как ты говоришь, объявление, ну и кому. Если нам с тобой предложить, там, не знаю, женские духи, мы с тобой вряд ли их часто покупаем. Это тоже фактор, да, на какую аудиторию, какой эфир ты делаешь. И вот этим всем и занимается рекламное агентство. В этом и есть выгода от того, что рекламное агентство из-за своего опыта должно лучше понимать, как сделать тебе выше конверсию за меньшую стоимость.
5: Вот смотри, весь рекламный бизнес сейчас в России приближается к 1 триллиону. И, насколько я понимаю, доля диджитала уже там доминирует. Перформанс-маркетинг
6: 50-60%.
5: 50-60%, да. То есть это большой рынок. И при этом это, наверное, все-таки не консолидированный рынок, потому что доля компаний малого и среднего бизнеса тоже там порядка 50%, правильно? То есть это не как в случае с телеком, где все-таки, ну, сам вход в этот сегмент, он большой по сумме, да, тебе, наверное, бесполезно выходить на телек, если у тебя бюджет меньше там десятков миллионов рублей. А в перформансе такая возможность есть, правильно? Соответственно, наш выпуск, я уверен, будет смотреть много, в том числе компаний малого и среднего бизнеса, небольших предпринимателей. Вот глазами такого предпринимателя, глазами компании, которая вот только начинает, делает первые шаги в перформанс-маркетинг и проводит тендер, на какие основные моменты ей следует обратить внимание?
6: Если мы, опять же, говорим особенно о малом и среднем бизнесе, то я думаю, что в маркетинге важно понять несколько вещей. Первое, маркетинг – это всегда венчур. То есть всегда высокие риски, попадания, непопадания. А что такое венчур? Значит, большие риски, высокая доходность. И все, о чем нужно думать, это как создать дисбаланс инвестиций. То есть взять меньше рисков, но получить больше выхлоп. И я бы здесь, опять же говоря, малым и средним бизнесом не мыслил категории перформанс, не маркетинг, не перформанс. Я бы разделил маркетинг на две другие составляющие. Это контент-маркетинг, что сегодня, на мой взгляд, для любого бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, это намного, может быть, более выгодный рычаг для привлечения себе клиентов. И второй – это вот то, что называется перформанс-маркетинг, то есть прямая закупка, там Яндекс.Директ, Ректиреклама и так далее, и так далее. Если мы говорим о блоке перформанс-маркетинга, то я думаю, что шаг номер ноль – это не тендер объявить, а, ну, во-первых, разобраться, как эти инструменты работают, но самое главное – сделать достаточно глубокий конкурентный анализ, потому что сегодня эти инструменты достаточно прозрачны. Ты можешь зайти, увидеть любого рекламодателя, увидеть, сколько он тратит денег, какие у него объявления, какой объем рекламы он закупает и так далее, и так далее. Есть множество инструментов, они постоянно появляются, меняются и так далее. Поэтому я бы вообще эту территорию изучил. Потому что в перформанс-маркетинге, знаешь, как в девелопменте, 90% успеха – правильно выбранная локация. И вот если ты ее правильно выбрал, а в перформанс-маркетинге правильно выбранная индустрия, условно, там, в пластиковых окнах, там, не знаю, 10 лет назад, да, там, наш тобой знакомый Артем, они быстро туда залетели и смогли там очень правильно…
5: Там была самая высокая стоимость клика.
6: Она была высокая через два года, когда они зашли, а не в первый день. Да? Я тоже сегодня не знаю, но это вот постоянный аукцион. То есть это вот по сути как вот акции на фондовом рынке. Ты покупаешь, ты должен в моменте понять, что там происходит. Нужно сегодня акции Apple покупать или нет. То же самое в перформанс-маркете. Там чуть-чуть лучше как бы, ситуация, больше стабильность, но все равно ты должен понять, вообще в твоей индустрии нужно идти или нет. Потом дальше. Как ты говоришь, слово мало-средний бизнес. Очень много в России, если мы говорим про Россию, мало-средний бизнес, они вообще могут не работать с интернет-маркетингом. Я бы шире мыслил. Да? Потому что в первую очередь маркетинг – это способность понимать своего клиента, что ему нужно, и уже потом мыслить каналами. Вот я бы таким образом действовал. А если уже вы точно понимаете, что вы пользуетесь каналом перформанс-маркетинга, у вас уже потрачено там какие-то средства, и вы хотите обратиться к агентству, то все очень просто. Шаг номер один – зайти во все рейтинги рекламных агентств, написать серию рекламных агентств, сказать, пришлите кейсы. Увидеть кейсы наиболее релевантные к вашему бизнесу. Второй вопрос, шаг, который я бы сделал. Я бы у рекламных агентств спросил, а пришлите форму вашего брифа. какие вопросы вам важны. И 10 агентств пришлют форму брифа, и вы увидите, какие параметры они считают надо заложить. Дальше создал бы прозрачные правила для этих агентств, взял бы там 10 самых талантливых, кто вам больше всего понравился, кстати, и по человеческим характеристикам, и по профессиональным, и поставил бы им задачу сделать предложение.
5: Давай мы рассмотрим конкретный пример. Это компания, у которой есть прямые продажи в онлайне. И она, например, не так давно еще продавала только на маркетплейсах.
6: Угу.
5: Сейчас многие компании, которые торгуют на маркетплейсах, ищут какие-то другие альтернативы. Да, это и экономические риски, и постоянный рост комиссий на маркетплейсах. Вот такая компания решила развивать прямые продажи. Я, кстати, думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше. И рынок такой, как сказать, новичков, такой вот вход, он будет достаточно большой в рынок перформанс. Вот, соответственно, на что этой компании нужно обратить внимание при выборе партнера по размещению рекламы?
6: Ну, может быть, я скажу невыгодную вещь для, в том числе, моих коллег из индустрии. Я бы, если вот сегодня представить, что у меня много друзей на маркетплейсах продают, я бы точно не шел в канал перформанс-маркетинга. Дорого, рискованно, высокая конкуренция. То есть перформанс-маркетинг сегодня алый океан.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За 5 месяцев этого года госавтоинспекция Дагестана провела проверку состояния улично-дорожной сети. В ходе обследования проспекта Амедхана Султана и улицы Кавалеров Ордена Славы в Махачкале были обнаружены многочисленные недостатки дорожного покрытия. В отношении ответственных организаций и городских властей были возбуждены административные дела. В результате общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей. В Дагестане объявлен карантин в личном подсобном хозяйстве Татарова, которое находится в Кочубейской зоне отгонного животноводства. Соответствующий указ был подписан в РИО главы Дагестана Федором Щукиным. Ферма была признана эпизоотическим очагом, а ее территория – неблагополучным пунктом. Режим карантина будет действовать до 19 июля. Журналист и блогер Марат Лугуев занял должность в РИО замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Ранее Лугуев был назначен советником председателя правительства Магомеда Рамазанова. Банк России увеличит объем закупок валюты на внутреннем рынке. Регулятор с 5 июня увеличит покупку валюты по бюджетному правилу до 5,3 миллиарда рублей в день с 1,2 миллиарда. Минфин до 6 июля выделит более 208 миллиардов рублей на приобретение иностранных.

0: На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на

0: эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива. Сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашельте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Минстроя, согласно которому с июля по декабрь этого года стоимость квадратного метра жилья в России вырастет на 6% и составит 123 700 рублей. Документ также определяет среднерыночные показатели для регионов на третий квартал. До вступления приказа в силу он должен пройти антикоррупционную проверку. Наибольший рост норматива ожидается в Московской области на 19% по сравнению со вторым кварталом, что приведет к стоимости квадратного метра в 208 тысяч рублей. Второе место по темпам роста занимает Сахалинская область, на третьем месте Москва. На противоположном конце списка находится Ингушетия с минимальным ростом в 1% до 61 тысячи рублей. В Тамбовской области и в Дагестане норматив, напротив, снизится на 3% и составит 76 и 78,5 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Установленные Минстроем данные используются для расчета социальных выплат в рамках государственных программ, а также для приобретения жилья при переселении граждан из аварийных домов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости страны и мира. О главном.
2: Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, России необходима планово-капиталистическая модель образования, то есть за образование обязательно кто-то должен платить, объяснил Мединский. Если обучение в вузе оплачивает предприятие, то оно в будущем является работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах, добавил он. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И в завершении выпуска коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея. По их данным, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего предположительно в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине 18 века. В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни, очень вкусными. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров,
14: абрикос еще вкусней.
15: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, упью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут права самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет большей боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Знаю, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство – все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь, это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем. Потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале 26 июня на площадке Дома дружбы пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026». Мероприятие соберет более 2000 вакансий от 105 различных компаний. На ярмарке соискатели смогут пообщаться с работодателями, пройти экспресс-собеседование и, возможно, получить предложение о трудоустройстве. С начала года операторы горячей линии «Газпром» «Межрегионгаз» Махачкала обработали более 10 тысяч звонков. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Основные темы обращений включают передачу данных счетчиков, вопросы подключения к газовым сетям, а также заключение договоров на поставку газа и обслуживание газового оборудования. В России растет спрос на наличные. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на ПМФ. Среди причин – нестабильная работа интернета и рост налоговой нагрузки. По словам Ведяхина, при массовом переходе части расчетов на наличные растут риски ухода операций в черный неконтролируемый сектор экономики. Минфин России намерен поэтапно вводить НДС для трансграничной онлайн-торговли. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Как сообщалось ранее, Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 и до 22% с 2029 года. МТС прогнозирует, что широкое внедрение 5G в России станет мощным стимулом для развития искусственного интеллекта, автоматизации и беспилотных транспортных средств. По данным компании, сети пятого поколения будут обеспечивать в среднем в 20 раз более высокую скорость передачи данных по сравнению с 4G. При этом задержки будут практически неощутимы для пользователей. Саид Сайдулов включен в сборную России по вольной борьбе, которая будет представлять страну на студенческом чемпионате мира. Турнир пройдет в Бразилии с 8 по 13 июня. Сайдулов является воспитанником Хасавюртовской спортивной школы имени Умаханова. В прошлом году

0: Новости спорта.
1: Третьей ракетке мира Александру Звереву из Германии никак не удается выиграть Ролан-Гаррос. В этот раз он близок к этому. Зверев в трех партиях обыграл испанца Рафаэля Ходера и в пятый раз вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции. Однажды Александр добирался до финала, но тогда, в 2024 году, он в пятисетовом матче уступил Карлосу Алькарасу. Вице-чемпион мира француз Ибраима Канате бесплатно переходит в Реал. Королевский клуб подпишет с футболистом контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. При этом мадридцы не намерены ограничиваться одним усилением центра обороны. В клубе рассчитывают подписать как минимум 2 или 3 новых защитников в ближайшее трансферное окно. Кстати, рыночная стоимость Канате – 50 миллионов евро. Уже 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, и мячи, которые будут использовать во время матчей, необходимо будет заряжать перед игрой, поскольку у них установлен датчик движения. Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других подобных случаях. На последнем чемпионате мира в Катаре также использовался высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки, однако, в отличие от мирового первенства 4 года назад, в этот раз датчик встроен в боковую часть мяча, а не в его центр. А английский Манчестер Сити стал клубом с наибольшим количеством вызванных игроков на этот чемпионат мира. Из состава горожан в турнире примут участие 19 футболистов, представляющих 12 сборных. На втором месте Бавария. Из немецкой команды на Мундиале выступят 18 игроков, которые будут играть за 10 сборных. И замыкают тройку лондонский Арсенал. 16 игроков и тоже 10 национальных сборных. 11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клеба был удостоен премии «Марка Легенд». Эта награда вручается величайшим спортсменам и проводится она под эгидой испанской газеты «Марка». Клеба стал вторым спортсменом из зимних видов спорта, который был удостоен этой награды. До него эту награду получил лишь итальянский горнолыжник Альберто Томба. И теперь норвежец Клеба в одном ряду с Майклом Джорданом, Пеле, Мохаммедом Али и многими другими, кому была вручена эта премия. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. К дальнейшему эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры, сказал Никитин. И в завершении выпуска. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург. Такие планы есть почти у 17% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений занимает Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следует Нижний Новгород 6,4% и Казань 6,3%. Главным открытием текущего сезона аналитики назвали Эстосадок, курорт Красная Поляна, куда планируют отправиться 4% туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно в 15.00 на 56-м километре автодороги Махачкала-Верхний Гунип в Буйнакском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 11-летний велосипедист выехал на проезжую часть с прилегающей территории, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора». К сожалению, мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу. За прошедшую неделю на федеральном автомобильных дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий погиб один ребенок, еще 7 детей получили травмы. В целях стабилизации аварийности личный состав полка дорожно-постовой службы на федеральных автомобильных дорогах проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих правила перевозки детей. Напоминаем, безопасность ребенка в автомобиле напрямую зависит от ответственности взрослых. Используйте детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и росту ребенка. И всегда пристегивайте ремни безопасности. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Надзорные ведомства будут все активнее использовать дроны для контроля. Это может затронуть самые разные сферы нашей жизни. Как именно это будет работать и можно ли назначать штрафы и другие наказания на основе данных с беспилотников? Обсудим, действительно ли ООН оказалась на грани банкротства. Если да, то почему это произошло и кто в этом виноват? Ну и, конечно, поговорим о рубле. Какие действия Минфина могут повлиять на курс валют уже в ближайшие дни? Итак, контроль и дроны. Как пишет Коммерсант, в правительстве вовсю прорабатывают массовое использование беспилотников самыми разными ведомствами. Использование, разумеется, для проверок. Причем задача сразу очень амбициозная. Уже в этом году провести с помощью дронов не меньше 10% всех проверок и профилактических визитов. Ну, то есть сразу с места в карьер или в воздух. Координировать весь процесс будет специальная межведомственная рабочая группа. С этим как бы уже определились. А вот главный вопрос, который ей сразу же предстоит решить, такой. А можно ли вообще выписывать штрафы и другие наказания, опираясь только на данные с дронов, без живого инспектора на месте? Сейчас дроны для проверок активно используют, по сути, только две службы. Это Росреестр и Россельхознадзор. На них приходится около 95% всех таких мероприятий. Ну и они, разумеется, ищут нарушения только по своей специальности. Речь про самозахваты земли, незаконные свалки и нецелевое использование участков. Кстати, мы об этом поговорим через минуту. СМИ пишут о каких-то массовых изъятиях участков вот именно по этой причине. Нарушения норм содержания скота и очаги болезни на полях также с помощью дронов ищут очень активно. Точное число БПЛА на службу и ведомств пока считают, но известно, что только у Росреестра их около 180. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняют все это очень просто. Дрон позволяет инспектору за короткое время облететь огромную и труднодоступную территорию. Нормативка уже есть. Теперь дело во всех смыслах за техникой, обучением операторов и, конечно, настройкой правил. По дорожной карте правительства до конца июня сразу 7 ведомств. Это Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз и Росреестр должны закрепить за собой право на дроновый контроль и составить список нарушений, которые можно выявлять с воздуха. По идее, если смотреть на сроки, они уже должны были это сделать, но вот каких-то публикаций об этом мы пока не нашли. Однако главный вопрос все еще остается без ответа. А вот данных с беспилотников достаточно для штрафа или все же нужен еще и человек-инспектор? И сценариев тут пока три. Первый, самый приоритетный. Дрон находит признаки нарушения, ну а затем уже инспектор едет на место проверять все лично. Второй сценарий такой. Данных с беспилотников уже достаточно, чтобы выдать предписание устранить нарушение, то есть пока без штрафа, только предупреждение. Ну и есть третий сценарий, технически самый сложный. Штраф прилетает автоматически только по материалам с беспилотника, без всяких выездов человека на место. Как пишут СМИ, вот этот вариант сейчас пока только прорабатывают. Коммерсант, ссылаясь на источник, утверждает, что для запуска такой схемы придется дорабатывать и законы, и сами дроны, и алгоритмы искусственного интеллекта. И, кстати, еще в прошлом году Росреестр уже предлагал внести в административный кодекс поправки, позволяющие ведомству самостоятельно возбуждать дела по земельным нарушениям только лишь на основе данных с дронов и авиации, и из космоса. То есть без контактов с владельцами участков. Вообще, конечно, использование дронов в таких задачах история довольно логичная, учитывая развитие этого рынка. Однако не все так гладко. Эксперты Центра стратегических разработок напоминают о некоторых проблемах и вот лишь часть из них. Согласовать полет – процесс долгий, зон ограничений много, а нормальных обученных операторов мало. Хотя, судя по всему, дроны уже вовсю работают и помогают собирать штрафы. Во всяком случае, это могло бы объяснить свежую статистику по изъятым участкам в Подмосковье. С начала года и по апрель в Московской области у собственников изъяли 12 участков сельхозземли. Звучит не очень масштабно, скажете вы. Как бы да, но Вот только их суммарная площадь всех этих земельных участков почти 500 гектаров. И речь про земли в Клину, Шатуре, Богородском и Орехо-Зуевском округах. И причина одна. Эти территории годами не обрабатывали. Все заросло сорняками, молодыми деревьями. Ну и вот суд встал на сторону государства. Землю забрали, выставили на торги. Ушла она больше, чем за 900 миллионов рублей. Но речь, видимо, все же не об участках в СНТ, а о земле под какие-то работы. Хотя и про небольшие участки в СНТ уже появлялись пугающие новости, мол, 100 тысяч россиян в зоне риска изъятия участков за неухоженность. Росреестр недавно опроверг эти новости, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали информацию о тысячах предупреждений, выписанных дачников. Но, если что, это вообще-то первый этап на пути к изъятию. Сперва идет как раз предупреждение, потом повторная проверка, потом штраф и уже затем иск на изъятие. В общем, этот дачный сезон, видимо, действительно многих заставит потрудиться на благоустройство своих соток. Так что, дачники и фермеры, не расслабляемся. Хотя что мы там вон в ООН очень сильно напряглись, а все потому, что Организации Объединенных Наций не хватает денег. Да, как пишет Wall Street Journal, ООН оказалась на грани настоящего финансового коллапса и даже банкротства. А причина в том, что кто-то не скинулся. США и Китай, на которых вместе приходится около 42% базового финансирования организации, начали затягивать с выплатами. Долг Вашингтона составил уже больше 4 миллиардов долларов. Задолженность Пекина поскромнее, около 500 миллионов. Ну, то есть, все равно суммы это немалые. И генсек ООН Антонио Гутерреш уже не стесняется в выражениях и говорит, что организация участвует в гонке за банкротством, а финансовый крах – вполне реальная перспектива. По некоторым прогнозам, деньги у организации, основанные больше 80 лет назад, уже к середине августа этого года попросту закончатся. Интересно, что как раз к этому моменту запустится процесс выбора преемника самого Гутерреша. То есть, по итогу, преемник может в придачу к креслу генсека получить и пустой кошелек с долгами. Ну, как бы так себе наследство. Поэтому, чтобы хоть как-то держаться на плаву, вон пошли на жесткую экономию. Офисы закрывают, и секретариаты сократили около 3000 человек, и это рекордные увольнения. Переводчикам урезали часы, а в зданиях даже отключили эскалаторы. Миротворцев из горячих точек в Африке выводят быстрее запланированно, расходы на миссии нещадно режут, и причем деньги задерживают даже беднейшим странам – Непалу и Бангладеш, которые вот как раз поставляют людей для миротворческих операций. Администрация США при этом как бы намекает, что деньги дать могут, но нужно еще больше экономить. Вашингтон уже вышел из десятка программ и учреждений ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это борьбой с расточительными расходами. Китай, правда, ведет себя немножечко хитрее, платежи он тоже задерживает, но при этом называет себя де-факто крупнейшим донором и главным защитником организации. Правда, во время недавнего визита главы МИД Ван И в штаб-квартиру ООН, Пекин все-таки перевел организации почти 850 миллионов долларов. Причем самое интересное в том, что ООН практически не может выкрутиться из этой ситуации самостоятельно. Ну, посудите сами. Брать кредиты ей нельзя. Свободно увольнять сотрудников и перекраивать структуру тоже. А на зарплаты при этом уходит около 70% всех расходов. Ну и мало того, по уставу организация обязана возвращать государствам неизрасходованные за год деньги, которые они скидывали на нужды. Поэтому в 26-м придется отдать почти 300 миллионов долларов. Сам Гутерреш называет эту практику кавкианским циклом, который не преодолеть без серьезной реформы финансовой модели. Ну и в общем, на 9-м десятилетии существования ООН призывы реформировать ее звучат уже со всех сторон. Об этом говорят Россия, США, Китай и даже руководство самой организации. Правда, под реформами каждая сторона имеет в виду что-то свое. Так что интересно, чем все это закончится. Будем дальше следить за ситуацией. Ну и к самой теме. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, параметры этого года будут пересматривать. Причина – это изменение макроэкономических условий, необходимость концентрировать ресурсы страны на приоритетных направлениях. С 2019 года расходы федерального бюджета выросли почти на 3,5 процентных пункта ВВП, то есть с 16 с лишним до 20% в этом году, а если вот посчитать в деньгах, то рост составил больше, чем в 2 раза. И с этим, видимо, надо что-то делать, а вот что именно, думаю, мы с вами скоро узнаем. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои портфели и нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Личный коуч.
4: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит. Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% – во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь – кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на Ютубе. Однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека – это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный коуч. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Прежде всего, энергия приходит, когда в твоей жизни есть смысл. Энергия дается под смысл. Если в твоей жизни нет смысла, то и не будет энергии. Человек, когда теряет смысл, первое, что происходит, у него теряется энергия, и он впадает в депрессию, в апатию и так далее, и так далее. Почему теряется смысл? Потому что у человека есть несколько уровней иерархии целей, я так называю. Цель – это на уровне задач, цель – на уровне проектов. Жизненные цели – это построить дом, купить машину, построить бизнес большой и так далее. И есть цель жизни. Цель жизни – это миссия человека, то, ради чего он родился и ради чего он живет, что его драйвит, что его будет по утрам. Так вот, когда есть такая цель и есть любимое дело, то энергия, ты получаешь энергию в процессе своей деятельности, в процессе своей осмысленной деятельности. При этом, конечно же, это звучит как высокие материи. Если говорить приземленно, то вот что такое энергия? Энергия – это ваша жизненная сила или ваша способность производить какие-то действия или делать какую-то работу. Энергия сама по себе, она приходит и расходуется через внимание. Когда вы правильно управляете своим вниманием, вы и расходуете, и принимаете энергию за счет внимания. Вот смотрите, как это делается. Представьте себе, что у вас из пуповины торчит шланг. Из этого шланга льется ваша энергия. Так вот, внимание – это ваш краник. Куда вы направляете ваш шланг, туда льется ваша энергия. Что самое интересное, куда льется ваша энергия, то и расцветает. То есть отсюда я вывел формулу внимания. Внимание – это равно, скобка открывается, время плюс энергия, помноженная на любовь. Вот эта формула, если вы хотите быть успешным в любом бизнесе или в любой деятельности, играть большой теннис или там наладить отношения с детьми, с семьей и так далее, выделите время, потратьте энергию, делайте это с любовью, и у вас все будет прекрасно. Если же говорить к практическим вещам, у меня связано очень много связано с энергией, я могу с разных точек зрения об этом говорить. Если говорить из практических вещей, еще, например, характеристика людей. Я людей не делю на хороших и плохих. Вы знаете, я людей делю на энергодефицитных и энергопрофицитных. Потому что в каждом человеке 50% плохого, 50% хорошего. Какие качества он вам покажет, зависит от уровня его энергии. Смотрите, представьте себе, когда вы голодные, уставшие, приходите с работы, вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы. Вам легче нахамить, легче нагрубить, легче покритиковать и так далее. Вы начинаете проявлять свои худшие качества. Стоит вам выспаться, покушать, вы сразу, у вас благодушное настроение, вы становитесь благородны, вы становитесь великодушным, волевым, терпеливым, заботливым и так далее. То есть все хорошие качества человека, они подпитываются энергией. Почему так происходит? Потому что в этом мире есть глобальная асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, нужно минимум энергии. Как говорят, там, ломать не строить, там, когда ты критикуешь, ругаешь, разрушаешь, для этого много энергии не надо. Энергия нужна для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы делать добро, для того, чтобы помогать людям. Поэтому энергия – это такая субстанция, сила, ваша жизненная сила, которая необходима вам каждый день. А как ее получать? Существует три способа. Сначала вы должны прекратить или заткнуть свой дуршлаг, через который уходит ваша энергия. Это первое действие. Второе – научиться эффективно использовать ту энергию, которая есть. И в-третьих, уже уметь приобретать энергию или восстанавливать энергию. Потому что бесполезно восстанавливать энергию, если у вас утечка. Откуда идет утечка? Утечка идет, когда вы обращаете внимание не на те вещи, которые вам не приносят энергию. Когда вы обращаете внимание на плохие новости. Когда вы обращаете внимание на негатив в этой жизни. Когда вы общаетесь с плохими людьми. Вот большой источник утечки энергии. Второй большой источник утечки энергии, когда у вас много незавершенных дел. Когда ваш мозг работает в фоновом режиме, все время переживая. Это второй большой источник. Третий – это ваши страхи и беспокойства, которые постоянно заставляют ваш мозг работать и нервную систему истощает. Нервная система и мозг – это основные потребители энергии. И четвертое – это когда вы неправильно планируете свой день. Вот эти все вещи истощают вашу энергию. Поэтому, зная это, я выстраиваю свой день. У меня есть понятие кластеризации дня. Я выделяю золотое время, и в прайм-тайм я решаю стратегические задачи, задачи, связанные с мышлением, с принятием решений и с аналитикой. Все остальное время я распределяю, например, с 6 до 10 утра мое личное время. В это время никто не смеет меня трогать, я не отвечаю на сообщения и так далее. С 10 до часу это бизнес, аналитика, принятие решений и так далее. С 2 до 6 – это общественные вопросы. С 6 до 9.30, до 10 – это семья и общение с друзьями. И я не позволяю делам заезжать на территорию друг друга. И плюс я в своей жизни ограждаю себя от общения с плохими людьми. Я сразу дам лайфхак. Если вы хотите проверить, чьей жизнью вы живете и чьи мечты вы достигаете, чьих целей вы достигаете, возьмите свой ежедневник, напишите туда, сколько дел вы за день сделали. Напротив каждого дела напишите, вы это сделали, потому что вы хотели или потому что вы должны. Потому что каждое ваше «хочу» – это чье-то «должен». А каждое ваше «должен» – это чье-то «хочу». Когда вы идете в магазин, покупаете молоко, это потому что ваша жена хотела, и поэтому вы должны. Когда вы говорите водителю «подъезжай завтра в 8 утра», это ваше «хочу», но это «должен» водителя. Когда вы говорите «завтра к утру я должен приготовить презентацию», это ваше «должен», но это «хочу» вашего шефа. Так вот, когда вы посмотрите, вы поймете, сколько процентов времени вы живете по своим «хочу», то есть достигаете своих целей, и сколько процентов времени вы помогаете достигать целей других людей. То есть вы живете своей жизнью или чужой жизнью. Моменты все надо учитывать, и дело в том, что у каждого человека ограниченное количество, самый ограниченный ресурс ценный – это энергия. И надо четко контролировать, куда вы ее расходуете. Представьте, что вы ракета, которую запустили, и у вас есть энергия, и либо вы ее разбросаете на социальные сети, на плохие новости, на ругань, скандалы, склоки, бесполезные вещи, либо их вы направите в правильное русло. Поэтому я советую, друзья, внимательно следите за своим энергетическим уровнем. Еще один лайфхак скажу. Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы теряете внимательность, вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, а вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали, все. То есть ваше подсознание говорит: отдохни, отдохни, Василий, отдохни. Все, это вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете отвлекаться. Ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опуститесь свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. Выгорание с этого начинается. И потом восстанавливаться гораздо сложнее. Самое легко восстанавливать энергию, если вы максимум доработали, опустили до 70%, она восстанавливается очень быстро. Если чем глубже вы тратите энергию, тем сложнее ее восстановить. Когда уровень энергии у меня падает до 70% уровня, у меня в задачах, в приоритете отдых выходит на первое место. Отдых сразу выходит на первое место. Отдых – это не обязательно валяться на диване. Вернее, не столько валяться на диване, сколько смена деятельности. Если занимался умственной деятельностью, то пошел, походил. Или там во дворе снег почистил, или еще что-то сделал. Главное – сменить деятельность. Если сидел, то надо встать. Если стоял, то сесть. Ну, надо менять. Поприседал там и так далее.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Порядка 3 миллиардов рублей получат Дагестан и Чечня для устранения последствий наводнения. Средства будут направлены на восстановление и реконструкцию пострадавших зданий, включая детские сады, школы и колледжи. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что большая часть разрушенных школ расположена в сельских районах. Авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы между Махачкалой и Ошем, вторым по величине городом Кыргызстана. Полет по маршруту будет выполняться раз в неделю по средам. Новое направление будет способствовать развитию туристических и деловых связей между республиками. В первый день лета в Кизлярском районе началась летняя оздоровительная кампания. Были открыты 10 пришкольных лагерей дневного пребывания для детей. Лагеря работают на базе школ Александрийской, Брянской, Впередовской, Кордоновской, Красновосходской, Малоорешевской, Победовской, Совхозной, Черняевской и Шаумяновской. Всего в них смогут отдохнуть более 900 ребят. Казахстан ограничил передачу ввезенных по льготам электромобилей гражданам России. По данным издания «Спутник», владельцы машин, импортированных в страну по нулевой ставке ЕАЭС с 22 по 25 годы, не смогут передать их россиянам в течение 3 лет. Мера обусловлена тем, что на территории России подобная льгота не применяется. При ввозе электромобилей в Россию налог составляет 15%. Озонбанк и лаборатория Касперского заключили соглашение на ПМФ. В рамках партнерства планируется совместная работа по усилению информационной безопасности. Основное внимание будет уделено борьбе с мошенничеством, минимизации финансовых рисков для клиентов и повышению уровня защиты мобильных устройств. Сборная Дагестана по смешанным единоборствам завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России, который прошел в Сочи. Дагестанцы опередили команды из Волгоградской области и Чеченской республики. Среди взрослых спортсменов трое дагестанских бойцов стали чемпионами России. Это Абдулхаким Муртазалиев, Казбек Лабазанов и Магомед Омаров. Среди юниоров от 18 до 20 лет победителями стали Амир Насрулаев, Али Хизриев и Джамал Камилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяются.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Быть откровенным легко, когда не собираешься говорить всей правды. Рабиндранат Тагор, индийский писатель и общественный деятель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Хиве, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом России. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что общее количество нерабочих дней в 2027 году составит 118, столько же, сколько предусмотрено и в 2026. Для формирования графика выходных предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22. С учетом этих переносов россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. И в завершении выпуска: третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает Афиша Дейли со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино». Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки, его родителей, дедушки и старшего брата. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Общероссийская организация «Опора России», защищающая интересы малого и среднего предпринимательства, попросила приостановить дальнейшее снижение годового порога дохода для плательщиков НДС и провести анализ уже введенных изменений. Предложение озвучил глава организации Александр Калинин. Он отметил, что письма с соответствующими рекомендациями были направлены президенту и главе правительства. Калинин предложил оставить текущий порог в 20 миллионов рублей, но выразил желание вернуться к показателям прошлого года, когда НДС применялся при обороте в 60 миллионов. Он также подчеркнул, что нынешняя налоговая нагрузка на микропредприятия слишком высока. В качестве примера он привел Китай, где НДС взимается при обороте около 11 миллионов рублей, но налоговая ставка составляет всего 1%. В Китае отсутствует упрощенная система налогообложения, а налог на прибыль для малых компаний составляет около 5%. Калинин отметил, что в России предприниматели могут платить 6% по упрощенной системе налогообложения и дополнительно 5% НДС, что в сумме составляет 11% от оборота. В то же время крупные компании с учетом вычетов и отраслевых льгот платят налог в размере 7-9%. По мнению Калинина, такая ситуация вынуждает бизнес искать обходные пути и прибегать к серым схемам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему переписка с налоговой превращается в статью УК?
2: Вообще, про многие статьи я это могу сказать, что этого нету, но в 199-й статье до ее возбуждения проходит достаточно много этапов, подэтапов. Она рождается в одном органе, перетекает в другой орган. Как понять, что будет проблема? Это когда налоговый орган активно вызывает налогоплательщика там, на комиссии, на беседы, там у них много вариантов, и вычисляет, показывает налогоплательщику, что у вас есть контрагенты, они сомнительные, мы провели такие-то мероприятия, установили то-то, то-то. Мы вам предлагаем добровольно побудиться. То есть, сдать уточненную декларацию, убрать из вычетов по НДС и по налогу на прибыль и сумму без штрафа, но с пенями, доплатить в бюджет добровольно. Обычно, помимо бесед, обязательно будет две комиссии. То есть, налоговый орган старается максимально дружелюбно, незатратно для государства получить в бюджет доходы. Сейчас это, кстати, очень актуально. Поэтому за налоговые вот эти все доплаты очень борются инспекции и все остальные сопутствующие органы. Если налогоплательщик уверен в своей правоте, либо почему-то думает, что налоговый орган ничего не докажет, или верит в своих юристов, которые заверяют, не надо ничего платить, тогда налоговый орган ничего не остается, как инициировать выездную проверку. До недавнего времени у нас были полные выездные проверки, сейчас можно делать так называемые тематические налоговые проверки.
1: Да, многие даже онлайн происходят. Да.
2: Отдельный налог за отдельный налоговый период. Может быть, квартал такого-то года, такой-то налог. И как приходит сейчас налоговый? Если раньше это был просто обмен документами, слали друг другу, и налоговый орган проверял просто правильное заполнение документов, но имею в виду, конечно, там 20-25 лет назад. Сейчас, конечно, налоговый орган – это огромный информационный ресурс. Они про вас знают все. И чтобы про вас эту информацию поднять, это несколько кликов сделать мышкой. Налоговая база содержит, ну, не знаю, максимальную, наверное, информацию о людях, о фирмах, о движениях. Пройдет там несколько месяцев, налоговая проверка закончится, и вам вручат акт. И в этом акте будет вся сумма недоимки, штрафов, пеней, которые вам налоговый орган скажет: заплатите по акту. Самое главное решение – на самотек проблему с налоговой строго нельзя оставлять. Поэтому, когда вызывают на комиссию, уже задумайтесь, а действительно ли контрагент оказался ненадежным, действительно ли он вас подвел. То есть, проверьте, кто с ним работал, пообщайтесь с этими сотрудниками, с кем они встречались, посмотрите документы, посмотрите, что действительно там товар поставлялся, услуги оказаны. Если вы понимаете, что действительно контрагент ненадежный, что-то вам недопоставил, и вы точно не сможете подтвердить реальность этой транзакции, конечно же, лучше с налоговым органом договориться о том, чтобы этого контрагента убрать и не было никаких выездных мероприятий. Если проверка все-таки началась, налоговый орган, когда открывает выездную проверку, он знает, какую сумму, за что вам доначислят. Он просто дособирает доказательства, дособирает. Основные доказательства у них уже есть. Сейчас налоговый орган, если раньше это были люди, сейчас это компьютер. Это основная big data, это аналитика. Компьютер говорит инспектору, что делать. Не инспектор, а компьютеру. Поэтому вы не боретесь против конкретного инспектора. Вы противостоите целому компьютерному гиганту. Когда вам вручили акт, не надо хвататься за голову, нужно его изучить, привлечь налогового юриста либо адвоката, и он уже скажет, какие перспективы. Но самая эффективная стадия, конечно же, это оспаривание в налоговой. От акта до решения у вас есть право написать возражение и участвовать в рассмотрении данных результатов выездной налоговой проверки. Тем самым этот инструментарий нужно использовать. Если вы не ходите на почту, если вы не проверяете телекоммуникационные каналы связи с налоговой, конечно же, вы не сможете реализовать этот потенциал. Это очень важно. Для этого обжалования, для будущего, для оспаривания и так далее. На первый раз статистика говорит о том, что реального срока не дадут. Если вы не политический, так сказать, предприниматель. А так, обычная практика – это допрос в качестве подозреваемого и подписка о невыезде, которую нарушать не надо. Нарушение меры пресечения – основание для ее изменения. Если вы платите сумму недоимки, Если вы платите сумму штрафа, это налоговый орган этот штраф указывает, следственный орган укажет только сумму недоимки. И пени, которые набегут на день оплаты, тогда, по примечанию к 199 статье, вы имеете право на прекращение уголовного дела. Законная. Уплата только ущерба либо недоимки не влечет прекращение уголовного дела по примечанию. Это будет просто неким смягчающим обстоятельством. Поэтому не ориентируйтесь на сумму, которую вам вменяет следователь в постановлении о возбуждении уголовного дела. Имейте в виду, что вам нужно платить по решению. И пени будут рассчитаны на день оплаты фактической. Еще такой, я считаю, важный момент – это когда вы получаете решение у налогового органа, есть инструментарий, как получить официально рассрочку без ареста там, ваших счетов. Главное – ваше желание взаимодействовать с налоговым органом и гасить сумму, которую начислил налоговый орган. То есть, вы проговариваете период рассрочки, проговариваете сумму. Соблюдая этот график, налоговый орган ни в какие органы следственные передавать материал не будет, и вы сможете продолжить деятельность вашей фирмы. Главное – коммуницировать с налоговым органом, искать правильные пути взаимодействия и решения данной проблемы.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам, миллиардерам, еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Также и мы. Прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность – сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин назначил Загида Тысаеву новым руководителем агентства по охране культурного наследия республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Накануне Махач Мусаев, который ранее возглавлял Дагнаследие, был освобожден от своей должности. Команда «Новое поколение» из 11-й средней школы Хасавюрта заняла второе место на всероссийском конкурсе первичных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых» в номинации «Лига возможностей». За успешное выступление команда получила грант в размере 300 тысяч рублей. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры «Движения первых» в школе, а также на улучшение материально-технической базы учебного заведения. С 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». На мероприятие приедут творческие коллективы из Индии, Беларуси, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Европейские страны во главе с Францией намерены возобновить диалог с Россией, в то время как власти Америки устали от украинского конфликта. Об этом пишет издание Le Monde. Отмечается, что Европа планирует наладить политический канал связи с Россией. Идея назначить высокопоставленного представителя для диалога с Россией уже пару недель обсуждается в европейских дипведомствах. В случае ошибки при оплате ЖКУ следует направить заявление в управляющую компанию, выставляющую платежный документ, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. Такой совет дал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Кроме этого, к заявлению нужно приложить чек или банковскую квитанцию с датой, суммой платежа, адресом помещения и правильного лицевого счета. Популярные продукты, вызывающие изжогу, перечислила гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Виктория Степанова. По ее словам, причиной изжоги могут быть кофе и шоколад. Степанова также добавила, что вызвать изжогу в некоторых случаях может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Наступил июнь, сакральный месяц для российской экономики. Раньше сакральным был август, но тогда не было Петербургского экономического форума. А теперь форум есть, и перед ним положено, как раньше на флоте перед сражением, переодевать экономику во все чистое. Посему можно предположить, что статистика по инфляции и динамике ВВП по итогам мая будет достаточно бодрой. Тем не менее, проблемы экономики по-прежнему и констатируются, и обсуждаются. И даже время от времени предлагаются разные способы выхода из оных проблем. Например, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь напомнил о своем предложении вернуть НДС с нынешних 22% до прежних 20%, а также отменить налоговые льготы для экспортеров сырья и, наоборот, обложить их налогом на сверхприбыль. По его словам, только за один месяц это давало бы казне сумму, сопоставимую с годовым бюджетом некоторых российских регионов. По части налоговых преференций сюжет с дискуссией между главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову компании «Северсталь» получил продолжение. Узнав, что «Северсталь» получает из вологодской казны возврат ранее уплаченных налогов, Матвиенко предложила Мордашову подумать о родной для «Северстали» области и вернуть активы из офшоров. На что «Северсталь» ответила, что никаких активов в никаких офшорах и в помине нет. Матвиенко отвечать не стала и дала официальное поручение разобраться с налоговыми платежами «Северстали». Остается запастись попкорном и наблюдать, каким советом или аргументом теперь ответит главе Совета Федерации пресс-служба «Северстали». С предложениями способов лечения проблем российской экономики выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как сообщает «Коммерсант», он назвал 4 меры, которые, на его взгляд, могут решить эти проблемы. Первая мера звучит очень расплывчато – не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать отечественные чиновники всегда согласны. Другое дело, что представления о том, что такое пережать, очень разные у тех, кто жмет, и у тех, кого выжимают. Вторая шокинская мера – решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством. Решать его предлагается в знакомой стилистике – расшивать цепочки неплатежей. Их расшивали все 90-е, потом расшивали во время кризиса 2008 года. Как говорила моя бабушка, шей де пари не будет пустой пары. Третья мера – программы по росту производительности труда, автоматизации и роботизации предприятий. Тут все традиционно за, и на грядущем Петербургском экономическом форуме наверняка будут об этом говорить обильно и охотно. Новейшая российская традиция – все поддерживают повышение производительности труда, а потом перекрывают дороги из-за форума в Петербурге или велопробега в Москве. Потому что форум ну никак нельзя провести где-нибудь за пределами крупного города, а велопробег никто не станет организовывать где-нибудь на велотреке в Крылатском. Поэтому производительность труда стоит в пробках и ждет, когда ей удастся как-нибудь бочком проскользнуть на свое рабочее место. Впрочем, Шохин говорил, конечно, не об этом, а о том, что производительность не повышается без модернизации. А чтобы крупный бизнес что-то модернизировал, надо же какие-то налоговые преференции ему дать. Потому что с какой стати он будет модернизировать принадлежащее ему производство за свой счет? Для этого есть государство. Четвертая мера в публикации «Коммерсанта» вообще никак не обозначена, как ни ищи. Но это не страшно, потому что при нынешней производительности большинство умеет считать только до 3. И вообще, предлагать 4 варианта вместо традиционных 3 – это не в российской традиции.
2: Налево пойдешь – богатым будешь, направо пойдешь – женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет.
1: Александр Шохин в эти дни опять напомнил, что слишком крепкий рубль мешает как развитию российской экономики, так и государственному бюджету. По его словам, укрепление курса по отношению к доллару на 1 рубль обходится бюджету в недополученные 100 миллиардов рублей ежемесячно. О судьбах рубля много споров, но курс остается крепким, даже крепче наиболее позитивных прогнозов, которые звучали весной. Еще одно мнение об экономике высказал в интервью газете «Континент Сибирь» депутат Госдумы от КПРФ Ринат Сулейманов. По его словам, совершенно очевидно, что экономика, цитирую, «не выдержит длительного продолжения специальной военной операции». Сулейманов напомнил, что официально 40% расходов федерального бюджета – это оборона и безопасность. Поэтому о развитии, инвестициях, капиталовложениях говорить не приходится. Однако, по словам депутата, простое сокращение оборонных расходов в бюджете тоже не панацея от всех проблем, поскольку встанут вопросы о том, что делать с работниками оборонных предприятий и с контрактниками армии. Цитата. «Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет». При этом военная операция хотя бы стала фактором уменьшения проблем в российской системе исполнения наказаний. Как сообщил руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, число заключенных и арестованных в тюрьмах и СИЗО сейчас сократилось до минимума за последнюю четверть века – до 282 тысяч человек. По словам Гостева, на уменьшение числа зэков определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в вооруженные силы, а также практика назначения принудительных работ вместо тюремного заключения. Недавно, кстати, был опубликован рейтинг клиентоцентричности, то есть фактически клиентоориентированности государственных учреждений страны. И на четвертом месте в этом рейтинге оказались как раз российские тюрьмы. Их обгоняют только Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Остальные 58 государственных ведомств заняли строчки ниже.
3: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
1: Россияне, судя по статистике и социологическим опросам, оценивают положение дел в экономике куда менее весело и разнообразно, чем чиновники и капитаны бизнеса. Опросы, регулярно проводимые по заказу Центробанка фондом «Общественное мнение», показывают рост экономических тревог жителей страны. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает в своем последнем докладе, что реально располагаемые доходы россиян начали сокращаться. Хотя ЦМАК не исключает, что по итогам второго квартала они снова пойдут в рост. Тем не менее, россияне массово, можно даже сказать со свистом, переходят в режим экономии. Об этом уже говорили результаты исследования Сбербанка, Центробанка и некоторых маркетинговых компаний. Теперь эту же тенденцию подтверждает совместное исследование Высшей школы экономики и дискаунтера Чижик. По данным этого исследования, более рачительно тратить деньги стали более 40% покупателей обычных магазинов и более 28% клиентов онлайн-торговли. Доля экономящих на потреблении выросла во всех возрастных категориях – от пенсионеров и до молодежи. Совет, где молодежи можно найти лучшую жизнь, дала на днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала молодых россиян переезжать в села, которые, по ее словам, стали территориями больших возможностей и местом для самореализации и карьеры. Поэтому спикер Сената считает переселение в сельскую местность, цитирую, «наиболее мудрым выбором жизненного сценария». Полагаю, при определенных теоретических условиях молодежь с этими доводами могла бы согласиться.
4: Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Простоквашино.
1: Несмотря на перспективы самореализации и карьеры в сельской местности, сейчас сельское хозяйство тоже оказалось перед новыми вызовами. Эксперты аграрии считают, что из-за неровной весенней погоды может случиться сокращение урожая. Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шел снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье, сказал «Известиям» фермер из Воронежа Никита Токмаков. Исполнительный директор картофельного союза Алексей Красильников поведал о проблемах с посадкой картофеля. Погода, впрочем, может исправиться и наверстать упущенное. Куда более серьезным выглядит продолжающееся уже не первый год сокращение спроса на аграрную технику. В Росспецмаши заявили, что спрос в первом квартале этого года снизился почти на 16%, а производство почти на 37%, поскольку склады забиты невыкупленными машинами. А покупать их аграриям мешает низкая рентабельность бизнеса и высокие ставки по кредитам. Рентабельность, по идее, должна заметно расти у рыбопромышленников. Цены на рыбу и морепродукты выросли от 10 до 40%. Однако производство рыбной продукции в России в этом году может сократиться на 6%, с учетом, что последние два года объемы уже были меньше, чем в 2023 году. Несмотря на рост цен, рыбопромышленникам по-прежнему сподручнее продавать рыбу на экспорт. Как отметил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, в России наблюдается нехватка практически по всем позициям морепродуктов. поскольку значительная часть улова уходит на экспорт. Продукция из Мурманска идет в Европу, а с Тихоокеанского побережья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. И все это, несмотря на уже сопоставимые цены на внешних и внутреннем рынке. Но дело может быть не в ценах, а в бюрократии. Как неофициально поведал владелец одной рыбной компании, у меня траулер на разгрузке в иностранном порту стоит сутки, а в российском – до недели, поскольку на берегу нас ждут уже всевозможные контролеры из десятка разных ведомств. Так что, чтобы не встречаться с этой контрольной братьей, рыбопромышленникам даже высокие закупочные цены в России не в радость.
5: Бог с тобою, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо.
1: Однако недавний доклад вице-премьера Дмитрия Патрушева, курирующего сельское хозяйство, президенту России Владимиру Путину, был довольно оптимистичен. Более того, его можно назвать почти победным. По докладу Патрушева, общая площадь сева в России в этом году составила 83 миллиона гектаров. 97% посевов, несмотря на превратности погоды, взошли в хорошем состоянии. Доля отечественной продукции в семенном фонде достигла 70%. В лесном хозяйстве за ближайший год будет высажено более 1 миллиона гектаров новых лесов. Вредные выбросы промышленных предприятий сократятся на 20%. Но цифры оказались на втором плане, поскольку вице-премьер, обращаясь к президенту, назвал его «паллаичем». Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было, никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет. Может, переволновался, может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился. Что-то ведь он имел в виду. «Да, я презентацию подготовил», – продолжил Дмитрий Патрушев. «Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке». Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. «На себя надежды уже не было». Конец цитаты. Что до сельского хозяйства, то у него еще с начала года наметился перебор по гречке, а из минусов Россия увеличивает закупки яблок в других странах. И отдельно по части продовольствия остро стоит проблема названия, ведь не только вице-премьеру президентов переименовывать. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович внес актуальное предложение – переименовать гамбургеры. Варианты новых названий – «кокошник» или «котлетник». Маленкович пояснил, что, цитирую по публикации «Комсомольской правды», «американская культура быстрой еды вредна для здоровья россиян и чужда им». Он подчеркнул необходимость постепенного, но решительного импортозамещения в этой сфере. Конец цитаты. Стало быть, если гамбургер перестать называть гамбургером и назвать котлетником, то культура быстрой еды перестанет быть чуждой и вредной, а станет родной и полезной. Смекнули россияне в кокошниках и вспомнили, как отец Гаранфло в романе Дюма в пост нарек курицу карпом и сожрал его к вящей славе Римско-апостольской церкви. Соответственно, по той же логике избавления от чуждых слов, хот-дог можно переименовать в сардельник или сосисник, суши – в сыроежку. Оценив перспективы такой эволюции, трудно не согласиться, что исконно русские наименования звучат намного лучше и питательней, нежели всякие гамбургеры.
6: Сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургской.
1: Еще одно интересное предложение озвучил философ Александр Дугин. И оно как раз позволяет поставить точку в многочисленных мытарствах и дискуссиях по поводу ограничений в интернете. Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету порциями, но с условием хорошего поведения. Буквальная цитата. «Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить». А без интернета россияне смогут не терять собственную идентичность и жить реальной жизнью. Плюс Дугин считает, что нужно учитывать сезонность. Зимой доступ к интернету давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома. А весной и летом, соответственно, можно и совсем отключать, чтобы россияне больше жили реальной жизнью на лоне природы, так сказать. Опять цитата. «Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек». Тут у среднего россиянина открываются определенные перспективы.
7: Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка. Сколько лет я нес бремя чужой жизни, притворялся лосем. Больше лгать не могу!
8: Он сошел с ума, тащите носилки.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
9: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
10: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа ожидается ежегодный перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, который отличается от обычной индексации. Он базируется на страховых взносах работодателей за предыдущий год. Сумма прибавки рассчитывается в пределах 3 баллов за этот период и составляет порядка 470 рублей в месяц. Об этом в беседе с RT напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Тем, кто работал неофициально, перерасчет ничего не добавит, предупредил депутат. С 26 года мораторий на индексацию работающим отменен, и январское повышение они получили наравне со всеми. Однако к августовскому перерасчету январские коэффициенты не применяются. ФСБ России предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Соответствующее заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что зарубежные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая мобильные средства связи для проведения своих деструктивных действий. В связи с этим в ФСБ подчеркнули, что обсуждение секретной или иной конфиденциальной информации по телефону, а также рядом с мобильными устройствами, может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных, признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбору.ру. Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых доля недовольных достигает 31%. Чаще других о раздражении из-за жизни на показ говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. А еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Минстроя, согласно которому с июля по декабрь этого года стоимость квадратного метра жилья в России вырастет на 6% и составит 123 700 рублей. Документ также определяет среднерыночные показатели для регионов на третий квартал. До вступления приказа в силу он должен пройти антикоррупционную проверку. Наибольший рост норматива ожидается в Московской области на 19% по сравнению со вторым кварталом, что приведет к стоимости квадратного метра в 208 тысяч рублей. Второе место по темпам роста занимает Сахалинская область, на третьем месте Москва. На противоположном конце списка находится Ингушетия с минимальным ростом в 1% до 61 тысячи рублей. В Тамбовской области и в Дагестане норматив, напротив, снизится на 3% и составит 76 и 78,5 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Установленные Минстроем данные используются для расчета социальных выплат в рамках государственных программ, а также для приобретения жилья при переселении граждан из аварийных домов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организации детского отдыха. При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета 150 тысяч рублей в течение календарного года проектом не увеличивается.
0: Расти большой.
1: В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца текущего года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла почти на 5,5% и составила 3 миллиона 290 тысяч рублей. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. Средняя цена растет из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов.
0: Закрома Родины.
1: Маркировка кофе и цикория стартовала в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикория, сообщили в Центре. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак», добавили там. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек всемогущий, это значит, у него много возможностей и мало ответственности. И это большая и ключевая разница. Дело в том, что само богатство в обыденном понимании измеряется количеством денег или активов и так далее. Но на самом деле, если брать на наше внутреннее ощущение, я могу сказать из своего опыта, который я пережил, на самом деле истинное богатство или ощущение богатства приходит от разницы между вашими возможностями и вашей ответственностью. Не сумма денег. Если у вас условно 10 миллиардов долларов и у вас ответственности на 10 миллиардов долларов, то вы не будете ощущать себя богатым человеком. Вы больше будете ощущать ответственность, нежели удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод, что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале 26 июня на площадке Дома дружбы пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026». Мероприятие соберет более 2000 вакансий от 105 различных компаний. На ярмарке соискатели смогут пообщаться с работодателями, пройти экспресс-собеседование и, возможно, получить предложение о трудоустройстве. С начала года операторы горячей линии «Газпром» Межрегионгаз Махачкала обработали более 10 тысяч звонков, об этом сообщили в пресс-службе компании. Основные темы обращений включают передачу данных счетчиков, вопросы подключения к газовым сетям, а также заключение договоров на поставку газа и обслуживание газового оборудования. В России растет спрос на наличные. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на ПМФ. Среди причин – нестабильная работа интернета и рост налоговой нагрузки. По словам Ведяхина, при массовом переходе части расчетов на наличные растут риски ухода операций в черный неконтролируемый сектор экономики. Минфин России намерен поэтапно вводить НДС для трансграничной онлайн-торговли. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Как сообщалось ранее, Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 и до 22% с 2029 года. МТС прогнозирует, что широкое внедрение 5G в России станет мощным стимулом для развития искусственного интеллекта, автоматизации и беспилотных транспортных средств. По данным компании, сети пятого поколения будут обеспечивать в среднем в 20 раз более высокую скорость передачи данных по сравнению с 4G. При этом задержки будут практически неощутимы для пользователей. Саид Сайдулов включен в сборную России по вольной борьбе, которая будет представлять страну на студенческом чемпионате мира. Турнир пройдет в Бразилии с 8 по 13 июня. Сайдулов является воспитанником Хасавюртовской спортивной школы имени Умаханова. В прошлом году он стал бронзовым призером молодежного первенства мира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани. Старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое место.

0: расположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову шальная мысль добраться до самого неба. Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие капельки теплого пара, которые оказались гораздо легче воздуха. Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие холодные слои воздуха. Очнувшись в заоблачной выси, капельки пара так окоченели, что у них зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, они тесно прижались друг к другу и, став немного тяжелее воздуха, тут же попадали на землю в виде обычного дождя. Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда за дерзость. Жаждущая земля поглотила дождь до единой капли, и воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла, наконец, возвратиться в морские просторы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: Фокус на самом важном – залог успеха. Культура компании, сотрудники и показатели – вот самое важное для SEO. Самоанализ – навык, необходимый лидеру. Здоровая корпоративная культура – главное преимущество компании. Корпоративные ритуалы имеют большое значение, если отражают реальные ценности сотрудников. Не упускайте возможность похвалить сотрудника за дело. Помните, что у каждого сотрудника свой временной горизонт. Позиция, роль в компании должна соответствовать этому горизонту. Нанимая сотрудника, легко очароваться им. Чтобы избежать этого, можно проводить не одно, а 4 собеседования, оценивая соответствие кандидата культуре компании, характеру должности, вознаграждению за работу и обязательствам. Решите, какие показатели имеют ключевое значение для вашего бизнеса, и измеряйте их так часто, как требуется. Не ведите бизнес в долг, имейте финансовую подушку безопасности. Прибыль – не цель, но средство создания общественной ценности.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Среднестатистический человек совершенно ошибочно верит в то, что финансы — это что-то сложное и запутанное. А все потому, что люди из этой сферы стараются сделать так, чтобы она выглядела чем-то сложным. Они используют сложные термины, и вы не понимаете, что вам делать. Вы не понимаете, что происходит, поэтому просто отдаете свои деньги специалистам и говорите: «Разбирайтесь с ними вместо меня». И мы не понимаем, что эта система просто разработана людьми. Так что первое, что вы должны знать, это то, что вы не должны ждать, пока вы не получите мешок денег для инвестирования. Не надо ждать лучшего момента. Вы должны сказать: чем покупать себе телефон Apple, лучше я получу акции компании Apple. И не только Apple, но и других подобных компаний. Лучше владеть чем-то, чем постоянно жить в страхе. Если вы можете инвестировать в бизнес даже маленькую сумму денег, ваша прибыль возрастет. Берите процент из того, что вы зарабатываете, и притворитесь, будто это налог. Вы больше не увидите этих денег, они идут прямиком на ваш инвестиционный счет, и потратить вы их не можете. Есть миф о том, что минимальных издержек никак не избежать, или что они составляют всего 1%. Я же систематически показываю вам, что происходит на самом деле. Если ваши издержки действительно составляют 1%, чего никто не придерживается, по сравнению с 2 или 3%, другое дело. Например, есть 3 человека, они начинают откладывать в одном и том же возрасте одинаковые суммы денег. Они инвестируют в одни и те же акции, облигации, одни и те же паевые фонды, а через 30 лет оказывается, что у одного из них на 70% больше денег. Вначале у них было по 1 000 000 баксов, а потом у одного из них 7. А у другого по 4. Если они начинают со 100 тысяч, под конец у одного 700 тысяч, у других по 400. Почему так получается? Все дело в издержках. Нужно уметь инвестировать. Если вы не инвестируете деньги, и вы приносите мне ваши деньги, вы должны знать, что есть определенный риск. Если что-то идет не так, вы можете все потерять. Если вы решаетесь инвестировать, вы осознаете все риски и возможные потери. Но если у вас получается заработать, и даже если не получается, мою работу вы все равно оплачиваете. На протяжении всей вашей жизни, пока вы инвестируете, то есть на протяжении 30-40 лет, я получаю 60%. Никто бы не согласился, но эти люди сами не знают, как обращаться с деньгами. Это то, что вы делаете с паевым фондом. Потому что такой паевый фонд, согласно Forbes, составляет 3,1%. Способность стимулировать и усилить свой голод – это один общий знаменатель среди большинства людей, которые добились успеха. Большинство людей голодны до тех пор, пока чего-то не достигнут. Они достигают своего финансового потолка, а потом расслабляются и перестают расти. Или до определенного момента занимаются фитнесом, качаются, а потом бросают это занятие. Я обожаю людей, которые просто блещут своим интеллектом, которые невероятно умны. Я и сам работаю, чтобы стать таким. Я не прекращаю работу над своим образованием и постоянно прохожу тренинги, но очень многие умники могут заблудиться в 3 соснах. Голод – это ваша главная движущая сила. Если вы голодны, вы найдете нужную стратегию, вы можете добиться ответа, вы сможете смоделировать то, что вам нужно. Миллениалы проделывают сейчас худшее из возможного, просто тратят деньги. И не потому, что они безответственны, просто они не доверяют рынку. Они видели, что произошло в 2008 году, они не знают, что предпринять. Им хочется понять, что же делать дальше, но они продолжают много тратить. Но если вы все-таки хотите обрести финансовую свободу, вы должны поступить как Теодор Джонсон, то есть откладывать определенный процент регулярно. И понять, что это даст вам свободу. Это та часть, которую вы зарабатываете, но вы не потеряете ее. Это ваши инвестиции. Это необходимо вашей семье. Вы инвестируете эти деньги, и они будут расти. Но также я верю, что важно и то, куда вы вкладываете свои деньги. Можно выбрать лучшие инвестиции в плане безопасности, можно выбрать лучшие временные рамки или наилучшее распределение активов. Первые два не сработают. Они стоят денег. Если ты получаешь их от кого-то еще, а все ошибаются насчет временных рамок или облигаций. Если вы хотите заработать денег, ваш единственный путь – это распределение активов. Почему? Мы, как инвесторы, всегда поступаем неправильно. Эмоции. Верно. Мы продаем, когда нужно воздержаться от этого. Мы покупаем, когда не нужно. Так что, мне кажется, самое лучшее – это не оставлять рынок. Если средние потери 1,6%, а самые большие составляют 4%, то, думаю, есть смысл остаться в системе. Оставаться в системе и не бояться скачков и падений.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. И в завершении выпуска. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Заинтересованность в личной встрече транслируется через умение пережить какое-то время без телефона и компьютера. Чем больше ваше внимание сосредоточено на собеседнике, тем эффективнее результат разговора.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
3: десяточка,
2: далее.
3: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько
2: десяточка,
3: лет назад.
2: Не несколько, десяточку лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да?
4: Да.
2: Ростов еще?
4: Нет.
2: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры, Яндекса ваши инвесторы, и партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе? За 5 лет. Осознали,
4: да? Будет.
2: Осознали картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который соинициировала твоя жена. Как такое вообще произошло?
4: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть, не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Угу. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное, вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, в разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно, и мы решили попробовать.
2: Ладно, сейчас поговорим, я тебе обязательно, я сейчас помучу твоего мужа, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня вопрос, так как я сам тоже занимался рекламой, там, 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией, и есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
4: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис Nike, европейский офис. За ними пришел Вайнен Кеннеди, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть, все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, «Газпрома», но им не нужна реклама.
2: Это, кстати, хорошая мысль. Я об этом не задумывался никогда. Да. Что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, конечно, идут, следуют за масштабированием.
4: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает. И так все. То есть, Apple, TBWA, которая делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агент, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что не рискуют, очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Никто не будет там, о, суперкреатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
3: С ребятами из Волжского.
4: Из Волгограда, да.
2: Да-да-да.
4: Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть, тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть, нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, что это не попадает.
2: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я вот тоже размышлял, да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги, там, в отношениях и так далее. И ты слушаешь, знаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
3: Я уже пекла на заказ.
2: А, ну то есть ты...
3: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
2: Короче, такое ремесло, да, было?
3: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и... Ну, росла.
2: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
4: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот. По каким критериям, да, ты награды? Все там Каннские львы есть, там высшие награды в России, которые все есть, там американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там, сотни наград. Это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну, может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. это именно креативная индустрия внутри России, это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов, это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов, вообще все.
2: А когда мы говорим креативное, это что, это видеоролики?
4: Идеи.
2: Ну, то есть в чем?
4: Поясни. Стратегия, креативная идея, то есть не продакшн или не покупка медиа. Это понятно, там может выручка быть миллиард, но да. Это там из нее твоя комиссия там 2%, остальное это...
2: Ну, это условно рекламу это делаешь, не... да, там делаешь для компании рекламу телек в Фейсбуке. Да,
4: да, или в Фейсбук да, там, да, да, выкупил. То есть, это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал. Вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельное. Это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. У нас были ролики там, по миллиону долларов мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик миллион долларов, но он не твой. То есть, ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
2: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angelo. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть, многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается. Далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
4: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там, в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там, будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там, в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно, почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на этом был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят, вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
2: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот, как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
3: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится, получится. Вот надо попробовать. Угу. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
2: Это что, это огромный типа снимали, бюджет. Что ли, в «Невесомости»?
3: Это, да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
2: Расскажите поподробнее, потому что
3: я... Это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то происходит.
2: Ты сам летал тоже в «Невесомости»?
3: Да, да. Ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, mm-hmm. а нужно было снять все одним кадром. И
4: одним
3: он
4: дублем.
3: Каким-то, одним дублем, ну, то есть один полет, да,
2: да, все
3: снять. Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило... Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него, и вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
2: Димина
3: какая-то
2: удача.
3: Димина удача, типа у него точно все получится, это выглядит ужасно, и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня именно, рожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно. Mm-hmm. То есть, серьезно.
2: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая
3: да.
2: важная пометочка, да. Да, круто. Понял. По агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я
4: думаю... Опыт невесомости точно.
2: Опыт
4: пригодился в Дубае.
2: Опыт невесомости, да-да-да. 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был... инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
3: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот продолжать продукт пилить, там, social media, там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные. Эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Mm-hmm. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там, ну, прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
2: Ну, слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский, как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой так или иначе опыт бизнесовый, все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая как бы, ну, реальная картинка, то есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил, ну, то есть решил как бы как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем, да?
4: Да, да, я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа если будет, то то типа окей, это в ноль, и все супер.
2: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
3: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
2: В день.
3: В день, да? И где-то там 100 напитков. И все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
4: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Порядка 3 миллиардов рублей получит Дагестан и Чечня для устранения последствий наводнения. Средства будут направлены на восстановление и реконструкцию пострадавших зданий, включая детские сады, школы и колледжи. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что большая часть разрушенных школ расположена в сельских районах. Авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы между Махачкалой и Ошем, вторым по величине городом Кыргызстана. Полет по маршруту будет выполняться раз в неделю по средам. Новое направление будет способствовать развитию туристических и деловых связей между республиками. В первый день лета в Кизлярском районе началась летняя оздоровительная кампания. Были открыты 10 пришкольных лагерей дневного пребывания для детей. Лагеря работают на базе школ Александрийской, Брянской, Впередовской, Кордоновской, Красновосходской, Малоорешевской, Победовской, Совхозной, Черняевской и Шаумяновской. Всего в них смогут отдохнуть более 900 ребят. Казахстан ограничил передачу ввезенных по льготам электромобилей гражданам России. По данным издания «Спутник», владельцы машин, импортированных в страну по нулевой ставке ЕАЭС с 22 по 25 годы, не смогут передать их россиянам в течение 3 лет. Мера обусловлена тем, что на территории России подобная льгота не применяется. При ввозе электромобилей в Россию налог составляет 15%. Озонбанк и лаборатория Касперского заключили соглашение на ПМФ. В рамках партнерства планируется совместная работа по усилению информационной безопасности. Основное внимание будет уделено борьбе с мошенничеством, минимизации финансовых рисков для клиентов и повышению уровня защиты мобильных устройств. Сборная Дагестана по смешанным единоборствам завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России, который прошел в Сочи. Дагестанцы опередили команды из Волгоградской области и Чеченской республики. Среди взрослых спортсменов трое дагестанских бойцов стали чемпионами России. Это Абдулхаким Муртазалиев, Казбек Лабазанов и Магомед Омаров. Среди юниоров от 18 до 20 лет победителями стали Амир Насрулаев, Али Хизриев и Джамал Камилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: На Ролан-Гаррос Мира Андреева, обыграв меньше чем за час румынскую теннисистку Сарану Кирстю 6-0, 6-3, вышла в полуфинал соревнований, да еще установила рекорд по количеству выигранных матчей на открытом чемпионате Франции среди игроков до 20 лет. Победа в четвертьфинале стала для Андреевой 16-й в основной сетке турнира. В полуфинале Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая выиграла в трех сетах у соотечественницы Элины Свиторин.

которая завершила нынешний футбольный чемпионат на 8-м месте. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. После «Спартака», с которым немецкий тренер выигрывал серебряные медали, Тедеско потом работал в Лейпциге, возглавлял сборную Бельгии и турецкий «Фенербахче». Футболисты, выступавшие в российской премьер-лиге, Абазбек Файзулаев и Астон Урунов, вошли в окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира. Файзулаев выступал за ЦСКА, а Урунов играл за московский «Спартак». Узбекистан на Мундиале попал в группу вместе с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. Самая титулованная гандболистка чемпионата России, которая 11 лет выступала за Ростов-Дон, Ксения Макеева, после только что выигранной золотой медали российского первенства, переходит в румынский «Корона Брашов». Этот клуб стал бронзовым призером чемпионата, который недавно завершился. Что касается Макеевой, то она чемпионка мира, вице-чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады и 12-кратная чемпионка России. Это далеко не все титулы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем, они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы не можем гарантировать себе успех, если начинаем какое-то дело, но можем значительно увеличить шансы, если идем по жизни в правильном сочетании трех базовых компонентов. Эти компоненты – вдохновение, стремление и мотивация. Вдохновение. Вдохновение – это то, что побуждает нас на желание деятельности. Это наша вера в успех. Она основана на прошлом опыте, поэтому в нашей тройке она означает прошлое. Вопрос, соответствующий вдохновению, это «почему?». Почему вы хотите сделать то или это? Почему вы считаете, что это возможно? Почему вы смотрите на мир именно так? Вдохновением могут служить другие люди, достигшие успеха. Например, меня вдохновляет успех многих предпринимателей, достигших высот финансовой пирамиды, начиная с самых низов. Вдохновлением также может служить ваш прошлый опыт и ваши личные успехи в каком-то деле. Например, если вы уже успели доказать себе, что на многое способны, это будет вдохновлять вас на достижение новых высот в будущем. Одно лишь вдохновение не сослужит вам большую службу, поэтому подключается второй фактор. Стремление. Стремление – это наша сила, энергия и намерение, исходящие из того, кем мы являемся на данный момент. Поэтому в нашей тройке оно означает настоящее. Вопрос стремления – это что? Что вы хотите изменить? Что для вас имеет значение? Стремление – это готовность сделать, это непреодолимое желание стать лучше. Это когда мы признаем свое настоящее положение и хотим его изменить. Но даже связка стремления и вдохновения не способны привести вас к успеху, если нет мотивации. Мотивация – это будущее, ее вопрос – зачем? Это финиш, некий физический результат, конечная точка. Зачем вам начинать бизнес? Зачем вставать рано утром? Зачем ежедневно медитировать? Очень часто меня спрашивают о том, как повысить мотивацию, но одна лишь мотивация ничего не решает. Будущее не имеет силы без настоящего и прошлого. Поэтому первым делом необходимо вдохновить себя, основываясь на своем и чужом прошлом. Затем важно осознать, где ты находишься сейчас, в данный момент. Честно признаться себе в настоящем положении вещей и пробудить в себе намерение действовать. И, наконец, только после этого мотивировать себя конечным результатом. Приведу очень простой пример. Банкротство – это ситуация. Ваше вдохновение в ней – это то, что вы когда-то уже были богатым человеком. Вы знаете, каково это, и что вы способны на достижение любых высот. Именно поэтому большинство миллиардеров были банкротами по крайней мере один раз. Но каждый раз снова выбирались наверх. Желание изменить свое финансовое положение – это стремление, а пачка купюр на переговорном столе бизнесменов – это мотив. Важны все три компонента. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Где рай? Ученику приснилось, будто он попал в рай и увидел там мастера и других учеников. Те сидели, погрузившись в медитацию. «И это все прелести рая?» — в изумлении воскликнул ученик. «То же самое мы делали на земле!» И тут он услышал голос. «Глупец! Ты полагаешь, они в раю?» «Совсем наоборот. Это рай в них!»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Общероссийская организация «Опора России», защищающая интересы малого и среднего предпринимательства, попросила приостановить дальнейшее снижение годового порога дохода для плательщиков НДС и провести анализ уже введенных изменений. Предложение озвучил глава организации Александр Калинин. Он отметил, что письма с соответствующими рекомендациями были направлены президенту и главе правительства. Калинин предложил оставить текущий порог в 20 миллионов рублей, но выразил желание вернуться к показателям прошлого года, когда НДС применялся при обороте в 60 миллионов. Он также подчеркнул, что нынешняя налоговая нагрузка на микропредприятия слишком высока. В качестве примера он привел Китай, где НДС взимается при обороте около 11 миллионов рублей, но налоговая ставка составляет всего 1%. В Китае отсутствует упрощенная система налогообложения, а налог на прибыль для малых компаний составляет около 5%. Калинин отметил, что в России предприниматели могут платить 6% по упрощенной системе налогообложения и дополнительно 5% НДС, что в сумме составляет 11% от оборота. В то же время крупные компании с учетом вычетов и отраслевых льгот платят налог в размере 7-9%. По мнению Калинина, такая ситуация вынуждает бизнес искать обходные пути и прибегать к серым схемам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Надзорные ведомства будут все активнее использовать дроны для контроля. Это может затронуть самые разные сферы нашей жизни. Как именно это будет работать и можно ли назначать штрафы и другие наказания на основе данных с беспилотников? Обсудим, действительно ли ООН оказалась на грани банкротства. Если да, то почему это произошло и кто в этом виноват? Ну и, конечно, поговорим о рубле. Какие действия Минфина могут повлиять на курс валют уже в ближайшие дни? Итак, контроль и дроны. Как пишет «Коммерсант», в правительстве вовсю прорабатывают массовое использование беспилотников самыми разными ведомствами. Использование, разумеется, для проверок. Причем задача сразу очень амбициозная. Уже в этом году провести с помощью дронов не меньше 10% всех проверок и профилактических визитов. Ну, то есть сразу с места в карьер или в воздух. Координировать весь процесс будет специальная межведомственная рабочая группа. С этим как бы уже определились. А вот главный вопрос, который ей сразу же предстоит решить, такой. А можно ли вообще выписывать штрафы и другие наказания, опираясь только на данные с дронов, без живого инспектора на месте? Сейчас дроны для проверок активно используют, по сути, только две службы. Это Росреестр и Россельхознадзор. На них приходится около 95% всех таких мероприятий. Ну и они, разумеется, ищут нарушения только по своей специальности. Речь про самозахват земли, незаконные свалки и нецелевое использование участков. Кстати, мы об этом поговорим через минуту. СМИ пишут о каких-то массовых изъятиях участков вот именно по этой причине. Нарушения норм содержания скота и очаги болезни на полях также с помощью дронов ищут очень активно. Точное число БПЛА на службы у ведомств пока считают, но известно, что только у Росреестра их около 180. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняют все это очень просто. Дрон позволяет инспектору за короткое время облететь огромную и труднодоступную территорию. Нормативка уже есть. Теперь дело во всех смыслах за техникой, обучением операторов и, конечно, настройкой правил. По дорожной карте правительства до конца июня сразу 7 ведомств. Это Минкультуры, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Рослесхоз и Росреестр должны закрепить за собой право на дроновый контроль и составить список нарушений, которые можно выявлять с воздуха. По идее, если смотреть на сроки, они уже должны были это сделать, но вот каких-то публикаций об этом мы пока не нашли. Однако главный вопрос все еще остается без ответа. А вот данных с беспилотников достаточно для штрафа или все же нужен еще и человек-инспектор? И сценариев тут пока три. Первый, самый приоритетный. Дрон находит признаки нарушения, ну а затем уже инспектор едет на место проверять все лично. Второй сценарий такой. Данных с беспилотников уже достаточно, чтобы выдать предписание устранить нарушение, то есть пока без штрафа, только предупреждение. Ну и есть третий сценарий, технически самый сложный. Штраф прилетает автоматически только по материалам с беспилотника, без всяких выездов человека на место. Как пишут СМИ, вот этот вариант сейчас пока только прорабатывают. Коммерсант, ссылаясь на источник, утверждает, что для запуска такой схемы придется дорабатывать и законы, и сами дроны, и алгоритмы искусственного интеллекта. И, кстати, еще в прошлом году Росреестр уже предлагал внести в административный кодекс поправки, позволяющие ведомству самостоятельно возбуждать дела по земельным нарушениям только лишь на основе данных с дронов и авиации, и из космоса. То есть без контактов с владельцами участков. Вообще, конечно, использование дронов в таких задачах – история довольно логичная, учитывая развитие этого рынка. Однако не все так гладко. Эксперты Центра стратегических разработок напоминают о некоторых проблемах, и вот лишь часть из них. Согласовать полет – процесс долгий, зон ограничений много, а нормальных обученных операторов мало. Хотя, судя по всему, дроны уже вовсю работают и помогают собирать штрафы. Во всяком случае, это могло бы объяснить свежую статистику по изъятым участкам в Подмосковье. С начала года и по апрель в Московской области у собственников изъяли 12 участков сельхозземли. Звучит не очень масштабно, скажете вы. Как бы да, но... Вот только их суммарная площадь всех этих земельных участков почти 500 гектаров. И речь про земли в Клину, Шатуре, Богородском и Орехо-Зуевском округах. И причина одна. Эти территории годами не обрабатывали. Все заросло сорняками, молодыми деревьями. Ну и вот суд встал на сторону государства. Землю забрали, выставили на торги. Ушла она больше, чем за 900 миллионов рублей. Но речь, видимо, все же не об участках в СНТ, а о земле под какие-то работы. Хотя и про небольшие участки в СНТ уже появлялись пугающие новости, мол, 100 тысяч россиян в зоне риска изъятия участков за неухоженность. Росреестр недавно опроверг эти новости, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали информацию о тысячах предупреждений, выписанных дачников. Но, если что, это вообще-то первый этап на пути к изъятию. Сперва идет как раз предупреждение, потом повторная проверка, потом штраф и уже затем иск на изъятие. В общем, этот дачный сезон, видимо, действительно многих заставит потрудиться на благоустройство своих соток. Так что, дачники и фермеры, не расслабляемся. Хотя что мы там вон в ООН очень сильно напряглись, а все потому, что Организации Объединенных Наций не хватает денег. Да, как пишет Wall Street Journal, ООН оказалась на грани настоящего финансового коллапса и даже банкротства. А причина в том, что кто-то не скинулся. США и Китай, на которых вместе приходится около 42% базового финансирования организации, начали затягивать с выплатами. Долг Вашингтона составил уже больше 4 миллиардов долларов. Задолженность Пекина поскромнее, около 500 миллионов. Ну, то есть, все равно суммы это немалые. И генсек ООН Антонио Гутерреш уже не стесняется в выражениях и говорит, что организация участвует в гонке за банкротством, а финансовый крах – вполне реальная перспектива. По некоторым прогнозам, деньги у организации, основанной больше 80 лет назад, уже к середине августа этого года попросту закончатся. Интересно, что как раз к этому моменту запустится процесс выбора преемника самого Гутерреша, то есть по итогу преемник может в придачу к креслу генсека получить и пустой кошелек с долгами. Ну, как бы так себе наследство. Поэтому, чтобы хоть как-то держаться на плаву, вон пошли на жесткую экономию. Офисы закрывают, и секретариаты сократили около 3000 человек, и это рекорд. Рекордные увольнения. Переводчикам урезали часы, а в зданиях даже отключили эскалаторы. Миротворцев из горячих точек в Африке выводят быстрее запланированно, расходы на миссии нещадно режут. И причем деньги задерживают даже беднейшим странам – Непалу и Бангладеш, которые вот как раз поставляют людей для миротворческих операций. Администрация США при этом как бы намекает, что деньги дать могут, но нужно еще больше экономить. Вашингтон уже вышел из десятка программ и учреждений ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это борьбой с расточительными расходами. Китай, правда, ведет себя немножечко хитрее, платежи он тоже задерживает, но при этом называет себя де-факто крупнейшим донором и главным защитником организации. Правда, во время недавнего визита главы МИД Ван И в штаб-квартиру ООН, Пекин все-таки перевел организации почти 850 миллионов долларов. Причем самое интересное в том, что ООН практически не может выкрутиться из этой ситуации самостоятельно. Ну, посудите сами. Брать кредиты ей нельзя. Свободно увольнять сотрудников и перекраивать структуру тоже. А на зарплаты при этом уходит около 70% всех расходов. Ну и мало того, по уставу организация обязана возвращать государствам неизрасходованные за год деньги, которые они скидывали на нужды. Поэтому в 26-м придется отдать почти 300 миллионов долларов. Сам Гутерреш называет эту практику кавкианским циклом, который не преодолеть без серьезной реформы финансовой модели. Ну и в общем, на 9-м десятилетии существования ООН призывы реформировать ее звучат уже со всех сторон. Об этом говорят Россия, США, Китай и даже руководство самой организации. Правда, под реформами каждая сторона имеет в виду что-то свое. Так что интересно, чем все это закончится. Будем дальше следить за ситуацией. Ну и к самой теме. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, параметры этого года будут пересматривать. Причина – это изменение макроэкономических условий, необходимость концентрировать ресурсы страны на приоритетных направлениях. С 2019 года расходы федерального бюджета выросли почти на 3,5 процентных пункта ВВП, то есть с 16 с лишним до 20% в этом году, а если вот посчитать в деньгах, то рост составил больше, чем в 2 раза. И с этим, видимо, надо что-то делать. А вот что именно, думаю, мы с вами скоро узнаем. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, свои портфели и нервы и одевайтесь по погоде.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях, годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней? Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я вам привел, если вы сможете перетянуть родителей на свою сторону, то ваша жена примет ваше решение. И так учитывайте каждый раз, когда ставите себе цели, учитывайте вот эти три силы, которые всегда появляются, когда вы ставите или хотите достичь чего-то. Или возьмем другой пример. Дело в том, что ко мне приходит очень много молодых предпринимателей, особенно стартаперов в IT-сфере, и они просят у меня инвестиций. Каждый раз, когда они просят у меня инвестиции, они мне показывают графики, где у них рост был такой-такой, потом вот здесь я инвестирую, и у них рост начинается вот так. Я всегда смеюсь и говорю, а почему вот рост должен быть после меня? Нельзя сделать так, чтобы был рост до меня. Чтобы вот вы вот так шли, вот так начали расти, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому, что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное в достижении целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, а один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому очень важно вот это помнить и использовать при движении к своей цели. Ну или возьмем, например, другой пример. Возьмем пример с рыбалкой. Один рыбак, например, пришел, забросил удочку и сидит. Он просто как бы рыбачит на удачу. Другой рыбак пришел, закинул 5 удочек с разными насадками и так далее. У него шансов больше. А третий рыбак все изучил. Погоду, давление. Он четко понимает, на какую рыбу он рыбачит. Он знает, какую насадку эта рыба любит. И он пришел в тот водоем, где полно этой рыбы. Как вы думаете, у кого больше шансов? Конечно же, у третьего человека. Почему? Потому что он пришел, он идет к своей цели с учетом внешних обстоятельств. Для него его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин назначил Загида Тысаеву новым руководителем агентства по охране культурного наследия республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Накануне Махач Мусаев, который ранее возглавлял Дагнаследие, был освобожден от своей должности. Команда «Новое поколение» из 11-й средней школы Хасавюрта заняла второе место на всероссийском конкурсе первичных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых» в номинации «Лига возможностей». За успешное выступление команда получила грант в размере 300 тысяч рублей. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры «Движения первых» в школе, а также на улучшение материально-технической базы учебного заведения. С 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». На мероприятие приедут творческие коллективы из Индии, Беларуси, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Европейские страны во главе с Францией намерены возобновить диалог с Россией, в то время как власти Америки устали от украинского конфликта. Об этом пишет издание Le Monde. Отмечается, что Европа планирует наладить политический канал связи с Россией. Идея назначить высокопоставленного представителя для диалога с Россией уже пару недель обсуждается в европейских дипведомствах. В случае ошибки при оплате ЖКУ следует направить заявление в управляющую компанию, выставляющую платежный документ, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. Такой совет дал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Кроме этого, к заявлению нужно приложить чек или банковскую квитанцию с датой, суммой платежа, адресом помещения и правильного лицевого счета. Популярные продукты, вызывающие изжогу, перечислила гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Виктория Степанова. По ее словам, причиной изжоги могут быть кофе и шоколад. Степанова также добавила, что вызвать изжогу в некоторых случаях может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой, красивый дом. Красавица жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: и роста в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель, за каждым продуктом изобретатель, за каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла, во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений, меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции, очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав – невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве. Когда мне было лет 12-13, я и жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там, писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым. И вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе, у нас сегодня...
1: Ты обсуждал так. Вчера да, вот, да, у нас каждый, сегодня две открываем.
2: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 500, 20 600. Да, я думаю, что до конца года их будет 20. Ну, мы откроем 21-тысячную «Пятерочку». Вот. Кстати, 15 февраля 2024 года «Пятерочке» будет 25 лет.
1: Тоже. То есть у вас как тоже. Бы можно ну, вместе юбилей справлять.
2: Практически. Я на год раньше попал в ритейл, чем «Пятерочка» открыла первый магазин. А, соответственно, вот ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины «Пятерочки», чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
2: В этом году «Пятерочка» особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
2: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы, в принципе, растет розничный товарооборот, и мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с уставом. Да? То есть ребята, которые в уставе работают, из-за высокого курса доллара уезжают в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить. И это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да, и это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
2: Хороший пример Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз таки, потому что нуждалась.
1: Это продовольственный гипермаркет,
2: да,
1: правильно?
2: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Whole Foods,
2: чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
2: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда «Пятерочка» начинает продавать больше готовой еды, кто не получает деньги в кассу?
2: Хочется ответить все.
1: Так.
2: Вот. Просто «Пятерочка» сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, ну, это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся. Но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как «Пятерочка», заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2,5 тысячи магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды, вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
2: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот СТМ бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот. Поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
2: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. Ну и самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассу самообслуживания?
2: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: С ума
2: сойти. Пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
2: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фудритейли, они еще это не реализовали.
2: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
2: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
2: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого да. обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так самопокупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Наступил июнь, сакральный месяц для российской экономики. Раньше сакральным был август, но тогда не было Петербургского экономического форума. А теперь форум есть, и перед ним положено, как раньше на флоте перед сражением, переодевать экономику во все чистое. Посему можно предположить, что статистика по инфляции и динамике ВВП по итогам мая будет достаточно бодрой. Тем не менее, проблемы экономики по-прежнему и констатируются, и обсуждаются. И даже время от времени предлагаются разные способы выхода из оных проблем. Например, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь напомнил о своем предложении вернуть НДС с нынешних 22% до прежних 20%, а также отменить налоговые льготы для экспортеров сырья и, наоборот, обложить их налогом на сверхприбыль. По его словам, только за один месяц это давало бы казне сумму, сопоставимую с годовым бюджетом некоторых российских регионов. По части налоговых преференций сюжет с дискуссией между главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и принадлежащей миллиардеру Алексею Мордашову компании «Северсталь» получил продолжение. Узнав, что «Северсталь» получает из вологодской казны возврат ранее уплаченных налогов, Матвиенко предложила Мордашову подумать о родной для «Северстали» области и вернуть активы из офшоров. На что «Северсталь» ответила, что никаких активов в никаких офшорах и в помине нет. Матвиенко отвечать не стала и дала официальное поручение разобраться с налоговыми платежами «Северстали». Остается запастись попкорном и наблюдать, каким советом или аргументом теперь ответит главе Совета Федерации пресс-служба «Северстали». С предложениями способов лечения проблем российской экономики выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как сообщает «Коммерсант», он назвал 4 меры, которые, на его взгляд, могут решить эти проблемы. Первая мера звучит очень расплывчато – не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать отечественные чиновники всегда согласны. Другое дело, что представления о том, что такое пережать, очень разные у тех, кто жмет, и у тех, кого выжимают. Вторая шокинская мера – решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством. Решать его предлагается в знакомой стилистике – расшивать цепочки неплатежей. Их расшивали все 90-е, потом расшивали во время кризиса 2008 года. Как говорила моя бабушка, шей де пари не будет пустой поры. Третья мера – программы по росту производительности труда, автоматизации и роботизации предприятий. Тут все традиционно за, и на Петербургском экономическом форуме наверняка будут об этом говорить обильно и охотно. Новейшая российская традиция. Все поддерживают повышение производительности труда, а потом перекрывают дороги из-за форума в Петербурге или велопробега в Москве. Потому что форум ну никак нельзя провести где-нибудь за пределами крупного города, а велопробег никто не станет организовывать где-нибудь на велотреке в Крылатском. Поэтому производительность труда стоит в пробках и ждет, когда ей удастся как-нибудь бочком проскользнуть на свое рабочее место. Впрочем, Шохин говорил, конечно, не об этом, а о том, что производительность не повышается без модернизации. А чтобы крупный бизнес что-то модернизировал, надо же какие-то налоговые преференции ему дать. Потому что с какой стати он будет модернизировать принадлежащее ему производство за свой счет? Для этого есть государство. Четвертая мера в публикации «Коммерсанта» вообще никак не обозначена, как ни ищи. Но это не страшно, потому что при нынешней производительности большинство умеет считать только до 3. И вообще, предлагать 4 варианта вместо традиционных 3 – это не в российской традиции.
2: Налево пойдешь – богатым будешь, направо пойдешь – женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет.
1: Александр Шохин в эти дни опять напомнил, что слишком крепкий рубль мешает как развитию российской экономики, так и государственному бюджету. По его словам, укрепление курса по отношению к доллару на 1 рубль обходится бюджету в недополученные 100 миллиардов рублей ежемесячно. О судьбах рубля много споров, но курс остается крепким, даже крепче наиболее позитивных прогнозов, которые звучали весной. Еще одно мнение об экономике высказал в интервью газете «Континент Сибирь» депутат Госдумы от КПРФ Ринат Сулейманов. По его словам, совершенно очевидно, что экономика, цитирую, «не выдержит длительного продолжения специальной военной операции». Сулейманов напомнил, что официально 40% расходов федерального бюджета – это оборона и безопасность. Поэтому о развитии, инвестициях, капиталовложениях говорить не приходится. Однако, по словам депутата, простое сокращение оборонных расходов в бюджете тоже не панацея от всех проблем, поскольку встанут вопросы о том, что делать с работниками оборонных предприятий и с контрактниками армии. Цитата. «Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет». При этом военная операция хотя бы стала фактором уменьшения проблем в российской системе исполнения наказаний. Как сообщил руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, число заключенных и арестованных в тюрьмах и СИЗО сейчас сократилось до минимума за последнюю четверть века – до 282 тысяч человек. По словам Гостева, на уменьшение числа зэков определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в вооруженные силы, а также практика назначения принудительных работ вместо тюремного заключения. Недавно, кстати, был опубликован рейтинг клиентоцентричности, то есть фактически клиентоориентированности государственных учреждений страны. И на четвертом месте в этом рейтинге оказались как раз российские тюрьмы. Их обгоняют только Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Остальные 58 государственных ведомств заняли строчки ниже.
3: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
1: Россияне, судя по статистике и социологическим опросам, оценивают положение дел в экономике куда менее весело и разнообразно, чем чиновники и капитаны бизнеса. Опросы, регулярно проводимые по заказу Центробанка фондом «Общественное мнение», показывают рост экономических тревог жителей страны. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает в своем последнем докладе, что реально располагаемые доходы россиян начали сокращаться. Хотя ЦМАКП не исключает, что по итогам второго квартала они снова пойдут в рост. Тем не менее, россияне массово, можно даже сказать со свистом, переходят в режим экономии. Об этом уже говорили результаты исследования Сбербанка, Центробанка и некоторых маркетинговых компаний. Теперь эту же тенденцию подтверждает совместное исследование Высшей школы экономики и дискаунтера Чижик. По данным этого исследования, более рачительно тратить деньги стали более 40% покупателей обычных магазинов и более 28% клиентов онлайн-торговли. Доля экономящих на потреблении выросла во всех возрастных категориях – от пенсионеров и до молодежи. Совет, где молодежи можно найти лучшую жизнь, дала на днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала молодых россиян переезжать в села, которые, по ее словам, стали территориями больших возможностей и местом для самореализации и карьеры. Поэтому спикер Сената считает переселение в сельскую местность, цитирую, «наиболее мудрым выбором жизненного сценария». Полагаю, при определенных теоретических условиях молодежь с этими доводами могла бы согласиться.
4: Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, просто кваша.
1: Несмотря на перспективы самореализации карьеры в сельской местности, сейчас сельское хозяйство тоже оказалось перед новыми вызовами. Эксперты аграрии считают, что из-за неровной весенней погоды может случиться сокращение урожая. Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шел снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье, сказал «Известиям» фермер из Воронежа Никита Токмаков. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников поведал о проблемах с посадкой картофеля. Погода, впрочем, может исправиться и наверстать упущенное. Куда более серьезным выглядит продолжающееся уже не первый год сокращение спроса на аграрную технику. В Росспецмаши заявили, что спрос в первом квартале этого года снизился почти на 16%, а производство почти на 37%, поскольку склады забиты невыкупленными машинами. А покупать их аграриям мешает низкая рентабельность бизнеса и высокие ставки по кредитам. Рентабельность, по идее, должна заметно расти у рыбопромышленников. Цены на рыбу и морепродукты выросли от 10 до 40%. Однако производство рыбной продукции в России в этом году может сократиться на 6%, с учетом, что последние два года объемы уже были меньше, чем в 2023 году. Несмотря на рост цен, рыбопромышленникам по-прежнему сподручнее продавать рыбу на экспорт. Как отметил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, в России наблюдается нехватка практически по всем позициям морепродуктов, поскольку значительная часть улова уходит на экспорт. Продукция из Мурманска идет в Европу, а с Тихоокеанского побережья – в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. И все это, несмотря на уже сопоставимые цены на внешних и внутреннем рынке. Но дело может быть не в ценах, а в бюрократии. Как неофициально поведал владелец одной рыбной компании, у меня траулер на разгрузке в иностранном порту стоит сутки, а в российском – до недели, поскольку на берегу нас ждут уже всевозможные контролеры из десятка разных ведомств. Так что, чтобы не встречаться с этой контрольной братьей, рыбопромышленникам даже высокие закупочные цены в России не в радость.
5: Бог с тобою, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо.
1: Однако недавний доклад вице-премьера Дмитрия Патрушева, курирующего сельское хозяйство, президенту России Владимиру Путину, был довольно оптимистичен. Более того, его можно назвать почти победным. По докладу Патрушева, общая площадь сева в России в этом году составила 83 миллиона гектаров. 97% посевов, несмотря на превратности погоды, взошли в хорошем состоянии. Доля отечественной продукции в семенном фонде достигла 70%. В лесном хозяйстве за ближайший год будет высажено более 1 миллиона гектаров новых лесов. Вредные выбросы промышленных предприятий сократятся на 20%. Но цифры оказались на втором плане, поскольку вице-премьер, обращаясь к президенту, назвал его «паллаичем». Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было, никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет. Может, переволновался, может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился. Что-то ведь он имел в виду. «Да, я презентацию подготовил», – продолжил Дмитрий Патрушев. «Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке». Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. «На себя надежды уже не было». Конец цитаты. Что до сельского хозяйства, то у него еще с начала года наметился перебор по гречке, а из минусов Россия увеличивает закупки яблок в других странах. И отдельно по части продовольствия остро стоит проблема названия, ведь не только вице-премьеру президентов переименовывать. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович внес актуальное предложение – переименовать гамбургеры. Варианты новых названий – «кокошник» или «котлетник». Маленкович пояснил, что, цитирую по публикации «Комсомольской правды», «американская культура быстрой еды вреда для здоровья россиян и чужда им». Он подчеркнул необходимость постепенного, но решительного импортозамещения в этой сфере. Конец цитаты. Стало быть, если гамбургер перестать называть гамбургером и назвать котлетником, то культура быстрой еды перестанет быть чуждой и вредной, а станет родной и полезной. Смекнули россияне в кокошниках и вспомнили, как отец Гаранфло в романе Дюма в пост нарек курицу карпом и сожрал его к вящей славе Римско-апостольской церкви. Соответственно, по той же логике избавления от чуждых слов, хот-дог можно переименовать в сардельник или сосисник, суши в сыроежку. Оценив перспективы такой эволюции, трудно не согласиться, что исконно русские наименования звучат намного лучше и питательней, нежели всякие гамбургеры.
6: Сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургской.
1: Еще одно интересное предложение озвучил философ Александр Дугин, и оно как раз позволяет поставить точку в многочисленных мытарствах и дискуссиях по поводу ограничений в интернете. Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету порциями, но с условием хорошего поведения. Буквальная цитата: «Интернетом надо научиться пользоваться, до него надо дорасти, его надо заслужить». А без интернета россияне смогут не терять собственную идентичность и жить реальной жизнью. Плюс Дугин считает, что нужно учитывать сезонность. Зимой доступ к интернету давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома. А весной и летом, соответственно, можно и совсем отключать, чтобы россияне больше жили реальной жизнью на лоне природы, так сказать. Опять цитата. «Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек». Тут у среднего россиянина открываются определенные перспективы.
7: Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка. Сколько лет я нес бремя чужой жизни, притворялся лосем. Больше лгать не могу!
8: Он сошел с ума, тащите носилки.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как правильно нужно действовать, чтобы достигать своих целей? Для того, чтобы достигать своих целей, прежде всего, номер один, что вы должны сделать, это исправить свое намерение или определить свое намерение. Проблема в том, что многие люди ставят себе цель, но не определяют намерение. А что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о ваших истинных целях. Смотрите, бывает, когда вы ставите цель, бывает цель, ту, которую вы декларируете внешне, а бывает та цель, которую вы внутри себя преследуете. Так вот, намерение – это про внутреннюю цель, про то, что вы в действительности хотите. Почему намерение имеет такую вот важность? Дело в том, что при достижении какой-либо цели очень важно, чтобы у вас было полное согласие между вашим рациональным мозгом и вашим подсознанием. Если не будет согласия между вашим рациональным мозгом и подсознанием, то вероятность достижения цели практически равна нулю, потому что ваше подсознание превращается в силу противодействия. Вот эти силы содействия, противодействия и взаимодействия, они происходят не только во внешнем мире, они происходят и внутри вас. Поэтому, когда ставите цель, обязательно поставьте свое намерение, пропишите свое намерение. Например, в моей практике я заметил такую вещь, вы знаете, я занимаюсь образовательной платформой, я заметил такую вещь, что когда у нас показатели начали падать, я пришел в компанию и своему исполнительному директору говорю: смотри, надо нам исправить намерение, мы где-то отошли от пути. Наше намерение и мое намерение все время было так: обучать людей и благодаря этому зарабатывать. Но в какой-то момент мы начали отходить от курса и начали зарабатывать деньги на обучении. А это совсем другое. Одно дело обучать людей и на этом, благодаря этому зарабатывать, а другое дело зарабатывать на обучении. Намерение – это то, что говорит вам, куда направлена ваша душа. Если ваше намерение – обучать людей и благодаря этому зарабатывать, то ваша душа, все ваши фибры вашей души направлены на обучение. А если ваше намерение зарабатывать на обучении, то все ваши фибры направлены только на деньги и ни слова о людях. Ну и, соответственно, формируется ваше поведение. Поэтому любое ваше действие, если в нем будет неправильное намерение, то, поверьте мне, у вас не будет ни повторных покупок, ни постоянных клиентов, ни лояльных клиентов, и неудовлетворенности у клиентов тоже не будет. Поэтому прежде чем достигать любой цели, напишите на бумажке, какое у вас истинное намерение. Это первый момент. Второй момент. После того, как вы определили свое истинное намерение, нужно произвести учет внешних сил, задав себе три вопроса. Первый вопрос. Правильное ли это время для того, чтобы это делать? Если мы вспомним про рыбака, то идти в обед, наверное, не самая лучшая идея. Рыба обычно клюет либо утром, либо вечером. Поэтому нужно задать себе вопрос, правильное ли это время для того, чтобы это делать? И это касается не только рыбалки, это касается всего в жизни. Второй вопрос. В правильном ли месте я нахожусь для этого действия? Это, если мы вернемся к рыбалке, то правильное место определяется наличием водоема с рыбой. В правильном ли месте, в клевом ли месте я нахожусь? И третий вопрос, который вы должны задать себе, складываются ли обстоятельства в мою пользу? Если мы возьмем пример с рыбалкой, то надо посмотреть берег водоема, есть ли там удобные подходы, как вообще погода, в твою пользу или нет, ветер и так далее, и так далее. И в жизни тоже вы можете посмотреть на настроение общества, посмотреть, куда в целом политика идет и так далее. И с учетом этих всех обстоятельств можете понять, что в вашу сторону обстоятельства складываются или нет. Поэтому после того, как вы определились с намерением, вам нужно четко понять, в какую сторону работают внешние силы путем задавания трех вопросов. И после того, как вы определили вот эту вторую часть, учет внешних сил, вот тогда наступает время для составления плана. И этот план, он учитывает первое – ваше намерение, второе – учет внешних сил и третье – ваши действия. И после этого, пожалуйста, действуйте. И самое главное, не забывайте такие вещи, что мы не живем в вакууме. Мы живем в динамичной среде, мы живем в обществе. Общество – это совокупность всех людей, у которых есть свои желания, свои хотелки, они, у них свои цели, они тоже двигаются к своим целям. И ваша задача не бороться с ними. Поэтому помните, вы живете не в вакууме. Второе. Помните, что самая главная внешняя сила в этом мире – это Всевышний. Поэтому исправьте свое намерение или пропишите свое истинное намерение. Потому что вы будете достигать именно своего истинного намерения, а не своих целей. Важно, чтобы ваши намерения и цели совпадали. И третий момент – обязательно учитывайте внешние силы. Потому что без учета внешних сил вы просто будете грести 24/7 против течения. И после этого уже составляйте план и действуйте на здоровье.
0: Мысли вслух. В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Порядка 3 миллиардов рублей получит Дагестан и Чечня для устранения последствий наводнения. Средства будут направлены на восстановление и реконструкцию пострадавших зданий, включая детские сады, школы и колледжи. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что большая часть разрушенных школ расположена в сельских районах. Авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы между Махачкалой и Ошем, вторым по величине городом Кыргызстана. Полет по маршруту будет выполняться раз в неделю по средам. Новое направление будет способствовать развитию туристических и деловых связей между республиками. В первый день лета в Кизлярском районе началась летняя оздоровительная кампания. Были открыты 10 пришкольных лагерей дневного пребывания для детей. Лагеря работают на базе школ Александрийской, Брянской, Впередовской, Кордоновской, Красновосходской, Малоорешевской, Победовской, Совхозной, Черняевской и Шаумяновской. Всего в них смогут отдохнуть более 900 ребят. Казахстан ограничил передачу ввезенных по льготам электромобилей гражданам России. По данным издания «Спутник», владельцы машин, импортированных в страну по нулевой ставке ЕАЭС с 22 по 25 годы, не смогут передать их россиянам в течение 3 лет. Мера обусловлена тем, что на территории России подобная льгота не применяется. При ввозе электромобилей в Россию налог составляет 15%. Озонбанк и лаборатория Касперского заключили соглашение на ПМФ. В рамках партнерства планируется совместная работа по усилению информационной безопасности. Основное внимание будет уделено борьбе с мошенничеством, минимизации финансовых рисков для клиентов и повышению уровня защиты мобильных устройств. Сборная Дагестана по смешанным единоборствам завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России, который прошел в Сочи. Дагестанцы опередили команды из Волгоградской области и Чеченской республики. Среди взрослых спортсменов трое дагестанских бойцов стали чемпионами России. Это Абдулхаким Муртузалиев, Казбек Лабазанов и Магомед Омаров. Среди юниоров от 18 до 20 лет победителями стали Амир Насрулаев, Али Хизриев и Джамал Камилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Третьей ракетке мира Александру Звереву из Германии никак не удается выиграть Ролан Гаррос. В этот раз он близок к этому. Зверев в трех партиях обыграл испанца Рафаэля Ходера и в пятый раз вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции. Однажды Александр добирался до финала, но тогда, в 2024 году, он в пятисетовом матче уступил Карлосу Алькарасу. Вице-чемпион мира француз Ибраима Канате бесплатно переходит в Реал. Королевский клуб подпишет с футболистом контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. При этом мадридцы не намерены ограничиваться одним усилением центра обороны. В клубе рассчитывают подписать как минимум двух

призванных игроков на этот чемпионат мира. Из состава горожан в турнире примут участие 19 футболистов, представляющих 12 сборных. На втором месте Бавария. Из немецкой команды на Мундиале выступят 18 игроков, которые будут играть за 10 сборных. И замыкают тройку лондонский Арсенал. 16 игроков и тоже 10 национальных сборных. 11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебе был удостоен премии «Марка Легенд». Эта награда вручается величайшим спортсменам и проводится она под эгидой испанской газеты «Марка». Клебе стал вторым спортсменом из зимних видов спорта, который был удостоен этой награды. До него эту награду получил лишь итальянский горнолыжник Альберто Томба. И теперь норвежец Клебе в одном ряду с Майклом Джорданом, Пеле, Мохаммедом Али и многими другими, кому была вручена эта премия. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга или положения.

0: высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Facebook Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотры офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях мидриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотры у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном –

0: помощь.
1: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощное рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально. Но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили, и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить в первую очередь? Покупка безделушки – приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», персональный купон, закрытая распродажа. Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха. Личный

0: и назначила число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более 20 подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как понять, кому доверять в жизни, а кому не доверять? Это просто критически важный вопрос для каждого из нас. Почему важно вам уметь доверять и понимать, как доверять? Потому что без доверия невозможно работать в команде, без доверия невозможно продвигаться по социальной лестнице. А весь ваш успех – это не что иное, как продвижение по социальной лестнице. Поэтому умение доверять и понимать, кому доверять – это критически важный навык, без которого большие успехи и большие достижения невозможны в принципе. К чему приводит незнание этих правил или ключевых принципов? Это приводит к тому, что вы будете терять огромное количество денег, и вы будете терять годы своей жизни, потому что по пути, по мере продвижения вашего к вашему успеху, вас будут подводить, вас будут кидать, вас будут обманывать. Если вы не усвоите это знание, то вы вынуждены будете повторять эти ошибки. И таким образом вы все время будете крутиться, как белка в колесе, и не сможете пробить стеклянный потолок и добиться больших, поистине больших достижений. Умение и знание того, кому доверять и как доверять, очень сильно отличает, кардинально отличает богатых людей от всех остальных. Проблема, прежде всего, в том, что само доверие у нас, будем говорить так, переоценено. Вот я, например, вспоминая свои случаи, я всю жизнь помню, я все время уточнял свое вот это убеждение, я вырос на убеждении, что доверяй и не проверяй. Это убеждение, которое мне было забито еще с самого детства, еще с советских времен, и оно считалось так, что доверяй и не проверяй, потому что своей проверкой ты оскорбляешь человека, которому ты доверяешь. Но на основе этого убеждения меня кинула моя команда, я потерял компанию и остался с 12 миллионами долларов долгов. Практически без ничего. Это убеждение меня очень сильно подвело, и тогда я подумал, где ошибка, где ошибка. И когда я анализировал, где ошибка, я понял, что ошибка была в моем убеждении. Доверяй и не проверяй. После этого я решил заново делать бизнес, начал делать бизнес, и я изменил свое убеждение. И мое новое убеждение звучало так. Доверяй и не проверяй, но знай, кому доверять. И на этом убеждении я создал еще несколько компаний, опять начал развиваться, вылез из долгов и так далее, и так далее. Все вроде хорошо шло, и меня опять подвели. Моя команда меня обманула, и я опять попал в ту же самую яму. И тогда я понял, что мое убеждение «доверяй и не проверяй, просто знай, кому доверять» является ошибочным. Почему он оказался ошибочным? Потому что я понял, что я не разбираюсь в людях. Я не разбираюсь в людях, и поэтому это убеждение не работает. Я изменил свое убеждение. Я начал, так как два раза сильно обжегся, я изменил формулу на «доверяй и проверяй». Я заметил такую вещь, что на формуле «доверяй и проверяй» у меня не удавалось хорошо и быстро создавать компании. Потому что когда я ставил проверяющих, то это порождало недоверие в целом в команде, и вся команда работала неэффективно. И очень скоро я убедился, что эта формула не работает, потому что проверяющих самих нужно проверять. То есть формула «доверяй и проверяй» не работает, потому что проверяющих тоже надо проверять. И это бесконечный процесс, это как погоня собаки за своим хвостом. На этой формуле я заметил, что я не могу добиваться больших успехов. Поэтому я поменял свое убеждение, и после этого оно у меня звучало так. Проверяй, потом доверяй. То есть, если раньше было доверяй и не проверяй, потом доверяй и проверяй, а потом я перешел проверяй, а потом доверяй. То есть, проверку я вынес перед тем, как доверять. И на этой формуле я работал неплохо, начал создавать вновь компании, но заметил такую вещь, что эта формула не очень быстро работает, потому что на проверку требуется время. И очень сложен сам процесс проверки, отбора правильных кандидатов. Таким образом, по ходу жизни я поменял эту формулу на следующее. Проверяй, потом доверяй и не создавай условий, при которых он может не оправдать твоих ожиданий. Вот сегодня я работаю по этой формуле. Как это работает в жизни? Вот когда я беру, например, на работу человека, я обязательно говорю, что я, во-первых, настроен работать с тобой всю жизнь. То есть обязательно декларируйте людям, что вы настроены с ним сотрудничать всю жизнь. Неважно, это сотрудник или ваш контрагент, поставщик или подрядчик, или реализатор ваш и так далее. Сразу декларируйте человеку свое намерение работать с ним на протяжении всей жизни. Это сразу же поменяет фокус того человека, и он с близорукой позиции перейдет в дальнозоркую. То есть он начнет уже оценивать ваши отношения совсем по-другому. Его отношение к труду, отношение к вам изменится. Это первый момент. Но я ставлю условие. Я хочу работать с тобой всю жизнь, но у меня есть небольшое условие. Я должен убедиться, что ты того стоишь. Поэтому я обычно прошу испытательный срок не 2 месяца, а до года. То есть я говорю, смотри, если я окончательно убежу, что ты тот человек, тогда я хочу работать с тобой всю жизнь. Но для этого мне, давай поработаем, если это не сотрудник, а, например, подрядчик, я говорю, давайте поработаем пробно сначала. Если все окей, дальше пробно. Таким образом я пробую человека для того, чтобы убедиться, что он умеет правильно решать проблемы, он справляется с заданием, и его компетенция соответствует тому, о чем он заявил. То есть, таким образом, у меня формула сейчас такая: проверяй, проверяй, проверяй, потом доверяй. И не создавай условий, чтобы он обманул твои ожидания. Что значит не создавать условий? Это значит, что я выстраиваю систему стимулов таким образом, чтобы человеку было бы гораздо выгоднее действовать добросовестно, нежели недобросовестно. Это раз. А во-вторых, я создаю такую культуру в компании, при котором недобросовестные люди сразу же вылетают. Это достигается за счет метрик и за счет культуры компании. Я, когда размышлял вообще над этой формулой, я понял, что и коррупция, в принципе, имеет такие же корни. И я вот формулу, обрисовывающую коррупцию, тоже сшил и объединил, и понял, что они имеют одну природу. Вот, например, в чем истоки коррупции, откуда она происходит? А ведь, когда люди обманывают меня в компании или воруют, это, по сути, то же самое коррупция, только не в государственных органах, а в частных. И я понял, что формула коррупции, она звучит так, что алчность плюс возможность минус контроль. И я тогда понял, чтобы меня не обманывали, нужно делать так, чтобы не брать алчных людей первые. То есть первый основной упор на правильный выбор людей с правильными ценностями, для которых обманывать или брать взятки, или воровать вообще чуждо. Таким образом, вы уже можете предсказать поведение этого человека. Вы знаете, что он не сможет своровать, не потому что какие-то условия, а потому что это его ценности. Он никогда не пойдет против себя. Его контролер сидит внутри него. Вопрос того, какой это человек, я обычно определяю на собеседовании. Это раз. А во-вторых, ну, я не говоря уже про рекомендации, собеседование, рекомендации, но и вот этот более длительный срок проверки. Благодаря проверке я сразу же вижу. Это видно везде, то есть потому, как он назначает цену, потому, как он выполняет работу, потому, как он ставит приоритеты, что для него важнее, качественно удовлетворить запрос клиента или себестоимость, и так далее, и так далее. То есть по вот этим всем вопросам видно, что человек на что способен, на что не способен. Поэтому первое, нужно исключить, чтобы к вам попадали люди, которые вас могут обмануть. Второе, это поставить их в такую ситуацию или среду, при которых у него нет возможности обмануть, нет возможности своровать и нет возможности обмануть ваши ожидания. То есть, как это я уже сказал, это метрики, это культура, это стимул и мотивация действовать добросовестно. И третье – контроль. Я обязательно, у меня построен сквозной контроль везде, при котором контролирую не я, а контролируют другие люди. Вот есть такой принцип в кайдзене, когда компания делится на подразделения, И одно подразделение продает свои услуги следующему подразделению. Таким образом, контролирую качество не я, а следующее подразделение является покупателем по отношению к предыдущему. То есть разделение компании на внутренних продавцов и покупателей. Ну, это больше такой бизнес, наверное, термин, да, но вы всегда должны выстраивать контроль таким образом, чтобы вы контролировали не вы, а контролировали другие. Таким образом, если говорить про то, кому, умение кому доверять и как доверять, формула звучит так, что набирайте только тех людей, которые не могут вас обмануть. Это можно выявить за счет собеседования, проверки, рекомендаций и так далее. Причем проверки я имею в виду испытательного срока, совместного делания какого-то проекта и так далее. Не создавайте возможности, чтобы вас смогли обмануть. И третье, делайте контроль таким образом, чтобы контроль зависел не от вас. Потому что вы занятой человек или даже не занятой, если ваше внимание все время кто-то отвлекает, и вы являетесь узким горлышком в контроле. Нужно выстраивать процессы так, чтобы вы не контролировали или контролировали только ключевые точки.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Турецкие ательеры планируют существенно снизить цены на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других популярных направлений. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши. Он отметил, что Греция, Египет, Тунис и некоторые страны Балканского полуострова сейчас предлагают более выгодные условия для отдыха, чем Турция. Однако, несмотря на это, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и богатому опыту туристической индустрии. На результаты сезона могут существенно повлиять последние бронирования, курсы валют и политическая обстановка в регионе. Поэтому многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Туристы стали более осмотрительно подходить к расходам на отдых из-за экономической нестабильности и международных кризисов. В связи с этим, по словам Юзбаши, главной задачей для гостиниц является поддержание высокого качества услуг при одновременном контроле затрат. Представитель правительства Турции добавил, что напряженность на Ближнем Востоке, осторожность туристов при выборе туров и поздние бронирования могут привести к потерям для страны до 10 миллионов долларов в день в высокий сезон. Власти внимательно следят за ситуацией и разрабатывают меры для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Отношение к покупкам вещей определяет то, кем вы будете, богатым или бедным. Главная проблема многих людей заключается в том, что они неправильно покупают вещи. Это вообще какой-то большой глобальный баг, который сидит в голове у каждого человека. За свой многолетний опыт я видел очень много людей, и богатых, и бедных. И что действительно прямо бросается в глаза, это не то, что у кого-то есть больше денег, у кого-то меньше денег, а в глаза бросается закономерность, связанная между мышлением человека и тем состоянием, которое у него есть. Богатые люди богаты не потому, что у них много денег. Они, как правило, богаты, потому что у них другой способ мышления. А бедные, в свою очередь, остаются бедными, опять-таки, из-за своих ограничивающих убеждений. Дело в том, что я сам вышел с далекого аула, который находится в центре Казахстана. Я там работал чабаном 1,5 года, потом ушел в армию. Потом поступил в университет и начал заниматься бизнесом. То есть я практически прошел все стадии. Не скажу, что нищеты, но и не такого, что большого достатка. Я четко понимаю, что значит экономить деньги. Я четко понимаю, что значит, когда не хватает денег. Я видел это на примере своих родителей, я видел это на своих примерах и так далее. И я тогда еще не очень понимал, но сейчас, анализируя прошлое, и анализируя тот опыт, который я имею, я вижу, насколько бедные неправильно мыслят в отношении покупок. Их неэффективное мышление приводит к неэффективным покупкам. Давайте разберем, в чем состоит мышление бедного человека, которое проявляется в неправильных или в неэффективных покупках. Первое, конечно, это самый низкий уровень, когда бедные люди очень бедны, им приходится реально экономить на всем. Им приходится экономить на всем, и они покупают все дешевое. И, к сожалению, у них даже нет возможности думать о покупках каких-то дорогих вещей. Ну и вообще они даже голову поднять не могут от своей бедноты, нищеты. Каким бы человек ни был нищим и бедным, я все равно считаю, что у него есть ресурсы. Не бывает человека без ресурсов. Просто мы все привыкли думать, что ресурсы – это только деньги. Но смотрите, у бедного человека, да, нету денег или их очень мало, но у него очень много времени, у него есть энергия. Если он молодой человек, то у него есть еще молодость. Поэтому те излишки ресурсов, которые у них есть, надо прежде всего направлять на приобретение знаний и развитие самого себя. То есть начните с инвестирования в самого себя, но не денег, а времени и своей энергии. Если мы будем

0: объясняется, что дорогая вещь или качественная вещь гораздо дешевле, чем дешевая. А я всегда обращаю внимание, что надо покупать ту вещь, которая качественно выполняет свою функцию. Например, если вы покупаете дождевик, чем покупать дешевый дождевик и некачественный. Лучше купить, конечно, дешевый и качественный, но так часто не бывает. Но тогда лучше уж покупать дороже, но качественный. То есть качество важнее. Вы должны понимать, что в конечном итоге вы покупаете не дождевик, а вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. Вот функция дождевика – это защита вас от дождя. И вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. А когда вы покупаете дешевый дождевик, вы покупаете дешевый дождевик. Вот ошибка бедных людей в том, что они покупают вещь, а не функцию, которую выполняет эта вещь. Поэтому первое – научитесь за вещами видеть ту функцию, которую эти вещи выполняют. И соотносите цену к сроку выполнения вещью этой функции. И тогда у вас будет более правильное понимание о цене этой вещи. Вторая неэффективность в мышлении бедных, которая проявляется в покупках, заключается в том, что многие бедные люди покупают вещи на показ. Они покупают не для себя, они как бы показывают для того, чтобы показывать эту вещь, то есть сравниваться с кем-то. В этом мире вы никогда не сможете кого-то по-настоящему впечатлить. Всегда есть кто-то, кто круче, кто богаче и так далее. Поэтому надо исходить из своих целей, а не из целей других людей. Поэтому, когда вы покупаете вещь, вы должны покупать функцию, которую выполняет эта вещь для вас. Какую функцию для вас она выполняет? И не ориентироваться на то, какую функцию она выполняет для других. Я за всеми своими покупками вижу конкретную функцию, которую она выполняет. И вот очень больно наблюдать, когда люди покупают те вещи, которые не могут себе позволить. Потому что это приводит к третьей проблеме в мышлении бедных людей, в том, что они не учитывают цену владения. Вот цена владения – это большой вопрос. Проблема вот бедного мышления очень часто заключается в том, что люди не знают и не видят цену владения. Я когда покупаю какие-либо вещи, я всегда задаю 5 вопросов. Первый вопрос – мне действительно это надо или нет? Второе – как долго я буду этим пользоваться? Третье – как часто я буду этим пользоваться? Четвертое, можно ли это взять в аренду? Пятое, какова цена владения? И еще 6-й дополнительный вопрос, какова цена будет, если я это продам? Не всегда дорогая вещь, она самая лучшая. Но и не всегда дешевая вещь, она самая худшая. Но для того, чтобы понимать, как я говорил, вы всегда любую вещь оцениваете через функцию. Для чего она вам нужна? И очень часто бывает так, что вот вы купили дорогую вещь, она сама по себе качественная, но цена владения очень дорогая. Например, когда вы покупаете дорогой автомобиль, тот же Mercedes, Rolls-Royce, вы один раз потратились одно, но там же еще налоги выше, там фильтра дороже, покрышки стоят дороже, страховка дороже, там и все это дороже, цена владения. И таким образом, если суммировать истинную стоимость вещи, она состоит из двух вещей. Первоначальная цена, первоначальная сумма, которую заплатили, и цена владения. То может оказаться, что вы купили функцию очень дорого. Функцию, которую выполняет этот автомобиль, например, или эта вещь, очень дорого. Поэтому обязательно на это тоже надо обращать внимание. Ну и если взять, например, как пример, как покупают люди с богатым мышлением. Я бы не говорил даже богатые люди, а люди с богатым мышлением или эффективным мышлением. Они, как правило, к любой вещи, как я и говорил, относятся как к покупке функции прежде всего, а функцию они определяют относительно своей цели. То есть у него есть какая-то цель, для достижения этой цели ему нужно, чтобы какая-то вещь выполняла какую-то функцию. Соответственно, он покупает ту вещь, которая оптимально выполняет свою функцию для достижения им его целей. Это первый момент. Второй момент. Богатые люди, люди с богатым мышлением, покупают всегда вещи и относятся к этому как к инвестиции. Они обязательно думают, а что мне это даст в дальнейшем.
1: Мысли вслух. Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место селения». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: притчи народов мира.
1: Один акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела, наследство завещано, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите, меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Возникает вопрос. Первое – это коммуникация с людьми, и второе – построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
2: Там можно, кстати, операционные сервисные процессы можно регламентировать.
1: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям, и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
2: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация – это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». То есть он его реально воображает, он понимает, что, вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если он у него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
1: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
2: Конечно, люди приходят.
1: Классная идея.
2: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, там, может быть, любые материальные блага. Статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего «я», желаемый «я». Можно управлять через нежелаемый «я». Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую. Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве, кстати, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку и все вот это вот, мы все время находились в каком-то там кризисном... В кризисе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься. А какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
1: В его тушении это пожалуйста.
2: В его тушении там, что мне сделать там, понимаешь, там типа, блин...
1: Бери, беги.
2: Беги, пошел, сейчас не сделаешь там, понимаешь. В армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое «мотивация». Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которая осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого «я», ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. То есть, вот и все.
1: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
2: Смотрите, деньги — это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и вы и в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется, паста-тест. Спагетти-тест.
1: Спагетти-тест? Знаю, да, зефир, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
2: Ну, я не знаю, я проходил спагетти-тест.
1: Так, и в чем идея?
2: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
1: Так.
2: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю, групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, те вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги... в условия победы, ну, то есть, если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
1: Даже желание быстрее деньги получить, видимо.
2: На самом деле деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
1: Хорошая мысль, кстати.
2: Не моя.
1: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
2: конечно,
1: что
2: начинаешь гонять.
1: Да.
2: А когда ты у тебя нет, тут у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, что там, у тебя как бы, и поэтому у тебя... Понимаете, вот это состояние, в состоянии тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала. Это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
1: Да, это много споров входит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали условно, или еще что-то делали, то есть это как бы, такой тоже интересный фактор, потому
2: что... Или всегда травма присутствует.
1: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или, да, еще что-то? Только доходность?
2: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Uh-huh. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что нас, предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое там это потребители, второе там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот. И акционеры, у них задача в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. А или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Угу. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаете там свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя, своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот, они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
1: Ну,
2: генподрядом.
1: Классическая схемка.
2: Да, генподрядом. Угу. Внутренний генподряд называется.
1: Самому себе.
2: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я называю, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
1: То есть они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
2: То есть если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
1: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
2: Это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
1: Секретное название?
2: Нет, не говорить не буду.
1: Ну, ладно, но я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб Маркет назывался. Я в нем один.
2: Да? Нет, там другая вообще тема.
1: Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был. Там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
2: Ну, мы отвечали там за кухню.
1: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, по воспоминаниям, по крайней мере,
2: по ощущениям. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос, честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места.
1: Угу.
2: То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть. А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
1: Купола вот этого не было?
2: Нет.
1: А, да ладно.
2: Нет.
1: Интересно.
2: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо».
1: Угу.
2: Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул Japanese. В принципе, и дизайн скандинавский – это чистый Japanese. Но идея вот эта вот монопродуктовости, угу. общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов, он переупаковал вообще кухню, это просто никто не понял, он будет вспоминать как человека, который переупаковал, потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах, есть французская кухня, это французские соуса, есть китайская кухня, китайские соуса, понятно, что есть, например, японская, там тоже свои соуса, там соевый, даши, там, далее, там, потом. Есть итальянская, там в основном, как и в японской тоже, это качество продукта, а он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться. Я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
1: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Я даже... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
2: Он кажется огромным, он не огромный.
1: Да, но он видимо это стекло создает.
2: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот это, что это, большое помещение? Да это небольшое помещение.
1: Но, видимо, из-за вот этого
2: из-за вот... Из-за вот остекления, да, там потолок
1: ощущение, что он метров, бесконечный.
2: Он вообще, огромный, да. Он не огромный, нет.
1: Да.
2: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему поэтому прошли. Там лаборатория, там шеф-стейбл, мэт у него был, мы икру свою сделали.
1: Угу.
2: Ну, за нами тоже кто-то копипейснул в России. И слава богу.
1: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
2: В своем стиле.
1: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
2: Ты обязан найти свой...
1: Свой стиль.
2: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор.
1: Угу.
2: Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там, может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
1: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется и, там, из ряда вещей, и то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос, даже не то, что, не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан, с классной атмосферой, поесть классную еду, для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что, вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, будущее, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные. Вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на ваш взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
2: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков этого все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это, вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций у людей, которые связаны с этим брендом, которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть, как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там компания, и я, как ее лидер, лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компании в моем видении там, создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
1: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
2: Ассоциации. То есть мы создаем впечатление,
1: да,
2: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
1: Техникум.
2: Но все равно нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
1: Ну да. Ну...
2: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой, там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
1: Просто концепт, ресторан.
2: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем, там вот эти надувные чебуреки, да?
1: Да-да, кстати, классно.
2: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
1: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может вералиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Да. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылся, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
2: Да.
1: Здорово. Про бренд понял? Вот меня еще конкретный кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем, и я каждый день ходил в Зодиак раньше, вот просто, как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что там никогда никого не было. И там всегда, я помню, что я
2: пришел... Еще хуже сейчас стало. Там вообще никогда никого нет.
1: Вот, а как, мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ, то есть, и типа, и что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес, просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
2: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей. И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Но потом пандемия, Потом рядом открывается Смоленский пассаж 2.
1: А, да.
2: Потом съезжает, там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Но мы за ним ухаживаем, вроде там он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
1: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан всегда с утра. Я с утра ехал в спортзал World Class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
2: У меня там офис был.
1: Я думаю, люди, что тут люди делают вообще? Мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
2: Не, битком было всегда, битком.
1: Да.
2: На обед.
1: Финальный вопрос у меня.
2: Да.
1: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес — это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все очень прекрасной жизнью. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораторы, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох, для того, чтобы туда никто не шел, потому что, на самом деле, он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
2: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатком. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
1: Хорошо, много детей, которые учатся в правильных местах.
2: Ну, хорошо.
1: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом, и если тебе действительно это интересно.
2: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
1: Все говорят, не создавать.
2: Не создавать.
1: Это я.
2: Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там, там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там, считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
1: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
2: Да,
1: вообще,
2: спасибо
1: очень
2: огромное.
1: Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На заседании 19 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение может быть обусловлено зафиксированной в мае дефляцией. Ведяхин также обратил внимание на важность использования реальной ставки, которая представляет собой разницу между номинальной ставкой и уровнем инфляции. По его словам, инфляция в настоящее время снижается быстрее, чем ключевая ставка. При этом реальная ставка растет, подчеркнул топ-менеджер. Он добавил, что для бизнеса важна именно реальная ставка, поскольку инфляционную компоненту можно учесть в цене продукции. Чтобы стимулировать возобновление инвестиций, ключевая ставка должна составлять не менее 10%, считает Ведяхин. Напомню, в июне прошлого года Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки. В то время ставка находилась на уровне 20%, а к апрелю этого года она снизилась до 14,5%. В Сбере ожидают, что к концу года ставка упадет до 12%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Каждый день огромное количество людей зарывает свои таланты в землю, пытаясь заработать на том, в чем у них нет абсолютно таланта. И это тупиковый путь. Проблема большинства людей в том, что они не фокусируются на том, что является их сильной чертой или их сильной стороной. У меня по этому поводу есть высказывание, что размер вашей маржи или цены на ваши услуги зависит от степени распакованности вашей уникальности. Чем больше вы распаковали свою уникальность, тем большую цену вы можете просить за свои услуги. И проблема людей, во-первых, они не умеют фокусироваться, а во-вторых, самая большая проблема в том, что они фокусируются зачастую не на том, на чем нужно. Они фокусируются на том, на чем можно заработать деньги, а не на своих талантах. Именно поэтому талант у них в одной стороне, а зарабатывают или пытаются заработать они в другом. И вот когда ко мне приходят ученики, первое, на что я обращаю внимание, это на то, в чем они талантливы, что у них получается лучше всего. И после этого я их учу и настраиваю на том, чтобы они фокусировались только на том, в чем они сильны. По принципу усиляй сильное. И тут возникает вопрос, как определить то, в чем я силен? Как определить то, в чем я талантлив? Каждый человек талантлив, не существует бесталантных людей. Всевышний создал людей, и у каждого человека есть предназначение и таланты, и способности, и темперамент, который дан для того, чтобы человек максимально раскрыл свои способности. В исламе говорится, что человек на том свете будет отвечать за свои поступки, за свое тело и за те таланты и способности, которые он использовал. Использовал ли он свои таланты, раскрыл ли их или нет, это является ответственностью человека. Поэтому это вопрос не только заработков, это вопрос и вообще проживания счастливой жизни. Как можно определить свой талант? Пошаговый план. Это я создал, исходя из огромной литературы, которую я прочитал, японской концепции икигай, благодаря своему опыту и так далее, и так далее. Первое, просто возьмите, составьте себе список того, что вы любите. Смотрите, сколько людей, столько хотелок. Очень много людей хотят разные вещи, и кажется, в этом разнообразии трудно разобраться. На самом деле все люди хотят только три вещи. Первое, они хотят что-то иметь, так же, как и вы. Они хотят что-то иметь, они хотят кем-то быть, и они хотят что-то делать. Поэтому первый шаг. Напишите себе три списка. Первый список. Что вы хотите иметь? Прямо честно, один на один, сидя один на один, напишите, что вы хотите иметь. Второе. Напишите список, кем вы хотите быть. И третий список. Напишите, чем вы хотели бы заниматься. После того, как вы составите эти три списка, первый и второй список отложите в сторону, потому что их можно достичь, ставя цели. Они являются побочным продуктом того, что вы делаете. То есть то, что вы хотите, то, кем хотите быть, является продуктом того, чем вы хотите заниматься. Поэтому вы берете третий список, чем вы хотите заниматься. И после этого вам нужно проверить, а получается ли у вас это. Поэтому вы должны спросить своих близких, друзей и составить список, что, по их мнению, хорошо получается у вас. Второй список составьте, что, по вашему мнению, хорошо получается у вас. И третий список, просто составьте список артефактов, различных дипломов, наград, медалей, за что они были вам даны, за что вам дали эти медали, дипломы, сертификаты и так далее. И из этих трех списков, когда вы вместе сложите, вы поймете то, что есть в каждом из этих трех списков. Это и будет то, что у вас хорошо получается. Дальше. Мы же говорим про заработки, а для того, чтобы зарабатывать, вы должны понять из того, что вы любите, из того, что у вас хорошо получается, что нужно людям. Вот бывает так, что человек любит кататься на сноуборде, и у него это хорошо получается. Но разве это нужно людям? На этом вы деньги не сделаете, на этом вы не заработаете. Поэтому вы можете сделать таким образом. Вы любите кататься на сноуборде. У вас это хорошо получается. А что нужно людям? Людям нужно не ваше катание, а их катание. Людям нужно, чтобы вы научили их кататься так же, как катаетесь вы. И таким образом из первых двух вещей вы составляете третий список, что нужно людям из того, что вы любите, и из того, что у вас хорошо получается.

0: один. Их может быть там 2-3. Напишите 2-3 занятия, в которых у вас есть талант. И после этого вы уже можете двигаться дальше и составлять план дальнейших заработков. А для этого сначала оформите гипотезы. Любое ваше желание на чем-то заработать – это прежде всего гипотеза. Ошибка многих бизнесменов в том, что они ставят себе идею, вот я хочу сделать вот это, построить завод, либо открыть пекарню, или открыть ресторан. Стой, стой, стой. Я часто им говорю, подожди, кто сказал, что это будет успешно? Ну, он говорит, ну вот же рестораны есть, которые классно работают. Я говорю, подожди, каждый случай уникален. Вот у него, да, но не факт, что будет у тебя успешно. Поэтому любую свою идею подвергайте сомнению и называйте ее гипотезой. Почему важно любую свою идею называть гипотезой? Потому что вы не имеете эксклюзивных прав на то, чтобы быть все время правым. Каждый человек ошибается. Мы все ошибаемся, и нам нужно минимизировать последствия наших ошибок. Так вот, для минимизации последствий наших ошибок мы должны убрать эго, иначе мы не будем признаваться в своих ошибках. Проблема в том, что когда мы говорим, вот моя идея, я хочу открыть ресторан, мы продолжаем заниматься этим рестораном, хотя он давно уже превратился в чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. А почему мы это делаем? Потому что наше эго не соглашается с проигрышем. Оно говорит, ну как, мы же крутые, мы же умные, мы же сказали, построим ресторан. Вот мы и строим из принципа. Так в бизнесе не работает. Любую свою идею назовите гипотезой. И тогда, когда вы назовете эту идею гипотезой, вы даете себе право на ошибку, потому что гипотеза подразумевает, что она, не каждая гипотеза срабатывает. Соответственно, вся хитрость заключается в том, чтобы пройти возле своего эго на цыпочках, не разбудив его, и при этом признав свое ошибочное решение, если оно было ошибочным. Ну а если ваша гипотеза оказалась верной, и метрики и цифры подтверждают, что вы на правильном пути, то вам остается делать только одно – усиляй сильное. Усиляй сильное. Направляйте весь фокус на то, в чем вы сильны, что больше всего приносит вам денег, и вы будете успешны и богаты. Часто говорю, что основным мерилом успеха в этой жизни является счастье. Если вы чувствуете себя счастливым, то не имеет значения размер вашего бизнеса. Ведь в конечном итоге все 100% людей хотят быть счастливыми. Я в своей жизни встречал много богатых людей, но не все из них были счастливы. Но я ни разу не встречал счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Поэтому в случае, когда человек занимается, ищет, делает кучу разных бизнесов, меняет сферы деятельности и так далее, это просто человек, находящийся в пути. Он ищет свое счастье, он еще не обрел. Потому что когда он обретет свое счастье, он обретет покой. Счастье обязательно связано со спокойствием и с фокусом, концентрацией. Поэтому, когда он найдет свое, он обретет покой, и он поймет, на чем фокусироваться и чем заниматься. И он готов будет всю жизнь заниматься только этим. А тот случай, когда бизнесмен занимается своим маленьким бизнесом, этот бизнес, может быть, даже и не растет, но это ему и не нужно. Он счастлив, ему ничего делать не надо. Он счастлив. Надо жить в настоящем моменте и наслаждаться жизнью.
1: Мысли вслух. Маргулан Сейсембаев.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня. Мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила. Ну, не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. Я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там… Боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили из операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет... Тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно 4 топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а 3 я просто уволила. И поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за 4.
1: Угу.
2: Вот сейчас потихонечку я раздаю.
1: Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо
1: было. У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да.
1: Там... Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже
1: день.
2: В путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: И сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом деле, я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес,
1: да.
2: Основной части.
1: Получается, это уже было 3 реоснования, и
2: да.
1: Сейчас ты решила вот пересборку опять сделать.
2: И теперь
1: ты в одном лице генеральный директор, и какие роли ты занимаешь?
2: Сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. И директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту, я директор по маркетингу и генеральный директор. У меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались, да.
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты когда говоришь про операционку, у тебя улыбка, почему с таким энтузиазмом вернулась в 16-часовой день обратно?
2: Ну, не знаю, я вернулась в стартап, это весело, молодо, азартно, это амбициозно.
1: Это самое интересное, что можно в жизни делать. Что с этим вообще в принципе может конкурировать?
2: Мне всегда больше всего вставляло самые большие эмоции – это дети, особенно когда они маленькие. Ну, для меня это всегда было самое важное, самое да. ценное, и бизнес отпускался, и понятно было, что бизнес ну, не растет. Но у меня был другой приоритет.
1: Ты прямо осознанно делал выбор, пусть бизнес не растет,
2: да.
1: но я работаю 8 часов в день или
2: да,
1: меньше.
2: Да, да, меньше.
1: Дети, соответственно, поликлиники, ну, все, что там,
2: все,
1: 1500
2: что положено,
1: действий,
2: да.
1: которые надо делать.
2: Да.
1: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты... студенты хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа.
2: Uh-huh.
1: И уже на входе анкеты были 90% мальчики.
2: Uh-huh.
1: Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
2: Да, да.
1: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
2: мужчин.
1: Мужики.
2: Да. Ну вот я прихожу выступать на конференции, там, не Фарбсы, а Амаком. Я единственная женщина-спикер.
1: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
2: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой, матерью
1: да,
2: и не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну
1: нет,
2: даже особенно
1: женщина
2: мать,
1: больше, чем мама.
2: Должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет
1: да.
2: кормильца. Дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает мощи.
1: Ну, я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует, да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие сегменты женских проблем не имеют решения.
2: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная генетика.
1: Да.
2: Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
1: Угу.
2: В принципе.
1: Это невозможно поменять, это природа.
2: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких да. же ненормальных, как я, у которых заниженный порог стресса, адаптат.
1: Ну, что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
2: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, ну, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, неуд по поведению или уд. Если неуд, будут пороть. Если уд, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер. Я работала на кого-то в своей жизни один раз. Я вышла замуж за дипломата. 19 лет мы улетели во Вьетнам. И я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы. И я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала. Я не умею прогибаться.
1: Какой же крутой вот такой вывод, да? Вот у тебя, я готова, пусть бизнес не растет, но я буду с ребенком. Стратегический выбор. Да, как бы это получается жертва. Ты жертвуешь чем-то.
2: Это не жертва, это удовольствие. Да,
1: удовольствие ради...
2: Нет, ты просто должен понять, что тебе приносит удовольствие больше.
1: Да.
2: Если тебе дети приносят удовольствие больше, чем бизнес с его ростом, ты просто идешь и проводишь время с детьми. Если тебе приносит больше удовольствия бизнес, чем дети, там, или, не знаю, походы к косметологу, значит, ты идешь и делаешь это. Каждый человек выбирает...
1: От чего получает удовольствие.
2: Да, то, что ему нравится.
1: Ну, ты сказала, я готова пустой хлеб и воду пить, ну, откажусь от вот этих гарантированных денег, но я буду работать сама на себя. Вот это ключевой момент.
2: Ну, это мой дурной характер.
1: Сейчас тебе выпал шанс. Все иностранные бренды ушли. Рынок фэшн полном пересборке. Да?
2: У нас багровейший океан сейчас, да. Потому что все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
1: Да, и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
2: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моей памяти никогда
1: не был. Смотри, в авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
2: Я сама езжу на китайской машине.
1: Да, как будто так всегда и было. Как, что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
2: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, ну, то есть, очень агрессивно идет развитие.
1: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
2: Конечно, потом? Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги с кошельков. Их очень много. Их очень много, они разные, на разные вкусы, они с разной стратегией.
1: Вот я помню, когда я 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, их каждый год создавалось 2000.
2: Слушай, мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, ну что, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и они, у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нет там вообще никаких нету денег.
1: И вот есть
2: мужа.
1: Огромное количество вот этих инстабрендов.
2: Их, они маленькие, но их очень много.
1: Сколько их, так ты думаешь?
2: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
1: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries, которые
2: это
1: там...
2: вообще отдельно.
1: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
2: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
1: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
2: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
1: Это оборот.
2: Оборот, а кто-то...
1: Ты говоришь, делать большие деньги – это обороты, да?
2: Обороты, да. Ну, то есть очень много-много разных компаний.
1: А почему они банкротятся?
2: Плохо считают. Не все.
1: Объясни, что... вот самая распространенная ошибка.
2: Ну, самая распространенная ошибка, когда тебе дают входящую комиссию 13%, а потом она превращается в 46-50% на самом деле, например, на Озоне.
1: Вот путь банкротства, как он выглядит? Вот...
2: Ты делаешь выручку, не думая о прибыли. Там надо очень-очень внимательно...
1: Я делаю выручку 10 миллионов рублей в месяц.
2: Да, месяц, но ты не считаешь...
1: Они еще выплачивают себе дивиденды каждый месяц, да, как бы...
2: Кто они?
1: Ну, вот эти владельцы, ну, селлеры. Они же на эти деньги живут, они говорят, у нас норма прибыли 20%, поэтому я себе плачу дивиденды.
2: Ну, как бы вот...
1: И хорошо, в какой момент происходит банкротство?
2: В тот момент, когда они перестают считать, как следует, косты. Когда косты их догоняют.
1: Да.
2: Они же не сразу...
1: Там есть срочные платежи.
2: Да, там с тебя, тут тебя штраф сняли, тут с тебе добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила там маркетплейс. И вот это все, и ты потом получаешь
1: возвраты.
2: Косты. Возвраты. Ну, то есть все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто
1: 50%
2: ушли.
1: Это стоимость дистрибуции.
2: Ну, то есть мы продали на 1 500 000 с нас...
1: Просто идет в озон.
2: Уйдет в озон, да. А поскольку озон...
1: И вы ушли?
2: Мы ушли. Мы ушли с озона полностью, да. Потому что бизнес с убытком, я не знаю, зачем.
1: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку «Shoe Dog», основатель Nike. Как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
2: Да.
1: Вообще, он всегда на нулях.
2: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что, ну, раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что вот у нас так жестко, а там вот все так культурно и интеллигентно. Нет, ничего культурного, интеллигентного там не было, там была жесткая конкурентная борьба без правил.
1: Да, конечно, все то же самое. Просто выбирают Джетсу, смотри, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить. И потом судят. Со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
2: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
1: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
2: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они сводят скрытые комиссии, и надо быть очень внимательным.
1: Да.
2: В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
1: Так на глазок не получится.
2: На глазок не получится, точно.
1: Надо,
2: да,
1: делать экселовскую таблицу.
2: Да, и не только экселовскую таблицу. Я вот на МКОМФ выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации. Самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где... Ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там,
1: да,
2: в этом Ил-86.
1: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Ну, знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери-игроки. Вот первый самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в 25 миллиард долларов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали marketplace, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
2: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
1: Да. И это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Yoox, Net-a-Porter тоже. И Yoox была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Yoox, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили. Кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых два больших онлайн-игрока в лакшери, в фэшн.
2: Ну, я так понимаю, что у Zalando дела не очень в Германии.
1: Ну, они все-таки такой, ну, средний сегмент, у них средний чек,
2: да,
1: там,
2: но у
1: 100
2: них
1: евро.
2: Дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. А сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн-розница, она бессмертна.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Рубрика «Хитро-мудро».
2: Почему бизнесмены разоряются из-за налогов? Дело в том, что большинство людей просто обвиняют систему налогообложения в том, что слишком большая налоговая нагрузка, невозможно работать в этом бизнесе, и вообще в итоге закрываются из-за того, что огромные налоги, типа НДС, или налога на прибыль, и НДФЛ, и зарплатные налоги в частности, сжирают всю маржу, весь бизнес в итоге работает только на налоговую нагрузку. Я вам скажу одну важную вещь. Любой бизнес – это цифры. Прежде всего, это табличка в Excel, либо на бумаге, или хоть в тетрадке. Это всегда будет расчет, то есть покупаешь подешевле, продаешь подороже. Будь то услуги, будь то товар или производство, это всегда было так и будет так в дальнейшем. И если вдруг вы чувствуете, что вам вдруг не хватает денег, вы зарабатываете, вам денег просто не хватает, потому что вы все отдаете на зарплату, на налоги, на оплату поставщикам, подрядчикам и так далее, то прежде всего обратите внимание не на налоги. Сначала нужно обратить внимание на финансовую модель. И это обычно и является проблемой, которую я вскрываю, когда мы разговариваем с предпринимателями на тему «Ой, какие дорогие налоги». Давайте так, прежде всего, когда считается любой бизнес, сначала учитывается вопрос маржи, то есть купили подешевле, продали подороже. Давайте так вот, самое основное. То есть есть какой-то товар, к которому присобачиваем мы свою какую-то наценку, и мы этот товар продаем уже с наценкой. И здесь, конечно же, вот в эту нашу наценку должна входить затратная часть. То есть у нас здесь будет фонд оплаты труда, тут у нас будет сумма для подрядчиков или, допустим, поставщики. Конечно же, налоги. И, конечно же, должна быть какая-то сумма. Это вот наша маржа или, ну, или рентабельность, если мы уже после всего этого рассчитываем. Так вот, если что-то у нас здесь из этого выбивается, то есть фонд оплаты труда с зарплатными налогами, либо слишком дорогой товар, подрядчики нам слишком дорого что-то поставляют или продают, то здесь не в налогах пока дело. Нужно как раз разобраться с тем, что вот эти статьи себя представляют. И поэтому многие, когда я спрашиваю, а какая ваша финансовая модель, они говорят, что нормальная финансовая модель, покажи табличку, хотя бы любую Excel-ку, и мы увидим, как у тебя она складывается из цифр плюс, минус, равно, продал. Что получается? У большинства людей просто ее нету. Или она есть, но очень-очень корявая, учитывается не все. Но самое интересное, знаете что? Когда вот к этому товару предприниматель еще внес свои деньги, положил сюда, то есть сделал займ, не учел свою заработную плату себя, он же руководитель, то есть как бы нанял человека, нужно зарплату учесть, первое. Плюс займ, который он внес на предприятие, он не обложил процентами. Я напомню, что деньги сейчас стоят дорого, больше 21% использования денег в год. Поэтому, когда мы эти деньги вкладываем в бизнес, нам нужно учитывать, что мы якобы деньги взяли в банке, якобы мы нанимаем сотрудников и директора тоже, и мы должны это все считать. Поэтому, когда мы это не считаем, конечно же, наша маржа в итоге становится совсем маленькая, а тут еще нужно налоги платить какие-то, оказывается. А учитывая, что мы, если мы работаем на общей системе, там еще какой-то НДС и НДС с авансов, ну тогда, конечно, все ломается. Оно не будет ломаться, если будет выполнено хотя бы одно условие. Это важное условие — создать финансовую модель, которая учитывать будет маржинальность бизнеса 25-30%. То есть, если у вас ниже, и вы думаете, что дай-ка я поснижаю на налогах, но если бизнес в принципе выживает только из-за того, что экономит на налогах, тогда это поломанная финансовая модель, ее просто можно убрать. Если у вас остается в итоге не менее 25%, и вы понимаете, что тогда, в принципе, можно и дальше развиваться, расти, и налогообложение потихонечку меняется, упрощенки на общую систему, тогда вы постепенно будете выходить в ноль или в прибыль, но в зависимости от того, как вы это используете. Еще есть такая штука, как принцип заправки. Допустим, вы продаете, ну, сейчас принцип заправки я использую, когда несколько точек нужно будет применять. Допустим, когда у вас одна заправка, вы всегда будете в убытке. Минус, минус, минус, минус. Когда у вас появляется, допустим, 5-6 заправок, вы уже будете в ноль, в ноль, в ноль. А когда у вас появляется 10 заправок, вы уже будете в плюсе. То есть, когда товар в виде ГСМа продается заправки, там очень маленькая наценка, малюсенькая совсем. И поэтому здесь нужно накопительным образом формировать большое количество точек, через которые вы продаете свой товар или свою услугу. Это тоже может быть, поэтому эта модель может применяться как раз для того, чтобы в дальнейшем развивать, масштабировать свой бизнес и капитализировать его благодаря вот этим точкам основным. Поэтому так это работает. И если вдруг вы на каком-то уровне понимаете, что о каком вообще налогообложении идет речь, тут мы вообще в минуса постоянно уходим, скорее всего, не та модель бизнеса, не тот поставщик вам поставляет товар, нужно искать более дешевый товар, либо больше дешевого поставщика, либо менять полностью направление и работать тогда уже в ту сторону, которая вам позволяет развиваться, зарабатывать больше и при этом платить налоги и не быть обеспокоенным тем, что налоговая постоянно вас будет придушивать, заплатить, заплатить, заплатить. Поэтому здесь не налоги виноваты, здесь виновата оцифровка бизнеса на самом начальном его этапе.
1: Рубрика

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я потолкнул их на совсем противоположное. К примеру, привет, Гарри. Это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть, или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа, скажи, следует, может мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. И я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма, каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гарри Ви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил Wine Lab TV, это был первый раз, когда Wine Lab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной, и еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни, не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузен Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность делать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках успешным за одну ночь. Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы. И тонны таланта. И тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет «Поздравляем! Вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
1: Притчи народов мира.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги,

тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции либо долг. Он начинает говорить просто помоги, потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить, тогда дай мне инвестиции. И тут у меня тоже есть алгоритм, я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал не спроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и в долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок.

0: не даете извлечь уроки из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения, и ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее, поэтому если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок, пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать 50 тысяч долларов и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунивский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
3: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие знают меня как очень работоспособного человека. За год я пишу 4 книги, провожу 100 семинаров в год, веду 3 бизнеса и разъезжаю по всему миру. И люди спрашивают, как тебе это удается? Что ж, у меня есть определенный утренний ритуал, который я разработал очень давно, и он очень эффективен. Я всегда встаю за 2 часа до первой запланированной задачи. Например, телефонный звонок запланирован на 8, тогда я встаю в 6 утра. Если мне нужно быть в офисе в 8:30, я встаю в 6:30. Обычно это 6:30, иногда раньше, если нужно, но всегда за 2 часа до первой задачи. Первое, что я делаю первые 30 минут, это зарядка. Я делаю растяжку, упражнения из йоги. Или встаю пораньше и делаю кардио-тренировку на велотренажере, на беговой дорожке или плаваю. Если есть возможность, я плаваю каждое утро. Но главное, в первые 30 минут я заставляю свое тело работать. Затем я выпиваю кофе и читаю мотивирующую литературу. Я просто расслабляюсь и подготавливаю свой разум к началу дня. И потом день начинается. Прошло 60 минут, как я проснулся. Мое тело заряжено, разум готов, я умыт, одет и готов работать. И у меня есть еще 60 минут, чтобы проверить планы, позавтракать и приступить к своим делам. Можете попробовать. Вставайте на 2 часа раньше. Первые 30 минут занимайтесь спортом, чтобы войти в нужный ритм. Немного почитайте, чтобы запустить свой разум. И у вас есть еще целый час, чтобы приступить к своим планам.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Борис Белоцерковский, человек, который стоял у истоков игорного бизнеса в России, человек, который создал, по сути, вендинговый бизнес в России. Борис, спасибо вам большое за время. Знаю, что вы занятой человек. Очень рад вас видеть.
2: Спасибо за приглашение.
1: Давайте начнем с такого вопроса. Вам, если я не ошибаюсь, 69 лет. Вы занимаетесь бизнесом больше 40 лет, прошли вот весь, мне кажется, цикл вообще российско-советского бизнеса, и при этом вы в суперактивной фазе. У вас встреча, я разговаривал с вашей командой, сложно было встроиться в график. Вы ходите на подкаст-интервью. Зачем вообще это делаете? Зачем вы этим занимаетесь? При том, что по официальным источникам у вас там сотни, ну или как минимум сотни миллионов долларов за плечами имеется.
2: Ну... Во-первых, невозможно остановиться, заниматься тем, что нравится. А во-вторых, не знаю, мне как-то... Это моя жизнь, у меня нет другой. Я не знаю, как можно по-другому жить пока.
1: Пока. Я слышал, что вы говорили, что изначально вообще начали заниматься бизнесом исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. А насколько это вот равно действительности?
2: Ну, покажите мне, кто занялся бизнесом не для того, чтобы зарабатывать деньги, в основном. То есть, ну, если даже ты реализовываешь идею, то ты реализовываешь идею именно для заработка.
1: Вот тут, кстати, извечные споры ходят, и один из ваших давних знакомых в виде Олега Тинькова, у него постоянно вот эти споры, бизнесмен, предприниматель и так далее, да, он постоянно защищает позицию. Вот есть предприниматели, которые не из-за денег, они инноваторы, они там что-то создают, а есть бизнесмены, которые приходят в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот вы разделяете такой взгляд или не разделяете?
2: Я думаю, что это одна из олеговских идей, но она, конечно, не такая. И сам он не такой.
1: Расскажите, какой у вас взгляд вообще на бизнес, потому что сейчас поймете, к чему я спрашиваю, потому что у вас на самом деле разные абсолютно бизнесы были. Я, насколько знаю, там свечи изначально производили, чуть ли там не дома ваши сотрудники варили эти свечи в кастрюлях парафиновые. Потом у вас был бизнес с компьютером связан, потом вы были связаны с игорным бизнесом, потом вендинги. И все довольно успешно, все увенчалось, так сказать, прекрасным денежным успехом. Но я понимаю, что для того, чтобы много лет заниматься чем-либо, неважно какой это бизнес, неважно какая это индустрия, там должен быть какой-то подтекст. То есть невозможно так долго просто хотеть зарабатывать деньги и просто какого-то желания работать недостаточно. Что для вас вообще бизнес?
2: Ну, на самом деле, это пункт первый. Можно всю жизнь хотеть зарабатывать деньги. Более того, разбудите меня, если вы найдете человека, который скажет, мне деньги не нужны. Значит, а для меня, не знаю, для меня бизнес и жизнь – это одно и то же. Я не мыслю себе жизни без бизнеса, я не мыслю бизнеса, в котором я не участвую и так далее. Это... Мне неинтересно. Просто деньги, наверное, уже сейчас не так интересно, но все равно они обязательно нужны. Они являются мерилом и результатом того, что ты вообще работаешь.
1: А расскажите, как вот сейчас проходит ваш вообще день, просто обычный? Потому что я так понимаю, что вы в суперрежиме, то есть он не сильно отличается от того, что у вас было раньше.
2: Слушайте, ну я не занимаюсь оперативным бизнесом, операционным. Я никогда им особо не занимался, у меня к этому, честно говоря, нет талантов. Тем не менее, бизнес – это громадное количество различных отношений, которые я поддерживаю. Бизнес – это какие-то стратегические истории, которыми ты занимаешься и по которым ты должен проводить подготовку. Бизнес – это кругозор. И для того, чтобы у тебя этот кругозор был, тебе необходимо все время смотреть по сторонам.
1: А что для вас смотреть по сторонам?
2: Смотреть по сторонам – это, собственно говоря, смотреть, чем другие занимаются, изучать... как бы конкурентов и неконкурентов, и даже чтение книг является расширением кругозора, как мы знаем.
1: Я, знаете, от вас слышал такую фразу, что для того, чтобы сделать успешный бизнес, не нужно там что-то особо изобретать, нужно просто внимательно как бы смотреть, что происходит вокруг тебя, и искать какие-то вот нерешенные проблемы, какие-то боли. Но вот если так взглянуть на сегодняшний современный мир, ты смотришь, и оно все как бы идеально довольно. То есть не приходят вот так вот сразу какие-то идеи о том, что можно было бы сделать. Идешь в ресторан, ну или там в общепит, там просто все уже есть. Идешь в автоиндустрию, то же самое. Авиация, то же самое. Девелопмент, то же самое. Насколько, вот на ваш взгляд, то, что было раньше, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, и то, что происходит сейчас, оно все равно поддается тем же самым правилам?
2: Понятно. Мы просто говорим, существует голубые океаны, существует красные. Значит, сегодня, конечно же, во многих индустриях, тем более в ресторанном, красный. Пункт первый, надо найти ту нишу, которой нету. Вначале это было достаточно просто. Это были те ниши, которые популярны на Западе, а здесь их не существовали. Так же, как проходили там, не знаю, все там, Озон, сразу вспоминаем Амазон, Угу. Тинькофф, который жил в Америке и там взял эту идею по рассылке кредитных карточек, первым их стал делать как раз Bank of America и Bank One. Значит, ну, то есть первоначальная идея была простая. Ты ищешь те ниши, которых не существует. Сегодня все заключается в нюансах. В этом смысле рестораны очень красивые, как бы история, которую можно рассматривать. Вот мы видим кучу открывающихся ресторанов, вроде везде плюс-минус одинаковая еда, где-то, может, повкуснее, где-то повкуснее, но какой-то успешный, какой-то неуспешный. Если бы знать этот секрет, но какие-то люди раз за разом открывают успешные, как, не знаю, как Саша Аганезов, как Аркаша Новиков, как, там много есть людей, которые делают успешные рестораны. А есть люди, которые открывают ресторан раз за разом, и у них ничего не получается.
1: Тогда вот давайте немножко к вашему пути. Я вообще в целом, если посмотреть на то, на все, чем вы занимались, это как раз такая стратегия некого голубого океана. То есть, по сути, даже с самого первого начинания, там, со свечек, это такая была сфера, я так понимаю, которая не была еще развита на тот момент в России. И то, что мы берем дальше, все то же самое. Да и горный бизнес, и вендинги. Соответственно, вот давайте просто... Мне интересно, знаете, воспроизвести ситуацию. Вот вы сидите, вы до этого там не занимались какими-то вот сверхъестественными вещами, которые позволили бы вам увидеть насмотренность, получить гигантскую или еще что-то, чтобы придумать. И вот вы думаете, о, свечки. Это, я так понимаю, первый вообще бизнес, который вам какой-то капитал принес, такой базовый, да? Я потому что слышал, там, $1000 на этом зарабатывали ежемесячно. Вот можете мне попытаться воспроизвести? Понятное дело, что это было давно, но тем не менее. Каким образом вот новая идея, она вообще приходит в голову?
2: Ну, смотрите, вам приходит в голову куча идей непрерывно. Они проходят через вас, проходят как предложение что-то сделать, проходят как какие-то случайности, типа ты там с кем-то встретился, поговорил и так далее. Через вашу активность у вас возникает много идей. Какая-то из этих идей вам почему-то начинает нравиться, вы в нее верите. И в этот момент вы, собственно, туда и ныряете. Идея одновременно можно было, когда я начинал бизнес, можно было идти шить джинсы, а можно было делать свечки. Но мне показалось, что джинсы уже все шьют, а свечки еще никто не делает. И те... Так сказать, а наталкиваешься ты на то, что тебе из Европы привозят, значит, свечки, которые вставляются в тортик. Этого просто не существовало, мы не можем это представить. Тогда этого не было. И ты начинаешь заниматься этим. С игорным бизнесом это тоже была в неком смысле случайность, потому что я пошел работать в компанию «Ретур». Ну, пошел работать, это там... Сложно сказать, именно пошел работать. Которая была совместным предприятием российская, финская...
1: Германская.
2: Да, она была, в общем... Помню, да. С российской стороны был советский композитор, что прикольно. Значит, и у них оказался шведский партнер, который предложил им ставить игровые автоматы. И это был один из многих бизнесов. Ретур занимался гостиницами, он издавал книги, он занимался туризмом. Я... как один из, как бы, руководителей, мне могло понравиться любая история, но мне почему-то понравилось это, и я пошел туда. И с этого, например, начался у меня увлечение горным бизнесом. С вендинговым это тоже история про то, что она там из различных вещей сложилась. Она сложилась, прежде всего, из того, что не заняты производственные мощности, необходимость как-то перестраиваться после закрытия горного бизнеса. То есть я не могу сказать, что я вот сидел и из головы принимал гениальные решения. К сожалению, никакого, значит, Гугла и никакого Амазона я не придумывал из с нуля. Я брал что-то, что лежало для меня на поверхности.
1: А вот если посмотреть, опять же, на ваш роудмэп там бизнесовый, то все проекты, за которые вы брались, они были успешны. А было вообще что-то, что у вас не получилось? Вот, или оно все вытекало одно из другого, и все получалось?
2: У меня было много неуспешных проектов.
1: Ну вот расскажите, потому что я смотрел и все старые, кстати, интервью с вами, там еще давние, и на «Дожде», и с Олегом, и все задают вопросы именно про то, что получилось, и какая маржа у вас в игорном бизнесе. Но мне на самом деле гораздо больше интересно другое, потому что мы все смотрим зачастую на людей, у которых получилось, и пытаемся повторить то, что они сделали. Но в реальности зачастую гораздо больше опыта приносит то, что не получилось, как точно делать не стоит.
2: Слушайте, ну была такая история, например, я как питерский человек, мне, в принципе, нравится рюмочная. У меня была большая традиции их посещения и так далее. И я думаю, ну как же так, в Москве нету рюмочных. Ну нету тут. Почему-то это... Вот я сейчас открою кучу рюмочных, и это будет очень успешный бизнес. Это было во времена, когда игорный бизнес закрывался, оставались какие-то locations, и были партнеры, которые хотели это делать. Но Это вот история про то, что одно и то же можно открывать успешно, можно открывать неуспешно. Прекрасно, в общем, открыли 5, закрыли 5 и потеряли, ну, относительное количество денег, ну, большое, небольшое. Другой бизнес был неуспешный. Мы рекламно решили, что мы повесим на вокзалах, значит, экраны и начнем продавать на них рекламу. В принципе, у меня уже был опыт в рекламном бизнесе, так достаточно большой, и мне показалось, что это вот такая тема, вот она совершенно... Но из-за того, что это бизнес как бы оторванный и маленький, ему было очень сложно и дорого собирать рекламу, он весело провалился. Ну и самая, наверное, большая неудача моя, это была попытка выйти в английский вендинговый бизнес.
1: Вы даже покупали долю в компании, да, насколько я знаю?
2: Да, мы купили... Идея была прекрасно бизнесовая. Значит, идея была такая – купить публичную компанию английскую вендинговую, сделать реверс тейкова на русский бизнес, и у тебя вот русская компания оказалась на публичном английском рынке. Это прямо... Это история про то, что идея хорошо или идея. Идея была прекрасна. Исполнение получилось неудачным. Мы потеряли там, я думаю, 8 миллионов долларов. Может, 10, не знаю.
1: Давайте проведем теперь, смотрите, такой, может быть, сложный вопрос в какой-то мере, но тем не менее. Вот есть успешные ваши кейсы, есть неуспешные кейсы. Если не с точки зрения каких-то технических особенностей, да, там, я не знаю, там, неправильно посчитали, неправильный бизнес-план, а именно с точки зрения вашего подхода, выделить какие-то вещи, которые в одном привели к успеху, а в другом привели к провалу. Я не знаю, может быть, недостаток фокуса, не до конца верили или еще что-то.
2: Вот смотрите, сейчас вот ты приезжаешь там на какую-нибудь фабрику и смотришь современную. Там уже давно жарят кофе горячим воздухом, там есть температурные режимы расписаны, они там с определенных плантаций собирают кофе, все это замешивают. Но в конце всей этой цепочки сидит дедушка итальянский, который пробует на вкус. И он сравнивает с тем вкусом, который мы сделали в первый раз, для того, чтобы в следующем году и через 2 года был тот же кофе. То есть все равно, в конце концов, находится человек с невероятным опытом, который говорит, вот надо тут немножко так, а здесь немножко эдак. Поэтому российские обжарщики в маленьких количествах, например, они делают очень крутой кофе. Но если ты попросишь кого-нибудь делать большое количество кофе со стабильным качеством, не, пока мы не нашли, например, мы продаем, наверное, 1 000 000 чашечек в неделю кофе.
1: Поэтому... 1 000 000 чашечек?
2: Да. Значит, но при этом мы покупаем кофе в основном в Италии.
1: Интересно.
2: Ну, в России вовремя мы еще покупаем, это большое очень производство. Достаточно, вот оно очень современное, но там, конечно, тоже не хватает итальянского старичка или старушки в конце. Кстати говоря, на Лавацци, там тоже, как бы вот я был на Лавацци, там в конце сидят, значит, 4 итальянских бабушки, потому что это большая фабрика, одна бабушка не справляется.
1: С тобой кофе не попробуешь.
2: Да, да, да, и непрерывно тестируют кофе на вкус именно лично.
1: Обалдеть. Ну, кстати, по поводу вот зарубежного бизнеса, я помню, Михаил Фридман тоже рассказывал историю, что когда они выходили как бы на тот рынок, и он рассказал, что ты звонишь в России, ты можешь позвонить человеку в субботу в 4 часа утра, и он как бы не возникнет вопросов, что ты ему звонишь. А там как бы ты сам еще подумаешь 10 раз, а могу ли я вообще себе позволить человеку, даже топ-менеджеру, позвонить. Вот эти вот особенности бизнеса интересны.
2: Фридман, кстати говоря, вот на эту тему про Фридмана вспомним. В какой-то момент мы с ним рядом сидим, и мне все время приходят какие-то сообщения, а у меня привычка смотреть, потому что я потом забуду и отвечать на сообщения. Он говорит, а что ты все время с телефоном? Я говорю, ну мне вот звонят, пишут. А почему? Он говорит. Я говорю, как, ну вот вам пишут же? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? У тебя, говорит, есть мой телефон? Я говорю, есть. Но ты же мне не пишешь? Я говорю, не пишу. Вот это, понимаешь, история про то, что когда Фридман говорит, что там нельзя позвонить, ему тоже нельзя позвонить в 4 утра, это все разговоры. Но ему даже, в принципе, позвонить, ты 10 раз подумаешь, раньше, чем позвонить и побеспокоить.
1: Но мне, к сожалению, пока что, мне очень нравится то, что говорит Михаил Маратович, и мне не довелось пока что с ним познакомиться, но я прям очень хочу, потому что если слушать то, как он говорит, то, как у него выстроен бизнес, и вообще подход, это, конечно, феноменальная история. О-о-о. Для меня он один из выдающихся как бы российских предпринимателей. Конечно, было остается.
2: Он невероятно интересный, эрудированный, потрясающий. Очень образованный в музыке. Мы как-то с ним, значит, разговаривали в Зальцбурге на оперном фестивале. Он, например, свободно оперировал там 10 исполнениями одной и той же оперы. Там. То есть, ну, уникальный абсолютно человек. Мне как-то посчастливилось, мы ходили с ним в поход по Синайской пустыне. И там деваться было некуда. И, в принципе, была возможность поговорить. Очень интересно.
1: Надеюсь, что мне доведется в какой-то момент с ним тоже поговорить, познакомиться. Вопрос, кстати, вот про телефон и про вообще про организацию. Это на самом деле же такая интересная история, потому что есть как бы разные подходы в ведении бизнеса, да? Кто-то, например, организовывает вообще свою работу таким образом, что у него есть там один человек, через которого он коммуницирует со всеми и максимально старается вот от всех оградиться, а есть люди, которые, наоборот, стараются находиться в таком эпицентре вообще происходящего, которые постоянно на связи, которым звонят, которым пишут, которые сами включены. Вот вы больше себя к какому типу относите?
2: Не, ну я точно отношусь ко второму типу, но на самом деле количество людей, которые мне звонят и пишут, тоже, в общем, с годами уменьшается, почему-то не увеличивается.
1: Понял, ладно, тогда возвращаемся обратно. Я понял, что вот про бизнесы, неуспешны были те бизнесы, в которых вы не разбирались. Но вот смотрите, наверняка, когда вы переходили там, в тему игорного бизнеса или в тему вендингового бизнеса, вы, ну, вендингом, наверное, еще был какой-то фундамент, потому что это там производство, оборудование и так далее, но вот игорный. Вы же тоже не разбирались в том, чем вы начинали заниматься. Да. Почему тогда здесь получилось?
2: Нет, слушайте, это каждый раз это соединение. Не было бизнеса, ну, ни одного из них, где не начиналось с потерь. Вот не было. И в том числе и горный бизнес. Когда я начинал заниматься вот компанией по Уникум, там у меня была прекрасная история, когда мы потеряли деньги. И когда мы вендингом начинали заниматься и стали из-за отсутствия, собственно, кому продавать, мы стали сами делать оперирующую компанию, из-за отсутствия опыта мы тоже вначале теряли деньги. А в свое время, когда был игорный бизнес, и Ритсо работал, не знаю, в 15 странах, но не было страны, которая начиналась, не начиналась с попадания. То есть, в принципе, этот опыт, который ты покупаешь за деньги. Вопрос заключается просто в том, что если у тебя идея такая, что ты можешь потерять, не страшно. А если у тебя идея, которая там очень чувствительна к потерям, то все плохо.
1: Я вот, кстати, ну, мое такое, может быть, оно ошибочное мнение, но из того круга общения, по крайней мере, которое есть у меня, я замечаю, что люди в основном из моего окружения, кто занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, это люди, которые вот с самого раннего детства были к этому склонны. От вас я как-то раз услышал, что это скорее вроде вот это предпринимательские навыки, это скорее приобретенный как бы опыт. И вот смотрите, давайте зайдем с какой стороны. Вот предприниматели зачастую теряют деньги. Вы говорите, каждый бизнес начинался с потерь. И мне кажется, что вот одна из вот этих вот врожденных таких вещей, это такая толерантность к ошибкам, толерантность к тому, что ты можешь потерять, что у тебя что-то не получится, что у тебя что-то сломается. И вот люди, которые, ну, как-то так вот устроены, как-то так родились, они после потери денег, они, не знаю, два дня поплачут, выпьют вина и продолжают дальше двигаться. А другие не могут. Вот на ваш взгляд, вот эти вот вещи, это все-таки, давайте конкретизируем.
2: Ну.
1: Это все-таки, на ваш взгляд, приобретенный опыт, который как-то формируется?
2: Конечно.
1: И, да,
2: конечно.
1: Вот расскажите тогда.
2: Ну, я не знаю, приобретенный опыт – это еще как бы внутренняя конструкция человека.
1: Но это
2: готовность,
1: же...
2: готовность его, в принципе, к рискам, к потерям. Бизнес – это всегда риски. Если ты нашел безрисковый бизнес, то ты гениальный человек, и что тут говорить. Такие чудо, наверное, бывают, но со мной такого не было. Значит, а в принципе, это история как раз бизнес. Любое предпринимательство – это риски. Если ты идешь на риски, они предполагают потери. Значит, дальше вопрос заключается в том, как ты переживаешь эти потери.
1: А у вас был момент в жизни какой-то, когда, ну, прям вот после провала какого-то вам было очень тяжело? Я слышал, вы где-то сказали, что вы вообще не рефлексируете, что вы не размышляете вот на тему там, какого-то там своего тонкой душевной организации, каких-то таких моментов.
2: Я не сильно рефлексирую, действительно, но, слушайте, у меня было много ситуаций, когда я мог обанкротиться и так далее.
1: И как вы... Вот мне интересно, когда просто, знаете, это понятное дело, что когда ты в моменте оказываешься в такой ситуации, это всегда очень сложно, но потом, когда ты смотришь назад, это как так смотреть, ну, мог не обанкротиться. И сейчас, например, вот такой период времени, да, и не только в России, а вообще во всем мире, что очень многие люди теряют бизнесы. Они, как вот мы за камерой обсуждали, переезжают в другие страны, начинают что-то сначала. И внутренне это такой очень сложный, кризисный период, такое перестроение определенное. Для вас такой же период, например, был в тот момент, когда игорный бизнес в России как бы попал под ограничения, и у вас... полная трансформация и вас, и бизнеса. С точки зрения бизнеса, я представляю, там, наверное, были какие-то процессы, вы думали, что можно производить и так далее. Это для меня более-менее логично. Мне интересно, как бы, внутренний мир. Что в этот момент происходило внутри вас? Я не знаю, вы пили водку, или вы гуляли, или думали, или что вы делали?
2: Нет, я пытался быстрее бегать.
1: Быстрее бегать?
2: Ну, и не в смысле бегать, а в смысле того, что, ну, больше и как бы активнее работать. То есть если я понимал, что мне вместо того, чтобы переживать о том, что у тебя случилось, надо делать что-то. Вот моя попытка была больше делать. Угу. Потому что из этого чего-то обязательно вылезет. А просто, ну, ты потерял, ну, ты расстроился. Это абсолютно бесперспективная идея. Ну, да, да что из этого следует? Ничего следует, что тебе загрустить надо. Ну, не наоборот, если ты потерял, если у тебя критическая ситуация, если на кону там твой жизненный успех, у тебя есть только один выход, ты должен работать.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».